0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство», в 7 часов «Чтение Библии», затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов «Проповедь Виктора Бейни», в 9 часов «Чтение книги» и в 10 часов «Проповедь Ярла Николаевича Пести».
1: Я вспомнил слова апостола Павла, который утверждал, что нам не должно быть детьми умом на злое, быть младенцами, а по уму совершеннолетние. И он говорит, апостол Павел, в другом месте, что когда я был младенцем, по-младенчески мыслил, говорил, по-младенчески рассуждал, а когда стал мужем, то есть взрослым человеком, то оставил младенческое. Часто мы не можем проанализировать тех или иных происшествий и событий, которые происходят в нашей жизни именно по этой причине, что мыслим младенчески, по-младенчески рассуждаем. Интересно, что эти два вида разума, которые упоминал апостол Павел, они существуют и существовали в еврейской традиции понимания вот такой классификации, и в еврейской традиции во времена Иисуса так и называли «мохин де катнут», то есть «малый разум», и «мохин де гадлут» – «большой ум» или «большой разум», «взрослый», «созревший». Чем они отличаются, эти два состояния ума? Я как-то приводил пример, и хочу повторить его вновь. Когда бьют собаку палкой, что она делает? Она грызет палку. Собакой, которой наносится урон, наносится удар, она не может своим собачьим умом сконцентрироваться на том, что за палкой, от которой ей действительно больно, находится чья-то рука, и кто-то движет этой рукой. Собака в состоянии увидеть только то, что наносит ей ущерб. И вот у нее такой малый ум. К сожалению, мы впадаем в подобную ситуацию, когда мы встречаемся с какой-либо реальностью, мы всегда на нее должны как-то реагировать. И проблема в том, что мы можем реагировать на нее младенчески, то есть малым, или ум короток, знаете, есть такое выражение, или взрослым взглядом, умом взрослого человека, мужем совершенным, как говорит апостол Павел. Чем отличается то или другое? Если ум или образ мышления младенческий, то все наше внимание уходит на последствия этой проблемы. Ну, скажем, обидели меня, мне так больно, так плохо, так одиноко. Что-то произошло в моей жизни, чего я не ожидал. Что-то случилось, что я не планировал, и все это исходит из желания решить эту проблему тут же в лоб, как говорится. И к корню проблемы прийти невозможно, потому что потушу пожар, а потом буду думать, мы все время занимаемся тушением каких-либо пожаров, не замечая при этом, что они возникают от нашего неосторожного обращения с огнем. Я думаю, вы понимаете. Так вот, это младенческий ум, который занимается только результатом того, что сделал. «Мне плохо», он восклицает. «Господи, измени эту ситуацию! Господи, поменяй что-либо вокруг меня!» Я должен сказать, наверное, это не секрет для тех, кто понимает, как управляет Бог Вселенной. Обычно Бог не отвечает на такие молитвы вообще. То есть Бог не отвечает на молитву человека, который, находясь в каких-либо обстоятельствах, даже стесненных, видит только лишь палку, но не видит причину, которая эту палку движет. Потому что все обстоятельства, которые возникают, они на первых названы нашим поприщем – то есть путем, по которому мы идем, и мы призваны, согласно 12 главы послания к евреям, с терпением проходить предлежащее нам поприще. Внушает ли эта мысль безнадежность, что вот мы проходим поприще, и у нас нет никакой надежды от тоски, от обстоятельств, которые сгустились и, в общем, создали нам очень плохую атмосферу? Нет, такой безнадежности быть не должно, потому что любое поприще и тесные обстоятельства, и если даже это палка, она всегда нас направляет на нужный и верный путь, как однажды, услышав голос с неба, апостол Павел, который еще звался тогда Шаулем или Савлом, Всевышний ему сказав такие слова: «Трудно идти тебе против рожна». То есть трудно идти против той палки, которая тебя отталкивает от совершения каких-то, ну, в общем-то, ненужных дел и направляет на правильный путь в нужное русло. И поэтому человек, который способен взрослым умом охватить не только существующую ситуацию, но, молясь, подняться выше и охватить весь объем, а значит увидеть по милости Божией, а увидеть это возможно тогда, когда мы хотим увидеть, когда мы действительно хотим увидеть то, что ее порождает, то есть, как бы мы сказали, корень проблемы. И вот если есть возможность исправить то, что в корне, тогда исчезают сами проблемы. Вот такое исправление, оно называется в Библии покаянием. Согласно Нового Завета, если мы переводим слово «покаяние», «метаноия», оно означает изменение мышления, изменение сознания, изменение того направления мысли, которое было превалирующим в тебе. То есть ты от младенческого ума возвращаешься или обращаешься к взрослому, который видит не только существующую ситуацию, но и корень самих проблем. На иврите слово «покаяние» называется другим словом «чува», и, конечно, апостолы, проповедующие покаяние, не использовали греческих слов, а «чува» означает возвращение к ответу, то есть возвращение в то место, где было совершено некое нарушение, где возник дефект корня, как бы мы сказали. То есть возможность увидеть проблему не только в ее существующей, можно сказать, глобальности, но тот корень, который вызвал эту проблему, и тем самым, исправив ее, быть исцеленным душою. И это признак душевной зрелости человека, в отличие вот такого животного, младенческого ума, который способен только понять ту причину, которая бьет по носу, как вот эту собаку. А ум взрослый, он понимает какую причину? Духовную. Причину причин. То есть во всех событиях нашей жизни нет никаких иных причин в добрых и в недобрых, кроме причин духовных, братья и сестры. Нет ничего в этом мире, чтобы двигалось самостоятельно, не имея духовной основы и разрешения Всевышнего на это движение. Я думаю, мы понимаем и слова Иисуса Христа, говорящие о том, что и волос с нашей головы не упадет. То есть и волосы сочтены. Отец Небесный знает все, знает нашу жизнь, наши поступки. Нам очень трудно это осмыслить, но все причины событий, которые в нашей жизни случаются, не случайны. Я думаю, что, наверное, это все-таки постулат веры, который человек, обретя действительно свою искреннюю веру в Бога, должен принять и научиться осознавать. Ничего в этом мире нет случайного. Хотя, конечно, мы склонны всегда то, что происходит с нами негативного, как-то оправдать себя в этой ситуации. Нам очень трудно принять порой, что есть в нашей жизни и наказание от Всевышнего. Согласитесь, очень трудно. Мы чаще используем слово «у меня такое испытание». Правда? Испытание, ну да, испытание допускает и посылает Бог в нашу жизнь. Но испытание отличается от наказания тем, что испытание, оно, знаете, как бы сказать такую верную фразу, оно закаляет, укрепляет крепкого. Не знаю, как это правильно выразить, испытание приходит туда, где уже есть некая крепость. То есть как железо, металл, выкованный какой-то предмет, орудия закаляются, чтобы обрести дополнительные свойства, и без них они уже обладают свойствами высокими. А наказание, наверное, происходит тогда, когда нужно что-то исправить и искоренить. То есть исправить какие-то последствия того, что мы сделали, или лишить нас возможности совершить эти преступления. По словам преступления, не читайте юридическое, только лишь понимание, а когда мы преступаем заповеди Божии, лишить нас возможности в будущем, чтобы мы чувствовали, видели и остерегались. Так вот, как же нам реализовать наш разум? Ведь Писание говорит, что мы имеем ум Христов. Это значит, что у человека, обратившегося к Богу, изначально вложена в неком потенциале способность иметь вот такой образ мыслей, правильный, верный, то есть видеть не только внешние, но глубочайшие внутренние корни. Что же нам мешает реализоваться? Этому есть несколько причин. Первая причина, что мы бываем куплены нашими чувствами. Вы знаете, наши чувства порой обманывают нас. Они говорят так, что все нормально идет, все прошло и ничего за это не пришло. Когда возникают какие-то трудности, мы стараемся не думать о них. Знаете, как говорят, полежи, и пройдет, утро вечера мудренее. В какой-то степени это правильно, но согласитесь, что бывает совершенно не так. Приходит утро, а проблема никуда не улетучилась, а время потеряно. То есть одна из сторон, что человек находится в таком эмоциональном, ну как бы угаре, что с ним ничего вот, ну, не будет такого, вот, чтобы происходит с другими людьми. А если что-то с ним и происходит, то это совершенно случайно. Вот у него-то это точно за что-то, а у меня это так просто получилось, непонятно зачем. Ну, как бы пойду дальше, не буду задумываться. А, кстати, когда что-то приходит плохое, хорошо, если мы говорим хотя бы за что, правда? Хотя, когда приходит хорошее в нашу жизнь, я редко слышу такие молитвы: «Господи, за что?» Когда умирает кто-то и покидает нас, мы говорим: «За что нам это наказание?» Когда рождается ребенок, редко кто восклицает: «Господи, за что ты дал нам это благо?» То есть такую честь, доверие и так далее. То есть в большей степени мы говорим «За что?», когда что-то происходит негативное. Потому что человек, его разум подкуплен эмоциями, то есть таким состоянием, которое уводит его от реальности. Другая причина – нам мешает то, что мы все время заняты обыденным, правда? То есть какое-то время мы можем попытаться сосредоточиться на духовных вопросах, попытаться, я уже сказал, у нас не хватает сил и времени, потому что, казалось бы, все нас тянет сосредоточиться только над тем, что находится вот прямо перед носом у нас. Вот как будто бы такое искушение – хочется задуматься, хотел бы, но тут возникает какая-то очередная проблема бытовая, которая вообще тебе не дает ни о чем думать. И когда человек занят только непосредственными своими событиями, интересами, тогда он живет с таким ощущением в мире, что эти события возникают беспричинно, сами по себе. И ему все кажется случайным, как я уже сказал. Ни с того ни с сего заболел, ни с того ни с сего попал в аварию, не знаю, случайность. Пошел купаться в море и неожиданно утонул. Кто бы думал, да? И несмотря на то, что события происходят, и даже трагические события, все кажется случайным. И поскольку, когда все кажется случайным, вот этот младенческий ум уверен, что с ним ничего не произойдет. Но взрослый ум, он имеет страх Божий, потому что он верит в то, как написано, что посеет человек, то и пожнет. Мы об этом часто забываем, что посеет человек, то и пожнет. И для того, чтобы увидеть руку, которая порой держит эту палку, нам нужно пробудить наш взрослый ум. Нам нужно действительно видеть корни каких-то проблем. Нужно остановиться на путях наших. Может быть, отвлечься от суеты, погоня за ветром, отвлечься от того, что происходит, даже от попыток решить какие-то неразрешимые проблемы и совершить вот это путешествие назад, найти корень, вернуться к ответственности, чтобы принести покаяние. Покаяние, которое и будет изменением наших мыслей от детского ума к ответственному взрослому, который понимает, что за все в жизни человек несет ответственность. Иисус Христос сказал: «За каждое праздное слово мы дадим ответ в день суда». То есть это настолько звучит серьезно, настолько серьезно звучит, что мы уже привыкли, казалось бы, к этому не обращаем внимания, правда? Но на самом деле это очень все важно, потому что все, что мы делаем, оно не проходит бесследно. Нам кажется, что сегодняшние события нашей жизни пришли сами по себе, но мы порождаем и доброе, и злое. Во всем ищите духовные причины. Мудрый видит беду, написано, и укрывается. Неопытные идут вперед и наказываются. То есть они не видят. То есть нам нужно видеть. Мы призваны к мудрости, то есть к проницательности. Мудрость – это особое слово на иврите «арум», что означает очень много таких тонкостей, но в первую очередь проницание, то есть способность видеть не внешнюю бутафорию, а суть вещей. Поэтому дай нам Бог мудрости, такая, как у Всевышнего, для нас предлагается. Написано, кто ее просит, тому Бог дает без всякого упрека. Единственная возможность, как и что мы можем изменить – мы можем изменить себя и свое отношение к жизни и во всем искать духовные причины. Эти причины, чему хочет нас Бог научить, что хочет исправить в нас Господь, куда Он нас движет, что в нас не соответствует тому, кем и чем мы должны быть. Причем каждый из нас внутри себя, если он не с детским умом, знает тот идеал, который Бог вкладывает в него, по крайней мере, на сегодняшний день. Он слышит вот этот призыв Божий, как написано: «Ищите лица моего, слышу от тебя, твой голос призывает меня». Я интерпретирую своими словами один из псалмов. Псалмопевец говорит, что «слышу в своем сердце призыв от Бога, ищите лица моего». И вот мы все этот призыв слышим, правда, друзья? Но все ли мы отвечаем так, как псалмопевец? И он говорит: «И буду искать лица твоего». Искать лица Божьего – это искать правды о себе, о мире, о том, что происходит в нашей жизни, Божью волю, Божью власть, Божью милость, разумеется, Божье провидение, все, что есть у Него. И да благословит нас Господь. Слава Ему!

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-25, 296-78-29.

и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». Откровение 20:12. «Появился на свет человек. Перед ним открывается книга, чьи страницы чисты, без помех. Он писатель, и с этого мига каждый час, каждый день пишет он, заполняет ее он словами, заполняет своими делами, всей жизнью, душой и умом. Мы писатели, братья и сестры, пишем мы, но понятно ли все? На полях часто ставим вопросы. Почему это так? Для чего? Для чего эти скорби и горе? Почему разлетелась мечта? Отчего, как в тумане порою, мы идем и не видим Христа? Почему крест тяжелый так давит? Для чего у могилы стоим? Лишь тогда мы вопросов не ставим, когда в радости счастье парим. И до нас на страницах вопросы ставил в горьком смятении Иов. Иоанн, попадая на остров, задавать был вопросы готов. После нужного дела, общения, одинок он на старости лет, появилось на свет откровение. Так получен от Бога ответ. Но другой Иоанн не дождался разрешений вопросов своих. Как орел в клетке он оказался и в тюрьме головою поник. Сильный духом и с пламенной страстью, сколько сделать еще бы он мог? Меч

над ним, в нечестивой он власти. Почему не помог ему Бог? Иногда мы ответ получаем прямо сразу, а то долго ждем. Часто опыт, болезнь отвечают, а радость тоже подчас обучает. И с ответом к концу мы идем. Но у многих вопросы, всю их жизнь на страницах видны, но они разрешатся и просто в свете нашей родной стороны. А пока мы живем, мы все пишем, каждый час, каждый день, каждый год. Пишет тот, кто могуществом дышит, пишет тот, кто к могиле идет. Как мы пишем, довольны ли мы сами? Тут падение, там взлет и размах, а потом на пути вновь устали, еле-еле стоим на ногах. В тихий час проверяем страницы, сердце низко пред Богом склонив, по щекам вдруг слеза покатится, больно станет читать свою жизнь. И к Тебе наш Господь и Спаситель обращается ищущий взгляд. О, прости нас за наши ошибки, Ты прощением, любовью богат. Дай за сильную руку держась, выводить нам Писание свое, чтобы Ты, наш Учитель и Пастырь, прочитал и сказал: «Хорошо».

«Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Иеремии 10:23.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

эфире передача «Это интересно». «12 интересных фактов о Библии». Что-то из этого вы, может быть, уже и знаете, но что-то наверняка будет для вас открытием. Самое длинное имя из всех встречающихся в Библии — Магер Шелал Хаш Баз. Господь сказал пророку Исаии назвать этим именем своего сына, рожденного от пророчицы. Оно означает «быстрый в добыче и скорый в исполнении». Исаии 8:3. Давид занимает второе место после Иисуса по количеству упоминаний о нем в Библии — 1118 раз. Сара, жена Авраама, занимает первое место среди женщин. Ее имя упоминается в Библии 56 раз. Библия — довольно большая книга, содержащая около 3,5 миллиона букв. Количество слов колеблется между 773 692 и 773 746, в зависимости от того, каким образом их считать. Ветхий Завет был написан на еврейском языке. Несколько отрывков из книг Ветхого Завета, возможно, были написаны на арамейском. Новый Завет написан на греческом языке. Мафусаил прожил на земле 969 лет, став таким образом самым старым человеком в Библии. До потопа люди жили долго, но после него лишь немногие, среди них патриархи и Моисей, жили больше 70-80 лет. Дольше всех в Библии правил царь Манассия, который был на престоле 55 лет. Меньше всех правил царь Замврий, который носил корону всего 7 дней. Самая маленькая Библия, Новый Завет, была напечатана в конце XIX века с помощью метода фотомеханического уменьшения. В результате книга получилась размером 1,9 на 1,6 сантиметров и толщиной меньше 1 сантиметра. В обложку каждой Библии было вложено маленькое увеличительное стекло, так что если постараться, можно прочитать текст. Чтобы прочитать Ветхий Завет, необходимо 38 часов и 11 часов, чтобы прочитать Новый Завет. Таким образом, чтобы прочитать всю Библию, необходимо 49 часов, то есть чуть больше 2 суток. Еврейская Библия состоит из 24 книг. Все книги делятся на 3 части — Закон, Тора, Пророки и Писание. Еврейская Библия содержит лишь то, что протестанты назвали бы Ветхим Заветом. Только специально подготовленные масореты имели право переписывать библейские книги, так как этот процесс требовал особой тщательности. Чтобы при списывании даже случайно не вкралась какая-либо ошибка, была разработана система подсчета слов и букв в каждом свитке. Так, количество букв в 5 книгах Моисея равно 305 607, в прочих книгах — 846 600, а сумма букв всего Ветхого Завета составляет 1 152 207. Исследования, найденных в середине XX века в местечке Кумран, что у Мертвого моря, древнейших еврейских свитков, относящихся к II-III векам до нашей эры, дали сенсационный результат. В них практически нет существенных расхождений с теми, что входят в современный Танах. Что касается переводов, то они действительно нередко содержат ошибки. К примеру, Вульгата — это самый ужасный перевод, а вот Септуагинта — перевод, близкий к оригиналу. Библия — уникально целостная книга. Давайте выберем в одном городе 10 известных врачей и соберем их, чтобы установить диагноз тяжело больному и назначить правильное лечение. Как вы считаете, они придут к общему согласию? Вряд ли.
Или возьмем, к примеру, 20 знаменитых ученых и попросим их написать свое видение на одну из тем, о которых сейчас спорят. Они договорятся? Шутят, что там, где 20 ученых, будет 22 точки зрения, и каждый будет иметь весомые аргументы для обоснования своей позиции. Посмотрите же на Библию. Ее писали не 10, а 40 писателей. Она писалась не одним, а 60 поколениями на протяжении почти 1600 лет. Библия писалась людьми не одного социального слоя, а разных. Среди авторов были и пастухи, и премьер-министры, там есть и рыбаки, есть и генералы, и военно-начальники. Стоит заметить, что в Священном Писании обсуждается не одна, а сотни спорных тем. Многие авторы Библии не были даже знакомы между собой, потому что жили в разные периоды истории. Но посмотрите, какое поразительное единство главной темы, а также учения и безземного главного редактора. Это приводит нас только к одному выводу, что на самом деле во главе над всеми земными авторами действительно был один главный небесный автор. Библия — книга для всестороннего развития. В своем большинстве книги крайне узкоспециализированы. Многие из них развивают только разум, но не личность в целом. Некоторые не понимают или не желают признать, что степень учености не зависит только от ученой степени. Существует ли какая-то книга, которая способствовала бы развитию целостной личности, гармонично развивая внутренний мир человека? Библия является редкой исключительной книгой для всестороннего развития. О книге, которая развивает человека всесторонне, писал в своих воспоминаниях известный Даниил Вебстер. «Если есть что-нибудь достойное уважения в моих мыслях и стиле, я обязан своим родителям, которые с раннего детства привили мне любовь к Священному Писанию». А Иоганн Гёте добавляет: «Библия есть основа всякого образования и развития».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать краткое свидетельство Татьяны Немчаниновой. Я работаю в школе искусств. По утрам перед работой я всегда молюсь и прошу Господа, чтобы Он спас и сохранил мою семью, моих троих дочерей и моего мужа. Он работает водителем, и ему приходится ездить в дальние рейсы. История, происшедшая с нами, реальная, из нашей жизни. Была осень. На улице грязно, неуютно и сыро. Дул холодный осенний ветер, пронизывая до костей. На душе у меня было тревожно. Но Господь учит нас, чтобы мы жили в радости. Мой муж отправился в очередную командировку. Я отвела нашу дочурку в детский сад и шла на работу, напевая знакомые мелодии. Так я даже не заметила, как дошла до места работы. В холле детской школы искусств суетились и бегали ребятишки. Начались уроки, но чувство тревоги не покидало меня. Я стала отгонять дурные мысли, зная, что в молитве я предала в руки Божьи семью, и Господь сохранит моих родных и близких. Вдруг внутри себя, в своем духе, я ощутила потребность «молись за мужа». Но как, Господи, почему именно сейчас? Ведь у меня идет урок, хотела я возразить. Но еще настойчивее я чувствовала «молись за мужа». Больше я медлить не могла. Выйдя из класса, я стала искать укромное место, чтобы предстать перед Богом на коленях. В тот момент я чувствовала такое величие Бога, что не могла просто стоять перед Ним. Мне удалось найти свободную комнату, и я пала ниц перед Богом и стала просить Господа, обливаясь слезами, чтобы Он спас и сохранил моего мужа, где бы он ни был и что бы с ним ни происходило в данный момент. Помолившись, я встала с колен и почувствовала большое облегчение, покой и безмерную любовь Христа. Я посмотрела на часы и запомнила время. На часах было 15 часов 15 минут. Наступил вечер. На душе у меня была полная тишина и покой. Я с небывалой радостью и любовью ждала своего мужа из рейса. Вот, наконец-то, послышались знакомые шаги. Я выбежала к нему навстречу и обняла его за шею. Саша, недоумевая, посмотрел на меня. «Танюш, что случилось?» — спросил он. «Да, случилось. Я поняла, что ты мне подарен Богом, и я очень люблю тебя. И горжусь, что именно ты мой муж», — выпалила я, не скрывая радости. Саша обнял меня и говорит. «Танюш, ты знаешь, сегодня как никогда я чувствовала, что ты за меня молишься, и твои молитвы спасли меня от гибели». И он рассказал следующее. «Ехали мы по трассе уже домой. Обгонявшие машины залепили грязью все окна. На улице была слякоть и холод. Я несколько раз выходил из машины и протирал лобовое стекло. А потом просто надоело. Еду, как в танке, ничего не вижу. И вдруг ясная мысль. Остановись и протри стекло». Я посмотрел на механика. Он спит. Еду дальше, не придав этому никакого значения. Вдруг опять настойчивая мысль. Остановись и протри стекло. Я остановился, вышел из машины и начал протирать стекло. А сам думаю, что бы это значило? В это же мгновение меня обогнала такая же машина, как и у меня. А из-за поворота на встречную полосу на большой скорости выскочил груженный КамАЗ. Произошло страшное столкновение. Люди, которые находились в машине, все погибли. Представляешь, ведь на этом месте мог оказаться я, если бы не послушался Господа. После этой трагедии, которая произошла на наших глазах, мы с механиком долго молчали в оцепенении. В тот момент казалось, что кровь в жилах застыла, и сердце перестало стучать.
Саша замолчал, стиснув зубы. «Саша, а эти события произошли в 15:15?» «Да, а ты откуда знаешь?» — поинтересовался он. Тогда и я рассказала ему, что я пережила в этот день. И теперь я твердо знаю, что Иисус любит нас, хранит и оберегает от всякого зла. А нам нужно быть твердыми в вере и всегда пребывать в молитве. Какой чудный дар мы имеем! Слава Богу!

Первый ребенок – это событие всегда волнующее и долгожданное. Начало новой жизни вселяет в сердца родителей трепетную радость и состояние внезапного взросления на целое поколение. Вчера они были еще просто Алеша и Оля, сегодня уже папа и мама. Первый ребенок в семье Лещинских действительно был долгожданным. После свадьбы, когда оказалось, что у Оли некоторые проблемы со здоровьем, были опасения, что ребенка может не быть вообще. Но Бог сильнее диагнозов и выводов медицины. По усиленным молитвам обоих родителей Бог совершил чудо. И вот счастливый отец, выбрав самый красивый букет роз, спешит в больницу, чтобы увидеть улыбку любимой и маленького сыночка, которого заранее договорились назвать Павлом, в честь благословенного апостола. Увидев жену, Алексей вдруг почувствовал, как холодок тревоги коснулся его сердца. Улыбка, которая непременно присутствовала на лице Оли, даже в нелегкие жизни дни, вдруг исчезла. Вместо нее Алеша отчетливо увидел в бездонных глазах супруги оттенок печали и даже боли. «Олечка, поздравляю! Как ты, как ребенок?» как-то неестественно выдавил из себя Алексей. Вместо ответа непрошенные слезы выкатились из красивых глаз Оли и медленно покатились по щеке. Не в силах больше сдержаться, Оля прижалась к груди мужа мокрыми щеками, передавая без слов ему свою боль и тревогу. Поняв, что с сыном что-то неладное, Алексей сказал несколько утешительных слов супруге и отправился беседовать с врачом. Как приговор, он услышал слова доктора: «На ноге у ребенка большая опухоль. Это причиняет ему боль. Нужно срочное обследование в соответствующей больнице». Спустя неделю маленький Павлик был обследован в Одесской областной клинике, где и установили диагноз – сосудистая гемангиома. Профессор Лидия Михайловна категорично заявила: «Нужна срочная операция». Опухоль увеличивалась с каждым днем и спустя 3 недели после рождения достигла размеров с куриное яйцо. Позже супругам объяснили, что такую большую прогрессирующую опухоль невозможно удалить за один раз, поэтому понадобится несколько операций. Кроме того, чтобы остановить ползущие вниз метастазы, которые достигали уже пальчиков ступни, врачи в срочном порядке начали обрабатывать нужные места азотом. На месте отмороженных кусочков тела на ножке маленького Павлика появились глубокие раны. Ребенок не мог уснуть, нервничал, плохо ел. Страдание молодых родителей становилось уже невыносимым и непосильным. С болью в сердце, вглядываясь в маленькое создание, родители представляли себе, как хирург ведет скальпелем по крохотной ножке их сыночка, усыпив его наркозом. А после наркоза, придя в сознание, ребенок кричит от боли. Как только рана заживает, опять наркоз, скальпель, боль и тяжелый период реабилитации. Алексей, обливаясь слезами, не переставал произносить: «Да лучше бы мне резали руки и ноги, только бы здоров был ребеночек». Между тем надо было принимать решение. Врач настаивала на немедленной операции, поскольку промедление могло стоить ребенку жизни. Несмотря на отчаянное положение, Алеша понимал, что принятое в спешке решение может привести к самым страшным последствиям. Поэтому он предложил супруге обратиться к Богу, чтобы он открыл им свою волю в этом вопросе. Склонившись на колени в вечерней тишине, Алексей и Ольга со всем усердием просили у Господа помощи и мудрости. Когда встали с колен, Алеша, глядя в заплаканные глаза супруги, решительно спросил: «Что будем делать?» «Алеша, я боюсь отдавать ребенка врачам», — робко ответила Ольга. «Я такого же мнения», — произнес Алексей. «Лучший врач — это наш Господь. Давай принесем Павлика ему в наших молитвах». Первые 2 недели молитвы и доверия Господу были очень трудными.
Алексей все время думал, что болезнь ребенка — это наказание за какой-то грех в их жизни. Он постоянно плакал, каялся в молитве и просил Господа указать ему на его недостатки. В голову назойливо лезли мысли о том, что он вообще недостоин молиться, а тем более просить о такой важной нужде. Он был разбит и подавлен. В таком состоянии он встретил одного из своих знакомых по вере, Владимира Зыбкина. Внимательно выслушав своего брата во Христе, Владимир сказал ему: «Никогда не спрашивай Бога за что, спрашивай для чего». Эти слова ободрили Алексея. Он вдруг понял, что у Бога есть свои планы в отношении его семьи. Он понял, что Бог никогда не ошибается. Все, что Он делает, нам ко благу. Эти мысли придали ему уверенность и решительность в молитве. Придя домой, он начал молиться об исцелении ребенка более дерзновенно и доверительно. Между тем, в один из дней Оля, светясь еще маленькой лучинкой надежды в глазах, возвестила мужу: «Алеша, ты знаешь, опухоль перестала расти. Она, правда, не уменьшается, просто остановилась в росте». Этот факт еще больше вдохновил супругов на усиленную молитву. В своем решении отказаться от операции и довериться небесному врачу, Алеша и Оля нашли поддержку со стороны своих родных и друзей во Христе. Однажды в их доме собрались друзья вместе с пастором одной из церквей города Одессы. Пастор попросил всех встать в круг и взяться за руки. Молился каждый из участников, а пастор помолился в завершении. Супруги ощутили особую близость Господа, а главное, получили полную уверенность в том, что Бог все контролирует. Наутро после этой молитвы Алексей заметил в глазах жены еще больше надежды, чем тогда, когда опухоль перестала расти. «Ты сегодня хорошо выглядишь», — с любовью подчеркнул Алексей. «Как Павлик?» «Алеша», — торжественно произнесла Оля, «мне кажется, что опухоль начала уменьшаться». Алексей внимательно осмотрел ножку Павлика, но каких-то существенных изменений он не заметил. «Ты уверена в этом?» — спросил он супругу. Оля, которая десятки раз на день щупала крохотные ножки сына и разглядывала их, была более чем уверена. Она уже могла определять размеры опухоли без всяких приборов. Даже если бы размеры изменились на 1 мм, она бы почувствовала это своим материнским сердцем. Молитвы в полном доверии Господу начали давать конкретные результаты. С каждым днем опухоль размягчалась и рассасывалась, уменьшаясь в размерах. Супруги продолжали молиться, и эти молитвы были скорее выражением радости и безмерной благодарности Господу. Спустя 3 месяца опухоль окончательно исчезла с ноги мальчика. Врач Лидия Михайловна по ее призванию была атеистка. Она не верила ни в сатану, ни в Бога, а только в способности человека. За год в хирургическом отделении Одесской областной больницы она делала более 250 операций и никаких чудес в своей практике не наблюдала. Когда же после обследования маленького Павлика Лещинские заявили о том, что они на операцию не соглашаются, а собираются молиться, возмущению доктора не было предела. «Фанатики! Они же обрекают ребенка на верную смерть!» Однако, когда спустя 3 месяца к ней снова привезли на обследование Павлика, ее удивлению не было границ. «Лечились народными средствами? Может, где-то за рубежом? Что принимали? Кто наблюдал за лечением?» Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Использовали только одно средство — молитву, а за лечением наблюдал единственный врач небесный. Ответили счастливые родители: «Такого в моей практике я не встречала. Если есть такие чудеса, то слава Богу!»
впервые произнесли уста врача, всю жизнь убежденного в том, что Бога нет. Как часто нам кажется, что Бог очень далек от нас, и мы наедине со своими переживаниями и проблемами. Многие считают, что молиться об исцелении или о каком-либо другом чуде могут особо одаренные люди или церкви. Нам кажется, что Бог творит чудеса где-то далеко в жизни других людей. Некоторые даже едут к так называемым одаренным, чтобы получить исцеление. Но Бог недалеко от каждого из нас. Его надо искать там, где мы находимся, в братском общении, в церкви, в тишине своей комнаты, в глубине своего сердца. Великий и любящий Бог творит чудеса в жизни простых, обычных людей, для их же блага и своей славы. Важно только замечать все то, что делает Господь, не унывать в скорбях, не робеть в испытаниях, не отчаиваться даже в безвыходных ситуациях, доверяясь тому, для кого нет ничего невозможного. И вместе с псалмопевцем говорить ежедневно: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Ты говоришь, что в мире нет чудес, и, естественно, понятно все повсюду. А я твоим словам противовес скажу, что все вокруг — сплошное чудо. Луны сияние, трели соловья, мерцание звезд и утренние росы, движение волн, журчание ручья, леса, посевы, жатвы и покосы, пчелы — упорный кропотливый труд, и чаек крик, что бурю предвещает, и аромат цветов, и птичьих гнезд уют, песчинка в море и гора большая. Чудесно все, лишь только потому, что мы постичь не можем мироздание. Тот двигатель, что жизнь дает всему, сокрыт от ограниченного знания. С себя начни и вникни, и познай, чудесный мир в тебе самом сокрытый. В твоей душе найдешь ты ад и рай, и жизни клад тобою не раскрытый. И чудо вдруг произойдет, небесный свет твою осветит душу, источник новой жизни в ней собьет, который дьявол больше не разрушит.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер.

Я знаю, я слышу тебя. Так бывает, когда Бог в долину тебя опускает, проводит тебя сквозь горнило сражений, и ты познаешь горький вкус поражений. Ты здесь настоящий? Покажешь сражение. Насколько, мой друг, ты Христа отражение? Насколько ты Бога святая обитель? Живет ли в тебе Иисус Победитель? Я знаю, я слышу тебя. Так бывает, когда Бог на битву тебя снаряжает. В долине пройдешь ты проверку на прочность, на веру, терпение, любовь, непорочность. Насколько ты верил Господнему Слову, на все те аминь, что выкрикивал Богу. В долине весь ад против Слова восстанет, лишь тот победит, в ком сам Бог обитает. Я знаю, я слышу тебя. Так бывает, долина картиной своей ужасает. Раскрылись врата, саранчу выпуская, в презрение к Слову гиеной пылая. Расплавил здесь дьявол железные воли. Здесь раненых много, кричащих от боли. Погибших число велико в поражении. Кто слово читал, но не жил им в сражении. Я знаю, я слышу тебя. Так бывает, долина характеры наши ломает. Ты смотришь вокруг, все в долине иначе. Здесь сильный, стесненный бессилием плачет. Здесь гордый смиренно сгибает колени. Великий бесславит себя в унижении. Кто ради Христа для себя умирает, тот в этой долине весь ад побеждает. Я знаю, я слышу тебя. Так бывает, в долине весь ад на тебя налетает. Устав, ты в отчаянии меч опускаешь и знамя Иисуса на землю роняешь. Тупик. И не видно ни света, ни знака. Куда повернуть, чтобы выйти из мрака? Не бойся. Пусть ад и кровав, и ужасен, со словом тебя разделить он не властен. Я слышу тебя. Так бывает. Я знаю. Я рядом с тобой. Тоже пот вытираю. Я тоже в долине. Опять поднимаюсь, от имени Бога за веру сражаюсь. Не мы, но живущий в нас все побеждает, ослабшие руки Он нам поднимает. Коль слово в тебе, нет ни тени сомнения, не будет в долине тебе поражения. Я знаю, я слышу тебя. Так бывает, когда Бог в долину тебя опускает, проводит тебя сквозь горнило сражений, и ты познаешь горький вкус поражений. Ты здесь настоящий, покажешь сражение. Насколько, мой друг, ты Христа отражение? Насколько ты Бога святая обитель? Живет ли в тебе Иисус Победитель?

«Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Иеремия 10:23.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Виктора Бейни.
1: Книга пророка Михея, глава 5. «Теперь ополчись, черь полчищ, обложи нас осадою. Тростью будут бить полоните судью Израилева. И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». Поэтому наставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего. И они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли. И будет он мир. Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей. И будут они пасти землю Ассура мечом, и землю Нимврода в самых воротах ее, и он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу, и когда вступит в пределы наши». И будет остаток Иакова среди многих народов, как рассад Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых. И будет остаток Иакова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимен среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него». Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены. И будет в тот день, говорит Господь, истреблю коней твоих из среды твоей, и уничтожу колесницы твои. Истреблю города в земле твоей, и разрушу все укрепления твои. Исторгну чародеяние из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя. Истреблю истуканов твоих и кумиры из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. Искореню из среды твоей священные рощи твои и разорю города твои, и совершу во гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны». 6 глава книги пророка Михея. «Слушайте, что говорит Господь! Встань, судись перед горами, и холмы дослышат голос твой. Слушайте, горы, суд Господень, и вы, твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется. Народ мой, что сделал я тебе, и чем отягчал тебя? Отвечай мне. Я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства и послал перед тобой Моисея, Аарона и Мариам. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от Ситима до Галгал, чтобы познать тебе все праведные действия Господни. С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей, о человек? Сказано тебе, что добро, и что, чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудро ходить перед Богом твоим. Голос Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем твоим. Слушайте жезл и того, кто поставил его. Не находятся ли теперь в доме нечестивого сокровища нечестия и уменьшенная мера отвратительная? Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме? Так как богачи его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их, то и я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои. Ты будешь есть и не будешь сыт. Пустота будет внутри тебя. Будешь хранить, но не убережешь, а что сбережешь, то предам мечу. Будешь сеять, а жать не будешь. Будешь давить оливки и не будешь умощаться елеем. Выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь. Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахавова. И вы поступаете по советам их, и предам тебя опустошению, и жителей твоих посмеянию, и вы понесете поругание народа моего. Глава 7 книги пророка Михея. Горе мне, ибо со мною теперь, как по собирании летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми, все строят ковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучший из них, как терн, и справедливый хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля. От лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку, домашние его. А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил перед Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною. Тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его. И увидит эта неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне, «Где Господь Бог твой?» Насмотрятся на нее глаза мои, как она будет попираема, подобно грязи на улицах. В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. В тот день придут к тебе из Ассирии и городов египетских, и от Египта до реки Ефрата, и от моря до моря, и от горы до горы. А земля-то будет пустынею за вину жителей ее, за плоды деяний их. Паси народ твой жезлом твоим, овец наследия твоего, обитающих уединенно в лесу среди кормила, да пасутся они на Васане и Галааде, как во дни древние. Как во дни исхода твоего из земли египетской явлю ему дивные дела. Увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем, положат руку на уста, уши их сделаются глухими. Будут лизать прах, как змея, как черви земные выползут они из укреплений своих. устрашаться Господа Бога нашего и убояться Тебя. Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую из клятвой обещал отцам нашим от дней первых.

Я восхищаюсь всем твоим творением, и дело рук твоих везде я нахожу. Твои цветы приводят в изумление, я солнцу радуюсь и за дожди благодарю. Благодарю за снежные вершины, за айсберги в пучине темных вод, за блеск лучей над гладью моря синего и за чудесный звездный небосвод. Благодарю за птичье пенье в роще, за шум ручья, бегущего с горы, и за раскаты грома в темной тучи, за ароматные прекрасные сады, за нивы, что налились плодами, за капельки росы, упавшей на заре, за белые туманы над лугами, за солнечный закат, пылающий в огне. Ты всей вселенной строго управляешь, своим законом все ты подчинил, все будет так, как ты повелеваешь, над всем творением ты лишь властелин. Все так прекрасно, дивно ты устроил, кому же подарил ты эту красоту? Твоей любви никто не был достоин, но ты нашел из тысячи одну. Ее назвал прекраснейшей из женщин, возлюбленной и лилией долин. Твоя душа ее лишь только ищет, ты ее царь, жених и господин. Назвал ее субботою великой, в которой успокоится твой дух, и увлечен ее прекрасным ликом, шел к ней ты до голгофских мук. Закон греха во плоти стал стеною, она была достойна смерти и суда, но ты влеком любовью неземною ради нее не пощадил себя, ради нее оставил все владенье и все богатство, что на небе есть, ради нее облегся в тело тленья и за нее взошел на страшный крест. Ты возродил ее через воскресенье, от власти тьмы ее освободил, и небо, и земное все творенье к ее ногам с любовью положил. И пред тобой, склонясь с благодарением, в смирении приняв все твои дары, она сказала «да» на предложение, и в ее сердце навсегда вселился ты. Твоей любви поистине достойна твоя невеста, церковь и жена. Она святая и омыта кровью, и в праведность твою облачена. Она есть полнота и твое тело, ты дал ей власть на небе и земле. Она же, совершая твое дело, источник радости находит лишь в тебе. Слава Богу!

пришлось пролить, скольких ран стоил мой обман, и лишь теперь прошу в тиши: Господи, прости, маму ты мою благослови.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Святой книге Библии Откровении 3 главы Иисус говорит: «Се стою у двери и стучу, и если кто откроет, то войду к нему и буду вечерять с ним». Дорогой друг, если ты его еще не впустил в свое сердце, то он еще стучится к тебе и хочет дать тебе покой, радость и вечную жизнь.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. У каждого человека бывают враги, но не каждый знает, что главнейший из них живет внутри самого человека. Этот враг — гордость. Многие думают, что этот грех присущ только талантливым, выдающимся людям. Им есть чем гордиться. Однако жизнь показывает, что этому греху подвержены все без исключения, но в разной степени. Некоторые даже гордятся тем, что они негодные. Гордость может также проявиться и в обидчивости. Большинство людей вообще не считают гордость грехом. Убивать, воровать, пьянствовать — это другое дело. А гордость — что тут плохого? Священное Писание утверждает, что корень всех человеческих бед — это гордость. Характеризуя последнее время перед пришествием Иисуса Христа, Дух Святой через апостола Павла говорит: «Знай же, что в последние дни люди будут горды, надменны, напыщены». 2 Тимофея 3:1-4. Бог знает нас лучше, чем мы знаем самих себя. Когда я читаю о бесконечной полемике между национальностями, защищающими превосходство и честь своей нации, я сам себя спрашиваю, что это? Патриотизм? Горячая любовь к своему народу, к родине? Ничего подобного. Истинные патриоты не жалеют для блага своего народа ничего, даже своей жизни. В некотором смысле такими патриотами были Моисей, апостол Павел, которые готовы были потерять самое для них дорогое — жизнь вечную ради спасения своего народа. Но в полемике иммигрантов между национальными, политическими и религиозными партиями нет даже запаха патриотизма. Есть только одна большая жирная гордость. Мы, мол, не такие, как вы. Мы лучше. Люди считают гордость достоинством. Но чего мы достойны? Наказание. Праведность наша, как запачканная одежда, говорит Бог через пророка Исаию. Если кто и мог гордиться своей праведностью, так это апостол Павел. Он писал Филиппийской церкви о себе: «Обрезанный в восьмой день, из рода Израиля, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по правде законной, непорочный, но бывший хулитель, гонитель и обидчик, гордившийся своей праведностью, сразу избавился от гордости, встретившись с Иисусом Христом. Благодать же Господа нашего открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе. Гордость испарилась и никогда к Нему не возвращалась, и Он мог написать: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетой, да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Филиппийцам 3 глава. Апостол Павел понял, что все люди перед лицом всемогущего Бога — прах и пепел, и гордиться человеку абсолютно нечем, ибо все, что в человеке может быть положительного, — это Божий дар, и этим даром должно служить Богу посредством любви к ближнему. Куда девалась фарисейская гордость апостола Павла? Он распял ее на кресте вместе со своим «я». «Я сораспят Христу», — писал он в послании к Галатам, и после этого мог обращаться к бывшим язычникам: «Братья мои возлюбленные, радости венец мой». А раньше он бы даже не пил с язычниками воду из одной чашки. Вот как преображает человека Божья любовь. Это преображение должен пережить каждый рожденный свыше христианин. Сумасбродная теория нацистов
была основана на национальной гордыне. Теория голубой крови и белой кости, процветавшая в царской России, опозорила себя перед всем человечеством. Вспомним о законе, запрещавшем дворянам входить в брачную связь с простолюдинами. Что это было? Культивирование гордости. Мы не такие, как вы. Да простолюдинов-то и на «вы» никто не называл. И все это происходило не в какой-нибудь языческой стране, а на Святой Руси, в среде церковных людей, которые должны были бы знать, что граф и извозчик, если они христиане, братья во Христе, они равны, оба грешники, и за грехи обоих Христос отдал Себя на крест. Но пришло время, и некоторые представители голубой крови, бежавшие после революции в западные страны, мыли в ресторанах посуду вместе с бывшими свинопасами. И ничего, уживались. Бог знает, как сбивать спесь и ставить гордецов на колени. Грех не может не быть наказан. Таков закон Творца. Но не всегда это наказание приходит сразу. Бог ждет иногда века, чтобы люди опомнились, покаялись, выявили своего врага, став лицом к свету Евангелия. Существует два вида праведности — догматическая от закона и практическая от Христа. Как в далекие времена, так и теперь развелось много догматиков, которые гордятся знанием Священного Писания. Но дальше того знания они не идут. Обуреваемые гордыней догматики рвут христианство на части. Так было во все времена. Врагу легче вести войну против христиан, если среди них нет единства, хотя верят в одного Бога и читают одну Библию. Богопротивник проникает в ряды христиан и, возбуждая у людей гордость, наносит большой вред Церкви Христа. На одном деловом собрании церкви, когда возникли спорные вопросы, один из членов церкви попросил слова и сказал: «Я знаю трех братьев, которые повинны во всех наших неприятностях. Предлагаю их исключить из церкви». «Кто же эти братья? Назовите их имена», — раздались голоса. «Их имена — Яшка, Гордяшка и Самошка». И все замолчали, поняв, что была сказана правда. Самое печальное в этой трагедии то, что гордость — тайный грех. Не всегда видимый. Сам человек в себе этого не замечает. Другие видят, а он не видит. И все замечания на свой счет считает оскорблением. Гордость губит миллионы душ. Она — причина всех войн. Гордость — от дьявола. Он первый возгордился своим положением перед Богом, родил зависть и из светлого херувима превратился в черного ангела смерти. До боли жаль таких гениальных поэтов, как Пушкин, Лермонтов, погибших в молодые годы на дуэлях. По сути дела, одного и другого погубила гордость. Будь у них немножко христианского смирения, они бы нашли другие пути для выхода из конфликта. Дантес и Мартынов не достигли бы своих преступных целей. Священное Писание говорит: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Христос сказал еще определеннее: «Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» — Луки 14:11. Проходят тысячелетия, а гордость остается все той же губительницей людей. Но избавиться от нее желают немногие. Наоборот, люди поощряют ее, кланяются ей и возвышают ее. Путь к победе над этим грехом лежит только через Голгофу. Близится время, когда кроткие наследуют Царство Божие, Царство абсолютного мира и радости, а гордые наследуют то, что заслужили — Божье отвержение на веки веков. Проверим же каждый себя, заглянем в свое сердце в свете Евангелия Христова, и если заметим признаки гордости, станем на колени и скажем: «Господи, прости меня и помоги мне жить в смирении, и не

«Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Иеремия 10:23.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Благодарение Богу за то, что Он дает нам сегодня рассуждать над Его Словом, вникать в Его глубины. И я верю, что сегодня то время, когда Бог желает также что-то сказать для нашего сердца. И когда мы читаем Священное Писание, наш взгляд и наше ухо, оно по-особенному благосклонно к тем местам Писания, которые говорят о благости Божьей, о милости Божьей, о Его любви, о Его водительстве, о Его принятии, когда мы читаем место Священного Писания, которое говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Я думаю, что если бы я попросил поднять руку, то все бы подняли руку в знак согласия, что нам нравится этот текст Писания. Нам приятно, когда Бог приходит в нашу жизнь и снимает бремя. Вот эту тяжбу, которую мы порой сами на себя в этой суете жизненного темпа, ритма, накручивается как снежный ком, и мы рады тому, что Господь приходит, и Он забирает это. Он исцеляет наши сердца. Нам нравится место Писания, когда Иисус говорит: «Я есть пастырь добрый, который полагает душу свою за овец своих». И более того, когда одна из овец потерялась, то я оставляю 99 и иду искать одну потерянную, одну погибающую. И когда нахожу, то все небо радуется. И это нам нравится. Нам нравятся эти золотые тексты Писания, которые говорят: «Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, кто поверит в Него, не погиб, но имел вечную жизнь». Нам так нравится всеобъемлющая благодать и милость Бога, которая призывает каждого сегодня ко Христу, и Бог забирает бремя греха, забирает беззаконие наши, проклятия, в которых мы жили, и облекает нас в белые одежды чистоты и святости, и в весон белый, который мы одеваем, когда мы приходим ко Христу. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Аллилуйя! Это здорово! Я хочу сказать: благ наш Господь. И Он так любит этот мир, что сделал все ради спасения этого мира. Но сегодня я хочу проповедовать и говорит на тот текст Писания, который не совсем нас вдохновляет. Может быть, более того, нам хотелось бы побыстрее это прочитать и пойти дальше, найти что-то приятное, более благодушное для нас. Евангелие от Луки, 11 глава, 23 стих. Когда мы получаем спасение, когда мы начинаем следовать за Господом, то тот же Иисус, который говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся», Он также говорит: «Кто не со Мною, тот против Меня. И кто не собирает со Мною, тот расточает». Аминь. Я хотел бы сегодня поделиться тем, что Господь положил в мое сердце. Когда необходимо проповедовать, каждый из проповедников, я верю, он ищет присутствие Божие в особенной мере и в особой ревности, потому что не хочется говорить просто то, что у тебя, может быть, есть какое-то твое понимание, Писание или еще чего-то. Хочется говорить то, что Дух Святой хочет сказать именно для церкви в этот воскресный день или служение, в котором ты проповедуешь. И когда я молился, я сказал: «Господь, если бы это была моя проповедь, последняя, что бы Ты хотел, и о чем бы Ты хотел, чтобы я проповедовал?» И Господь положил именно этот текст Священного Писания. И, может быть, это не то место, на которое я хотел бы проповедовать. Внутри я боролся сам с собой и где-то с Богом. Потому что намного легче проповедовать, когда ты вдохновляешь людей. Когда ты говоришь истину Божью, и эта истина позволяет просто в восторг подниматься душе нашей и нашему духу. Но так непросто порой передавать то, что заставляет нас, знаете, очень серьезно задуматься, очень серьезно расставить приоритеты в нашей жизни. Но сегодня именно тот день, именно то время, и именно тот стих Писания, который я прочитал. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Я верю, что это очень важно для церкви последнего времени. Нам так легко принять спасение Божье. Нам так легко поплыть в этой реке благодати, Божьей милости, Божьей, когда грехи прощены, когда беззаконие снято. Но так непросто последовать по шагам, по следам Иисуса Христа и быть с Ним заодно, а не быть против Него. Нейтралитет невозможен. Невозможно служить, написано, двум господам. Не может царство тьмы объединиться с царством света. Это невозможно. Невозможно сделать что-то такое, знаете, горькое и сладкое, и как-то это объединить, так говорит Слово Божие. И в данном случае нейтралитет, он невозможен. Мы не можем оставаться нейтральными. Но у некоторых, как им кажется, получается. Вы знаете, когда мы последовали за Христом, то мы на 100% должны стать Его последователями и Его учениками. Невозможно быть, я услышал однажды эту фразу давно и повторяю часто, невозможно быть наполовину беременным. Ты беременна, ну, не знаю, наполовину. Ну, как это так? Так не бывает. Или есть плод внутри тебя и жизнь, которая рано или поздно будет на самом деле благословением, или там ничего нет. Или мы пошли за Христом и последовали учению своего учителя, и рано или поздно любой ученик становится похожим на кого? На учителя. Он будет повторять жесты, он будет повторять идеи, темы. Он станет одним со своим учителем, потому что другого невозможно. Но так получается среди верующих людей, что мы учителя слушаем одного, а поступаем не всегда так, как поступал бы наш учитель. И некоторые люди, они очень трепетно, они говорят, я очень хорошо отношусь к Богу, я очень уважительно отношусь, и когда я прихожу, я склоняю колени, я очень так трепетно отношусь к Богу, и это хорошо. Но если жизнь не соответствует, если наши поступки, поведение, слова, наши дела не соответствуют поведению нашего Учителя, Господа Иисуса Христа, то мы не только теряем что-то, но, как Библия говорит, кто не со мною, тот против меня. То есть мы выступаем во вражду, мы идем в противление, мы идем вопреки, мы говорим, Бог, ты хорошо, но у меня свой путь, свое поведение, свои дела. Я хочу прислушиваться, но буду поступать так, как я хочу. Друзья мои, так невозможно. Библия говорит, никто не может служить двум господам. Или ты одного будешь ненавидеть, а другого любить. Или ты будешь этому усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Невозможно служить Богу и этим земным принципам. И в послании Иакова, 4 главе, 4 стихом написано «прелюбодеи и прелюбодейцы». И этот текст, он не обращен к людям, которые находятся в физических неправильных отношениях, интимной близости или прелюбодействуют, или в блуде. Этот текст Писания обращен к тем, кто знает, как нужно поступать. Тот, кто знает заповеди Божьи, тот, кто знает строгость и справедливость Бога, но почему-то не делает так и, наоборот, заводит дружбу с этим миром и начинает вот несовместимое совмещать. И он говорит: прелюбодеи, прелюбодейцы, вы что, разве не знаете? Разве вы не знаете, что дружба с этим миром – это вражда против Бога? И кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Дорогая церковь, искупленная Иисусом Христом, я думаю, что это для нас не новость, что мы никогда не сможем быть друзьями этому миру. Мы всегда будем этой костью в горле этого мира. Это, знаете, как фонариком посветить в глаза человеку, который в темноте находится. Это для него очень неприятно. Он нервничает, он раздражается. Он говорит: убери свой свет. И вы знаете, кто живет праведной святой жизнью, как мир противится, бунтуется, ненавидит нас. И Иисус предупреждал об этом и говорит: горе, если о вас будут говорить хорошо, горе вам. Почему? Потому что вы уже соединились с этим миром. И если ты чувствуешь комфортно себя среди людей этого мира, и ты можешь дружить с ними, проводить время, я не говорю, чтобы нам отречься от этого мира. Но вы понимаете, о чем я говорю? Мы всегда будем чужие в этом мире. Мы никогда не сможем как-то слиться. Мы не похожи на этот мир. Мы другой вот идентификации. То есть мы совершенно другие. Но у церкви последнего времени есть такое искусство обольщения. Слиться с этим миром. И, к сожалению, очень часто во всем. В поведении, в поступках, в делах, во внешнем виде, в отношениях к разного рода обстоятельствам, к власти ли, к начальствам ли, к обидчикам ли. И мы вот, променяя что-то драгоценное, мы не просто так, знаете, стали друзьями, мы автоматически становимся против Господа. Кто не со мною, тот против меня. Я знаю Бога, но вопрос, знает ли Он меня? Этот банальный пример, который часто приводится, когда люди говорят: я знаю президента. Я думаю, что мы нашего президента достаточно неплохо знаем уже за эти годы правления. Мы знаем, как он ведет себя, как поступаем. Есть люди, которые отслеживают все его поездки, все его высказывания. И знают, вроде знают человека. Мы стараемся заглянуть глубоко в его личную жизнь. Где он, как, с кем проводит время, с кем сидел, с кем встал, с кем пошел. Но это абсолютно не говорит о том, что он знает нас. И когда мы встретимся с ним, может быть, лицом к лицу, он пройдет мимо, и он понятия не будет иметь о каждом из нас. Друзья мои, есть опасность знать много о Боге, отслеживать все его действия, может быть, даже насобирать множество пророчеств. Но знает ли тебя или меня Бог? Имею ли я вот эти близкие-близкие отношения ученика и учителя? Можно много говорить Богу во время молитвы, но большой вопрос, большой и самый главный, важный вопрос жизни нашей, слышу ли я Его голос каждый день? Потому что если мы не слышим голос Божий, то значит мы не знаем Его волю, мы не знаем, как поступать. И мы будем поступать, как люди этого мира, и нам будет казаться, что все правильно, все хорошо. Но я пришел в церковь, я послушал слово, я стараюсь себя вести культурно, я не пью, я не курю, я каких-то вещей не делаю плохих. Вот люди есть намного хуже меня, но это не знак равно, что мы угодны Господу. Потому что следование за Христом начинается с того, что мы очень трепетно настраиваем свой слух и каждый день говорим: «Бог мой, что Ты хочешь от меня сегодня? Как я могу быть угодным Тебе сегодня? Что я могу сделать для Тебя? Я не хочу свой день, свою жизнь прожить без того, чтобы угодить Тебе. Я могу ошибаться. Я могу начать делать то, что Ты мне не говоришь. И это уже будет против Твоей воли, и это автоматически сделает меня противником Богу». Друзья мои, Иоанна 10:27 написано: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Я хочу сказать, что слышать голос Божий и следовать за Ним – это самое драгоценное, что может быть в жизни христианина. И, к сожалению, некоторые люди, они давно-давно не слышали, как Бог говорит в их сердце. Я говорю о верующих людях. К сожалению, некоторые люди из Церкви Божией, они с ностальгией вспоминают свою первую любовь, когда они могли плакать перед Богом. Но на каком-то этапе жизни что-то произошло, и они перестали слышать этот голос Божий и стали поступать так, как им кажется правильным. Вначале было Слово, и Слово было от Бога, и Слово было Бог. И это Слово, оно пришло и воплотилось. И Иисус Христос родился на эту землю ради нас, ради тебя и меня. Он пришел и стал человеком, чтобы пострадать за наши грехи. И Он желает, чтобы то учение, которое Он оставил для нас, те принципы, которые Он заповедовал в Своем Слове, они воплотились через тебя и меня в нашей христианской жизни. Если Иисусу, будучи Богом и человеком, понадобилось много времени проводить в общении с Отцом, уединялся и молился, после трудного, тяжелого дня поднимался на гору и проводил ночи в молитве, то тем паче нам, дорогая церковь, нам очень важно знать волю Небесного Отца. И когда Он опускался с этих молитвенных гор, Он говорил: «Послушайте, вы меня побуждаете сделать вот это, или каких-то особых знамений, чудес ждете, но я не пришел, чтобы тут вас забавлять. Я лишь творю только то, что говорит мне мой Отец Небесный. Я исполняю Его волю». И очень важно, чтобы Христос воплотился во мне. 2 Иоанна 1:7: «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Друзья мои, я хочу сказать другими словами, что если Иисус Христос, которого я исповедую, не воплотился в мои сферы жизни, в мой быт, в мои слова, в мои мысли, в мои поступки, если Он не воплотился во мне, то я нахожусь в обольщении, и я выступаю как анти, против Христа, как антихрист, как человек, который проповедует против Иисуса Христа своим поведением, своими мыслями, своими желаниями, своими словами. И так часто приходится слышать о людях, которые называют себя верующими, как они себя неправильно ведут на работе, Какие скандалы они устраивают в своих семьях. Как муж ведет себя по отношению к жене. Как жена не способна подчиниться своему мужу. И когда там нет Христа, то наша проповедь – это против Иисуса Христа. Он говорит, кто не со мною, тот выступает против меня, и мы начинаем уже работать на мельницу сатаны, дьявола. Мы начинаем проповедовать дьявола славу, дьявола силу в нашей жизни, потому что он взял верх над нами. И мы представляем антихриста вместо того, чтобы проповедовать Иисуса Христа распятого и воскресшего. Друзья мои, это тонкое искусство обольщения, которое может попасть в церковь последнего времени. И Бог предупреждает и говорит, наблюдайте за собою, чтобы не потерять того, над чем мы трудились. И чтобы получить полную награду, всякий приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, что написано, не имеет Бога. Это продолжение 2 Иоанна 1:7-1:9. Всякий приступающий, то есть пренебрегающий учением Христова, не пребывающий в нем постоянно, он не имеет Бога. Галатам 4:19. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Доколе не изобразится в вас Христос. Когда я наблюдаю за аккаунтами социальных сетей верующих людей, так редко получается увидеть Христа. Так много праздности. Так много пафоса, так много гордости, так много любви к самому себе, так много превозношения над другими людьми. Когда люди выставляют на показ все, что можно и что нельзя, возвращаясь ли с отпуска или находясь в этом отпуске, и что демонстрируют верующие люди? Можно, открыв, посмотреть просто социальные сети. Кто-то показывает, как он радужно вышел с семьей из кинотеатра. Какие они счастливые, какие они довольные. Кто-то еще какие-то моменты. Дорогая церковь. Апостол Павел писал Галатам, дети мои, для которых я снова в муках рождения. Когда же изобразится в вас Христос? Кто не со мною, тот против меня. И второе. Кто не собирает со мною, тот расточает. Как мы характеризуем свое поведение, свою жизнь, свое отношение. Я человек, имеющий свободную волю и вправе поступать так, как я хочу, или я раб, добровольно служащий Господу? Мы очень четко знаем, что нам принадлежит. И мы порой, как блудный сын, приходим к отцу и говорим: «Отец, дай мне полагающуюся мне часть имения». И знаете, что отец? Он даже не спросил, куда ты идешь, сынок? А может, останься, а может, еще? Ну, ни слова, ни полслова. Он все взял и отдал. И многие верующие люди, они живут по принципу: «Бог, в Твоем имени есть исцеление, дай мне его». В Твоем имени спасение, дай мне его. В Твоем имени есть защита, дай мне ее. В Твоем имени есть помощь, дай мне ее. И мы все просим, дай мне мое, что мне положено. Вот говорит Библия, и мы эти тексты, исповедующие Божье богатство, мы знаем наизусть. Но мы почему-то забываем вторую сторону. Мы совершенно иногда, даже как эти 9 человек, мы даже забываем поблагодарить, как положено. Когда Бог дает нам все, что мы просим, и часто дает. И я не против, чтобы мы просили. Но есть нечто, что отличает нас от отцовства или господства и от слуги, от раба, который ничего не стоит. Вместо того, чтобы ходить за Господом и говорить: «Бог, что я могу сделать для Тебя? Я раб Твой, я готов послужить Тебе, я хочу угодить Тебе сегодня, я хочу сделать для Царствия Божьего что-то каждый день моей жизни». Но мы начинаем требовать, мы начинаем достигать высот, мы начинаем какие-то вот, знаете, «дай мне наследие, и я сам распоряжусь своей жизнью». Но рано или поздно это приведет к кораблекрушению нашей веры, и мы останемся ни с чем. И дай Бог, что мы, как этот блудный сын, придя в себя, скажем: «Я вернусь в дом отца, потому что я не собираю, а я расточаю». Бог ожидает от нас прибыли. Но верующие люди часто определяют, как я буду служить, сколько я буду служить, когда я буду служить и с кем я буду служить. Вот с этой ситуацией я с ней не буду петь или там играть. Не, в эту группу я не пойду. Дом открыт для домашней группы. Ну, знаете, много причин, почему у меня не могут верующие собираться. И они настолько важны, эти причины, настолько, знаете, ну, душещипательные. Я говорю: ну, на самом деле. Что-то мы перепутали, мне кажется. Мы стали чужое называть своим. То, что нам не принадлежит. То, что мы имеем от Господа. Но мы начинаем пользоваться своей жизнью. И тут большой вопрос: кто господин, а кто слуга? Когда ты начинаешь определять, сколько тебе работать, сколько тебе служить, как тебе служить, почему с этим, а не с тем. И некоторые люди, они вот избрали себе такой мирок: ну вот я, вот это мое служение, вот это моя семья, вот это немножко для церкви, и вот я так распорядился. Слушай, сам себе начальник. Открой свое царство, открой свою церковь, руководи. Друзья мои, это на самом деле настолько серьезно, потому что кто не собирает со мною, Господь говорит, тот тратит, расточает. Представьте себе семью, 5 детей, папа с мамой. Папа с мамой копят деньги, собирают там, кормят. И когда детки подросли, ну что хочется видеть в многодетной семье? Чтобы дети начали трудиться, работать. Все пошли на работу, и тут вот все четверо нормально приносят, вместе складываются. Один говорит: не, я не отдам свои деньги. Я вообще буду делать то, что я хочу. И знаете, вот мы, будучи детьми, если себя поставить на место детей, папа говорит: сделай работу. Все четверо идут, один сидит дома на заваленке себе. Знаете, мы быстро наведем справедливость. Мы знаем, как это сделать. Кто жил в многодетной семье, тот понимает, что... ну, такого не может быть так, чтобы кто-то расточал, только тратил, и папа, и мама будут наставлять, и мы сами, как дети, мы скажем: слушай, парень, так не бывает. Но у верующих почему-то так бывает. Один трудится, не знает, где эту минутку найти, чтобы домой заехать к семье и что-то сделать, и понимает, и еще больше его совесть осуждает, что не все сделал. А кто-то так определил по жизни: я это буду делать, это не буду. А у кого-то вообще понятия служения нету. Послушайте, у меня вопрос. Если тебя или меня завтра не станет, что потеряет церковь благодать? Ну, если меня не станет регионального пастора. Я, кстати, не думаю о себе больше, по мере веры скромно. Если кого-то в хоре не станет, не станет одного хориста. Если кого-то не станет в семье вашей, некому будет свидетельствовать неверующим, потому что вы делаете это. Может быть, вы посещаете больницу, вы перестанете посещать. Но я думаю, что есть те люди, которые скажут, да вообще ничего не произойдет, если меня не станет. Я этот вопрос оставляю для каждого из вас. А что будет, если вас завтра не станет? Что мы не сделаем для Бога, если вдруг так получится, что нас не стало? Апостол Павел, он говорит, что я вообще имею желание разрешиться и быть со Христом. Вот мне хочется уже ко Христу, Господу. Это несравненно лучше. Но остаться во плоти нужнее для кого? Для вас. И если мы остались во плоти, еще и живем, то это должно быть кому-то нужно. Это должно быть для кого-то важным. У нас должно быть вот желание, стремление угодить Богу и приносить прибыль для Его Царства. И Бог говорит, не собирайте сокровищ на земле, все сгорит. Воры украдут, ржа истребит, но собирайте сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. И более того, говорит, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Я знаю некоторых людей, которые, вот хоть бы еще годик прожить, вот хоть бы еще годик, ой, Господи, еще не забирай меня, годик, еще. Знаете почему? Там, где сокровище, прилепился к земле. А некоторые люди, искупленные кровью Иисуса Христа и правильно собирающие свои сокровища, они говорят, ей гряди, Господи, я хочу туда. Я хочу там, где мое сокровище. Я хочу разрешиться и быть со Христом. Мне абсолютно не страшно поменять эту земную жизнь на духовную, на небесную, потому что царство мое и жизнь моя, она не от этого мира, я здесь временный. Я здесь проходящий. Друзья, где сокровище наше, там и сердце наше будет. Если мы трудимся в небесную сокровищницу, то это принесет благословение и для земной жизни нашей. Господь одним людям дал 5 талантов, одному человеку, второму 2, и третьему 1. И вы знаете эту притчу. 5 принес еще 5, 2 еще 2. А один говорит, послушай, я принес то, что я сохранил. Вот тебе твое. И кто-то из нас говорит, вот Господь, я сохранил самого себя, я прибыл в Слове, я читал, я изучал, я исследовал, я поступал, я не иронизирую, но вот я пришел к Тебе, принимай меня. А Господь скажет, слушай, а где остальные? Я Тебе столько талантов дал, я Тебе столько способностей дал. Я хотел, чтобы Ты приумножил, а не только Ты себя сохранил. Не только себя самого любимого до Царствия Божия довел, донес, да не знаю, на руках. Вот я, Господь, вот я, возьми меня. Господь скажет, лукавый раб, ты мог сделать намного больше. Я тебе благословил всем, и я тебе дал больше, и хочу спросить себя, принеси хотя бы один еще, хотя бы еще один. А может быть, я тебе и 2 давал таланта, принеси 2. У Бога своя математика. Принесла бедная вдова 2 лепты. И Иисус говорит, она дала больше всех. Почему? Потому что эта женщина отдала все, что у нее было. Бог не оценивает нас по количеству. Бог оценивает нас по нашим возможностям. И если мы можем что-то делать и не делаем, то мы уже становимся в противнике Богу, и мы начинаем расточать, а не собирать. Господь нанимает работников на работу и говорит, вот ты с утра работай, ты с обеда, и ты вечером. И потом каждому заплатил сколько? Одинаково, по 1 динарию. Ну все бы из нас возмутились бы. Сказали, это несправедливо. Но у него своя математика. У него своя договоренность и своя оплата. Ему достаточно 300 воинов, чтобы победить многотысячное войско. И он говорит: Гедеон, не бери много, потому что люди, они заберут славу. Возьми 300 человек, и ты победишь, если пойдешь во имя Господа Саваофа. И так происходит. Божья математика говорит, блаженнее что? Давать. Вот нелогично, мы блаженнее принимать. Если бы сейчас пришла гуманитарка с машины гуманитарки, некоторые из нас даже подрались бы друг с другом. Почему? Потому что нам нравится принимать. Но Библия говорит, блаженнее отдавать. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Когда мы последовали за Христом, Он желал, как своих учеников, Он говорит, идите за Мной, я сделаю вас ловцами человеков. И Он этого желает от каждого из нас, чтобы мы, как Его ученики, стали ловцами человеков. Матфея 25, 35-36. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Да благословит Господь каждого, дорогая церковь, чтобы у тебя и у меня было особое желание служить Господу каждый день своей жизни и собирать сокровища на небесах. И последнее. Тот текст Писания, который мы прочитали, Евангелие от Луки, первый текст, у него есть предыстория. И эта история написана о том, что Иисус изгнал беса у человека, который был нем. И когда этот бес вышел, немой стал говорить и стал удивляться. И народ начал удивляться. И здесь мнения разделились. И люди начали говорить, послушайте, он, наверное, нечистым духом вот изгнал этого беса. И силой Вельзевула сделал это. И Иисус начал говорить, что, послушайте, если царство сатаны разделится само в себе, то оно не устоит. И он говорит о важных духовных принципах, о духовных вещах, о царстве тьмы и царстве света. И потом звучит этот текст: «Кто не со мною, тот против меня, кто не собирает со мной, тот расточает». И дальше 24 стих написано: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел. И пришедший находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и вошедших живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». Я хочу сегодня обратить наше внимание именно на духовную составляющую. Кто является хозяином нашего духовного дома? Если мы идем за Богом, если мы исполняем Его волю, если мы находимся, вот облегшись во Христа, и находим желание, стремление служить, угождать, мы имеем общение с Ним, то можно быть уверенным на основании Священного Писания, что Божий Дух, Святое Его присутствие, оно наполняет наш духовный дом, и там нету места дьяволу. Но если мы начинаем идти против воли Божьей, если мы где-то там не послушали, здесь не послушали, там не так поступили, этак не так поступили, то там нет места Святому Божьему Духу, и этот дом оказывается пустым. Но послушайте, он будет пустым, очень непродолжительное время. Потому что нечистые духи, которые оттуда вышли, они походят, бродят и потом возвращаются назад. И если этот духовный дом

Но его непослушание, его своеволие, его неполное послушание привели ему к тому, о чем записано 1 книга Царств 16:14. «А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа». Когда твое сердце не наполнено, когда мы не исполняем волю Божию, когда мы становимся на путь противления против Бога, будьте уверены, что нечистые духи, они будут приходить и время от времени нас беспокоить. Первая книга Царства, 17 глава, 10-11 стих. Уже Давид живет во дворце. Давида приняли для того, чтобы он играл. И когда Давид играл на музыкальном инструменте, дух нечистый отступал от Саула. И было на другой день, 10 стих, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав, пригвожу Давида к стене. Но Давид два раза уклонялся от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. Дорогая церковь, кто-то сказал из философов, что природа не терпит пустоты. Наша духовная природа, она не потерпит нейтралитета или пустоты. Или наш внутренний человек будет наполнен Духом Святым, или рано или поздно будут приходить злые, нечистые духи. И знаете, на ком это будет отражаться? Кто первый это заметит? Наши родные и близкие. Я так часто слышу от верующих людей: я не знаю, что произошло с моим мужем. Или я не знаю, почему себя мои дети так ведут. Он как все равно не видит. Он как все равно возненавидел. Он говорит такие слова, только бы вы слышали. Друзья мои, откуда это? От преисподней, от нечистых духов, которые беспокоят человека. Последние 20 лет очень модным стало учение об освобождении. Очень так много людей в этом начали видеть смысл. И знаете, что стало? С одной стороны, это хорошо и благословение. Но с другой стороны, люди, они не заботятся о том, чтобы иметь Бога в разуме, в душе своей. Но они открыли двери дома духовного для нечистых духов. И эти нечистые духи время от времени приходят, беспокоят, и они бегут к специальным служителям. Давайте к этому служителю. Надо поехать к этому служителю. Надо снять какое-то проклятие. Знаете, как люди порчу снимают в мире, так верующие начинают, надо от этого духа освободиться. Уже всех духа выучили, уже все проклятия разучили. И так вот по кругу, к этому поехал, к тому поехал, к этому помолился, к тому помолился. А ничего не происходит. Месяц-два, и снова все возвращается. Друзья мои, формула очень простая. Незаполненный дом, он всегда будет возможностью для нечистого духа приходить туда и пользоваться нашими устами, нашими глазами, нашим поведением, нашими взаимоотношениями с другими людьми. И все, что нам нужно, это просто искренне однажды стать на путь следования за Христом. Я хочу быть честным сегодня со всеми вами. Так говорит Слово Божие, что Господь говорит: «Я приду и испытаю каждого». И этот ангел-губитель, он будет проходить мимо каждого дома, мимо каждого. И там, где косяки дверей будут помазаны кровью Агнца, там, где будет святое присутствие Божье, там, в доме, где будет действовать Святой Божий Дух, там нет места нечистому духу, там нет места сатане, там нет места ангелу-губителю. Но там, где двери или косяки дверей не будут помазаны,

это знак того, что можно войти и поразить. Дорогая церковь, Господь сегодня очень серьезно обращается к каждому из нас и говорит: кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает, тот расточает. И прежде чем мы будем молиться, я хотел бы еще прочитать один текст Писания в Евангелии от Иоанна, 12 главе, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Посеет свою жизнь во имя Господа, умереть для всего мирского, плотского, греховного, возненавидеть свою душу и более ухватиться за царственное священство во Христе Иисусе, кто мы есть в Господе, это удел каждого христианина. Последовать за Иисусом, идя по следам Его, не отклоняясь ни вправо, ни влево, не думая: ну, может, я пойду сюда, и лучше будет, а может, я сюда пойду, сокращу этот путь. Сократи жизнь, но не достигнешь цели. Наша задача вслед-вслед идти за своим учителем. И там, где я буду написано, там и слуга мой будет. Я хотел бы желать, дорогая церковь, чтобы каждый из нас, как только Господь назовет нас по имени и скажет: «Виктор», ты скажешь: «Вот я, Господь». Ему не надо будет долго искать меня, где он там, что он, в каком состоянии, чист ли его сосуд, может ли он быть используем для Бога. Нет, но чтобы мы всегда были рядом с тем, кто отдал Сына Своего за нас, и служили Ему искренне, и были готовыми на всякое доброе дело, не думая, сколько нам это обойдется и во что нам это обойдется. Пусть Бог благословит нас. Пусть Бог нам силу даст и стремление быть верными Ему и посвященными Ему, и не быть противниками Богу. Давайте помолимся.

Отец, ты слышал, как мосты развелись? Сейчас слышал? Аж сердце болит. Ведь это же тот уголок, что мы ставили, вышел. Вот он и скрипит. Схожу я на мост. А иначе всех жертв не измерить, а ты к рычагу. Кому-то другому бы жизнь я свою не доверил. Тебе же могу. А то, кто другой по незнанию рычаг сей опустит, и нет у меня. Вставай за рубильник. И это дыхание грусти гони от себя. Ближайший состав, ну как минимум, должен пройти здесь часа через 3. К тому же черепаха быстрее ползет, чем тот дизель. Успею уйти. Остался отец, ожидая его возвращения. И как никогда вся внутренность ныла, и не было больше сомнения, что рядом беда. Он знал на зубок, но листал расписание страницы, чтоб скорбь отошла. И только подумал про рацию. Что же молчишь ты, как та ожила? В ней кто-то тревожно кричит и взволнованно дышит. На вашем пути идет пассажирский вне графика, слышно? Как слышно, сведите мосты! Кому-то, быть может, покажется, что здесь такого рычаг опустить. Но он же стоял перед выбором сына родного или поезд спасти. А скорый сигналит, осталось секундам дотикать и тьма похорон. И он как рванул на себя тот рычаг с диким криком и выбежал вон. Бежал он с надеждою сына увидеть. А видит лишь ужас один. Меж двух половинок мостов окровавленный свитер, в котором был сын. Опоры моста, да и те, содрогаясь, стонали, скорбя глубоко, но из спасенных вагонов над ним насмехались, плевали в него. А он протянул проходящему поезду руки и горько стонал. «Я сына отдал ради вас! Вы слышите, люди? Я сына отдал! Я сына отдал! А зачем? Чтобы вы так зверели! Я спас вашу жизнь!» Но из спасенных вагонов лишь деньги летели, да крики «Молчи!». Давай-ка сейчас поразмыслим над этой темой для пользы души. Ну как, подскажи, поступить с пассажирами теми? Ну как, ну скажи. Так знай же, душа, это ты из спасенных вагонов смеялся, плевал. Бог сына отдал из любви к тебе, понял? Ты понял, Бог сына отдал. И ныне Господь говорит, ты не смейся над кровью моей, не плюй ты в нее, а слезами, слезами залейся, раскайся пред ней».

А сейчас вы услышите продолжение книги «Побег» о жизни и деятельности Марии де Фер. И вот они опять дома. Когда-то такой уютный дом теперь был пустой, холодный, угрожающий. Усталые и измученные сели они на оставшуюся мебель. Час спустя к ним в дом прибежала Лена Мартинс, их дальняя родственница. Она услышала, что Реймеры вернулись из Москвы домой и хотела предупредить Якова и Эмилию. Власти составляют списки всех тех, кто побывал в Москве, и готовят их к отправке в ссылку. Это не предвещало ничего хорошего, нужно было что-то предпринимать. Семья собралась на совет. Они помолились Господу, который лучше всех знал их положение, и поблагодарили Его за своевременное предупреждение через Лену Мартинс. И лишь тогда приступили к обсуждению возможных вариантов побега. «На вокзалах поставили охрану», — сказала Лена. «Поэтому поездка с крупным багажом теперь была невозможна. Они вынуждены были упаковать маленькие чемоданы и попытаться таким образом покинуть село». Реймеры решили разделиться на две группы. Мия и Кэти должны были сесть в поезд прямо из села и ехать до Армавира, чтобы там пересесть на московский поезд. Они узнали, что некоторые их знакомые, оставшиеся в Москве, все-таки получили разрешение на выезд в Германию. Попытаться во всяком случае стоило. Да и что оставалось предпринимать? Родители с младшим братом должны были приехать следом. Этот план был незамедлительно претворен в жизнь. Мия и Кэти с двумя легкими чемоданами направились на вокзал, но здесь их вскоре задержали. «Куда вы хотите ехать?» – спросил их служащий вокзала. Мия сказала ему, что они собираются в Армавир. Служащий хотел знать, с какой целью девушки едут в Армавир. «Мы хотим навестить нашего дядю», – ответили они. Ответ, казалось, удовлетворил чиновника. Но все же он проводил их до кассы, проследил за тем, чтобы они действительно взяли билеты до Армавира. Он не упускал девушек из виду, пока те действительно не сели в поезд, следовавший в Армавир. В Армавире они узнали, что поезд на Москву ушел час тому назад. Здесь тоже всюду была охрана. Сестры почувствовали себя под наблюдением. В конце концов, они решили покинуть вокзал и направиться в сторону города. Через некоторое время, когда служащие исчезли из виду, девушки остановились и помолились. После этого быстро повернули обратно и опять направились в сторону вокзала. В это время прибыл поезд на Ростов. Незаметно сели они в этот поезд и вскоре покинули Армавир. В Ростове им предстояла пересадка. Здесь служащих на перроне не было. Но зато они встретили Абрама Мартинса, знакомого. «Мы должны попытаться не выдать, что знакомы с Абрамом Мартинсом», – предупредила Мия. Ведь время было тревожное. Мия хорошо помнила исключение из института. Лучшие друзья голосовали за ее исключение. Никто не отважился сказать хотя бы слово в ее защиту. Каждый из страха, что с ним может случиться то же самое, был просто парализован. А Мартинс в любом случае не мог быть доносчиком. Но все их рассуждения не привели ни к чему. Абрам Мартинс сразу же узнал обоих сестер Реймеров и, подойдя к ним, тихо спросил: «Тоже в Москву?» Они подтвердили. Он тоже собрался в Москву, чтобы затем покинуть страну. Мартинс говорил шепотом и возле девушек долго не задержался. Создавалось впечатление, что и он боится быть опознанным. Вскоре прибыл скорый московский поезд. Мия и Кэти купили билеты, сели в вагон, и поезд тронулся. Чем ближе они подъезжали к Москве, тем беспокойнее становилось у них на душе. А главной и, казалось, невыразимой проблемой было то, что у Кэти не было при себе никаких документов. У Мии было на крайний случай удостоверение медсестры, но Кэти. И вдруг они услышали голос милиционера,
проверявшего документы пассажиров. Нужно было быстро что-нибудь предпринять. «Повернись к стене, притворись спящей и молись. Бог нас защитит», — велела она Кэти. Кэти послушалась ее, и тут же открылась дверь в купе и вошел, как потом выяснилось, довольно вежливый и дружелюбный милиционер. За ним следовал еще один. Он был вооружен. Мия показала ему свое удостоверение. Он был им явно удовлетворен. Ее переутомленный вид, казалось, передался свернувшейся калачиком Кэти. «Бедная девушка! Ишь как, утомилась! Пусть поспит, мы попозже еще вернемся и попросим ее документы», — сказал этот добрый пожилой человек, и они покинули купе. Кэти еще немножко полежала, а в это время поезд уже въезжал в Москву. «Они добрались! Бог услышал нашу молитву!» – воскликнули сестры после только что происшедшего с ними случая. В Москве у них был уже надежный адрес. По этому адресу они должны были дожидаться родителей с младшим братом. Прошло несколько дней, полных напряжений и беспокойства, и вот совсем неожиданно появились родители. Они тоже с приключениями покинули родное село. Отцу удалось нанять подводу, и они под прикрытием темной ночи и тумана смогли добраться до отдаленного вокзала. Здесь сели в поезд и неузнанными добрались до Москвы. В Москве от представителя МЦК они узнали, что разрешения на выезд уже не дают. Более 8 тысяч меннонитов были выдворены из города. Однако к 25 ноября Германия все же заявила о готовности принять беженцев, хотя бы на время. И советы дали согласие. Таким образом, всем 5,5 тысячам немцев, еще находившимся в городе, было дано разрешение на въезд в Германию. Они покинули Москву. Реймеры же опоздали. Все попытки чего-либо добиться были тщетными. Мария позже вспоминала об этих днях в Москве. «Наше положение было очень тяжелым. Где найти крышу над головой? Люди боялись принимать у себя отверженных. Встал вопрос о пропитании. Хлеб к тому времени подорожал в 3 раза по сравнению с их первым приездом, а деньги отца были на исходе. Нужно было немедленно что-то предпринимать». Надежды покинуть Россию окончательно рухнули. В Москве семья остаться не могла. Появись родители где-нибудь в поисках работы, их бы немедленно арестовали. Они вынуждены были скрыться внутри страны. Но где? Из родного села первый же поезд вывез бы их в Сибирь. И опять собрал Яков Реймер свою семью для молитв и размышления. И так в один прекрасный день они пришли к окончательному решению. Родители с Гензи отправятся к родственникам матери в Крым, а Мия и Кэти должны остаться в Москве и пробиваться дальше. Весьма настоятельно Яков Реймер просил своих дочерей в самом крайнем случае, в опасности, спокойно отказаться от него, ведь они сделают это не на самом деле, а только для властей. Кэти в конце концов уже была готова ухватиться за эту последнюю возможность выжить, если нельзя будет иначе. Мия же отцу ничего не пообещала. Она молчала, как обычно поступала в таких случаях. Но в сердце своем знала, что никогда не сможет отказаться от отца. Она лучше умрет, чем сделает это. Спокойно посмотрела она в уставшие и полные страданий глаза нежно любимого отца. И взгляд выдал ее. Он знал, что она никогда не предаст его, как не сделала этого и прежде. И говорить тут было бесполезно. Смог бы он сам поступить таким образом в подобной ситуации? Конечно, и он не смог бы отказаться от дочери. Яков знал, что требует от своей столь похожей на него дочери слишком многого. И он тоже молчал. «Да сохранит Бог тебя, дочь».
Сестры проводили родителей с братом на Киевский вокзал. Подавленное состояние овладело Мией. Увидит ли она когда-нибудь своих вмиг постаревших родителей? Долго находилась она в объятиях некогда столь сильных рук отца. Но время расставаться приближалось неизбежно. Девушки, оставшиеся теперь в Москве одни, сразу начали искать себе работу и жилье. Теперь они были представлены сами себе. Мие шел 21 год, а ее сестре было 18. И казалось, некому о них заботиться, но был Бог. И в его могучие руки сестры предали свои судьбы. Мия попыталась поступить на учебу в Московский университет, но должна была сделать для себя горький вывод. В стране рабочих и крестьян для нее нет возможности учиться. Ей грубо отказали. Она вынуждена была искать другой выход. И девушка поместила в одной из московских газет заметку, в которой предлагала свои услуги гувернантке, либо учительнице немецкого языка на дому. В большом городе, естественно, всегда были семьи более состоятельные, которые могли себе позволить содержание такой прислуги. Особенно ценились знания иностранных языков. Даже новое руководство придавало теперь особое значение воспитанию своих детей, поэтому найти такое место было несложно. На свое объявление в газете Мия получила около 12 приглашений. Она решилась взять троих детей. Одна из них, Лилиан Шембекер, была дочерью немецких коммунистов. Ее родители работали в Коминтерне и жили в гостинице для иностранцев. Лилиан предстояло выучить и русскую, и немецкую речь, а также письмо. Двое других были детьми известных коммунистов. Им предстояло изучать немецкий язык, как иностранный язык. До обеда она занималась с Лилиан, а после обеда часто брала всех троих с собой в парк, где они гуляли и играли. Она говорила с ними, соответственно, и по-русски, и по-немецки. Они были для нее милыми детьми, и она легко справлялась со всеми обязанностями. Только изредка Мия попадала в затруднительное положение. К примеру, когда дети русских коммунистов узнали о существовании сказок. Под страхом наказания их родители запретили Мии рассказывать ребятам сказки. «Наши дети должны расти реалистами. В их мире не должно быть места ни сказке, ни Богу», – предупредили они гувернантку. Лилиан же, как все немецкие дети, выросла под впечатлением сказок и басен. Однажды она увидела, как одна старушка перебирала чечевицу. «Посмотрите, вон там, Золушка!» – воскликнула Лилиан. И тут же русские дети захотели узнать, кто такая Золушка. Как могла Мия объяснить это детям, не подвергая себя опасности? С трудом ей удалось их отвлечь. Мия нашла общий язык с их родителями. Они были очень довольны ее учительскими способностями, хотя знали, что Мия верит в Бога и что она дочь кулака, лишена гражданских прав. Но это им не мешало. Мии даже показалось, что им это на руку, так как они не приветствовали то, что их дети воспитывались вместе с другими советскими детьми. Особенно удивлялась Мия матери одного из ее подопечных мальчиков – которого в честь Ленина назвали Вилин. Коммунистка, деятельница в области просвещения, она на собраниях призывала матерей воспитывать детей в коллективе под присмотром идеологически праведного педагогического персонала. Сама же поступала как раз наоборот. Как может выжить такая система, когда даже ее носители не уверены в собственном деле, размышляла Мия. Кэти тоже нашла себе место у богатых людей. Ей отвели просторную комнату, сытно кормили, она жила в хороших условиях. Мия же проживала у одной старушки. В однокомнатной квартире располагались хозяйка с дочерью, Мия,
а в отгороженном двумя одеялами углу жил приехавший из провинции на учебу в Москву женатый инженер. Мия спала на большом сундуке, у нее не было ни шкафа, ни кладовой. Ее личным помещением был сундук. На нем она спала, в нем хранила свои вещи. Естественно, в таких условиях у нее не было возможности уединиться. Утром инженер-квартирант обычно спрашивал, кто хотел бы встать первым. И кто бы этим первым не был, другому не оставалось ничего иного, как закрывать глаза и ждать, пока он оденется и уйдет из квартиры. Затем подходила очередь другого. Для Мии это было явлением совершенно необычным. В этой небольшой квартире не было абсолютно никаких санитарно-гигиенических узлов, не было даже обыкновенной ванны. Поэтому Мия ходила в общественную, в баню. Здесь можно было приобрести кусок мыла и полотенце, за небольшую плату предлагали даже массаж. В первое время Мия несколько раз воспользовалась ванной на квартире Кэти, пока об этом не доложили хозяину. Чтобы в дальнейшем не подвергнуть неприятностям сестру, Мия тут же это прекратила. Еще труднее было со стиркой белья. И тут Кэти иногда пыталась кое-что из белья Мии положить в свою бельевую корзину, которую потом забирали в стирку две прачки. Но много в корзину не помещалось, да и это бросалось в глаза. Потому и это вскоре пришлось прекратить. Плохо обстояло у Мии дело с питанием. Лишенная гражданских прав, она не получала хлебных карточек, и ее заработка на пропитание не хватало. К счастью, кто-то из иностранцев подарил Кэти хлебные карточки, которые она отдала сестре. Иногда шимбекеры давали ей то апельсин, то плитку шоколада, что обычно было ее обедом. На ужин Мия почти всегда шла на какой-нибудь московский вокзал, где покупала себе горячий суп. В этом супе плавали лишь рыбные головы да картофельные очистки. Но что ей оставалось делать? Денег на лучший ужин у нее не было. Завтрак по сравнению с обедом и ужином был самым сытным. Благодаря хлебным карточкам, полученным от Кэти, она могла купить себе в булочной фунт серого хлеба. Часто этот хлеб был еще теплым и всегда очень вкусным. Каждый новый день начинался с проявления самого глубокого чувства благодарности Небесному Отцу, что Он заботится о ней, и что Он и в будущем не даст ей упасть, что бы с нею ни случилось. Дорогие друзья, на этом сегодня мы закончим чтение книги «Побег». Продолжение слушайте завтра в это же самое время.

Во 2 Коринфянам, в 3 главе 3 стихом, мы читаем такие слова: «Вы показываете собою, что вы письмо Христово». Каждый истинный христианин — это письмо Христово, предназначенное выражать мысли и добродетели нашего Спасителя и Господа. Дух Святой через апостола Петра передал: «Вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Однажды учитель предложил ученикам описать все хорошие качества соли. Одна китайская девочка написала так: «Соль делает людей жаждущими». Вот так и назначение христиан — возбудить в людях жажду познания Христа и Божьей любви, явленной миру через Него. Христианам, рабам на острове Крите, апостол писал, чтобы они во всем были украшением учения Спасителя нашего Бога. Глаза людей воспринимают больше, нежели уши. Жизнь истинного христианина — это язык, на котором Бог говорит к людям. Какая великая ответственность, дорогие друзья, лежит на нас всех, последователей Христа, быть для мира Его письмом.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

«Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Иеремия 10:23.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В 10 главе книги «Деяния» мы читаем о том, как впервые благая весть проникла к язычникам. Религиозный занавес, который препятствовал общению иудеев с язычниками со времен законодателя Моисея, теперь раз и навсегда был устранен. И вот в связи с этим знаменательным событием мы проведем несколько бесед. Эта глава знаменательна тем, что в ней говорится о наиважнейшем моменте в истории Церкви, о начале новой эры в Христовой Церкви, когда Бог своим дивным путем приводит двух людей под одну и ту же крышу – язычника, сотника Корнилия и иудея апостола Петра. Эта встреча, запланированная Богом, стала одним из важнейших и величайших событий не только в истории Церкви, но и в мировой истории. Да, с этого момента благотворное влияние христианства стало распространяться. Оно вышло за пределы первой коммуны христиан-евреев. Иерусалим первый услышал проповедь Евангелия. Благая весть Царствия Христова была возвещена, обещающие прощение грехов и полное оправдание веры в Иисуса Христа только евреям. Проповедь Евангелия сопровождалась знамениями и чудесами, но апостолы проповедовали только в пределах Иерусалима. Дальше весть об Иисусе Христе не распространялась. И только гонение, которое последовало за убиением Стефана, заставило рассеявшихся христиан понести слово благодати в другие места, как велел им Христос перед своим восхищением на небо, то есть, чтобы они пошли по всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Помните, с какой радостью была принята спасительная весть Иисуса Христа полуязычниками-самарянами, когда Филипп прибыл туда? Из 10 главы мы узнаем, что только через несколько лет, через каких-то 8 лет после излияния Духа Святого в день Пятидесятницы, впервые открывается дверь благодати язычникам в полном смысле этого слова. В этом событии мы видим чудный пример того, насколько широка любовь Божия. Распростертые руки умершего на кресте Спасителя обнимает весь мир, израильтянина и язычника. И теперь язычники, которые некогда были далеко и были чужды заветов обетования, стали близки кровью. Христовую. Он Спаситель мира. Из обоих соделал одно, и, как пишет апостол Павел во второй главе послания к Ефесянам, разрушил стоящую посреди преграду. Так что во Христе нет теперь различия между иудеем и эллином, ибо в нем –

Все одно, все сыны Божии по вере во Христа Иисуса, благодарение нашему Господу. Да, воистину, неисследимы пути Господни, непостижимы судьбы Его. В Кесаре был некоторый муж именем Корнили, сотник из полка, называемого Италийским. Так начинается 10 глава книги Деяния. Это новая глава в истории церкви. Кто бы подумал, что первый язычник, обратившийся к Господу и ставший христианином, чадом Божьим, будет найден в казармах римской армии. Притом Корнилий, этот офицер римской армии, находится в городе Кесарии. Город Кесарии назван был в честь римского кесаря. И этот город стал местом, в котором селились наместники Рима. Полки, называемые италийскими, которым принадлежал Корнилий, были самыми преданными кесарю во всей римской оккупационной армии. Корнилий был офицером такого полка. И вот именно этого человека Бог отметил среди всех язычников, и он становится первым язычником, вошедшим через врата спасения и присоединившийся к Христовой Церкви. Если бы это зависело от человека, то вряд ли Петр или какой-либо другой апостол подумал бы искать первого кандидата-язычника для спасения в рядах армии врага. Но пример обращения Корнилия еще раз напоминает нам, что пути Божьи не наши пути, и что как небо выше земли, так пути Божьи выше путей человеческих, и мысли Божьи выше мыслей наших. Поэтому, дорогие мои, если Бог обратил внимание на этого человека, думаю, что нам стоит познакомиться с ним поближе, не так ли? И вот кем был Корнилий? Что нам известно о нем? Несмотря на то, что он был из язычников, во втором стихе этой главы сказано, что Корнилий был человек благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Изумительный человек, правда? Добродетельный, благочестивый, боящийся Бога, творящий много милостыни и всегда молящийся Богу. Так сказано о нем в Слове Божьем. Если возможно было бы заслужить спасение добрыми делами, то, кажется, Корнилий наверняка удостоился бы его, не так ли? Многие так и говорят, что он, мол, уже был возрожденным чадом Божьим, рожденным свыше. Но это не так. Если бы он действительно был чадом Божьим, то с какой стати нужно было бы Петру приехать к нему и говорить ему спасительные слова об Иисусе Христе? Однако, если мы внимательно прочтем 10 главу книги Деяний, то мы обнаружим, что несмотря на благочестие сотника и его добрые дела, чего-то ему все-таки не хватало. И не хватало ему самого главного. Он еще не знал Иисуса Христа. А Слово Божие ясно говорит, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Вот почему ангел велит Корнилию позвать Петра, ибо, говорит ангел, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вы скажете, тогда напрасны были его молитвы, его вера и его богобоязненность. Вовсе нет. Бог так не думал. Послушайте, что сказано в 3 стихе. Он, то есть Корнилий, видение ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». Так что Бог все же обратил внимание на молитвы и добродетель Корнилия. «Да, воистину, как говорит Слово Божие, Отче Господний обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». И Петр, когда прибыл в дом Корнилия, говорит: «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему».
Часто люди спрашивают, как же поступит Бог.

Бог с язычниками, которые ничего не знают о Христе, которые даже Бога не знают и никогда о нем не слышали. Осудит ли их Бог? Погибнут ли они в вечности, не имея возможности услышать благую весть? Конечно, мы можем очень кратко ответить на этот вопрос словами Авраама. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Так или иначе, Бог поступит справедливо. В этом не может быть никакого сомнения. Но послушайте, что сказано в первой главе послания к римлянам. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, то есть для язычников, потому что Бог явил им». И теперь слушайте дальше. «Ибо невидимое Его, то есть Бога, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны». Но Бог дал им не только свидетельство о себе, но также познание добра и зла. Я читаю дальше из этой же первой главы послания к римлянам. Слушайте. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Так что Слово Божие ясно учит, что нет человеку извинения. Бог не оставил его без нужного свидетеля. И что сердцевидец Бог тем или иным путем откроет правду свою всякой душе, поступающей по тому свету, который она имеет, в этом не может быть никакого сомнения. И это подтверждает слова Спасителя. Слушайте, что он сказал? «Всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». А теперь возвратимся к нашему тексту. Заметьте, как Корнилий использовал тот свет, который был дан ему, и в результате получил еще больше. Корнилий является чудным примером истины, о которой говорит Иоанн в первой главе своего Евангелия, что Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. В какой степени отразилось на его вере в Бога влияние иудеев, мы не можем сказать. По всей вероятности, они подтолкнули его, но он не был из тех язычников, которые примкнули к иудейству, и тем не менее оказалось, что у него была сильная вера в Бога. Это яркий пример души, стремящейся к познанию Бога. Она подобна растению, который обращает свои лепестки в направлении к свету, к солнцу. Такие души не тщетно ищут Бога. Они его обязательно найдут. Бог никогда никому не говорит: «Напрасно ищите меня». Возлюбленный, никто никогда не искал Бога напрасно. А наоборот, он говорит: «Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Я буду найден вами», говорит Господь. Отче Господне обозревает таких людей, чтобы поддержать их, и Отче Господне нашли такого человека в римской армии, человека, ищущего его, всегда молящегося Богу. К нему посылает Бог Петра, верного свидетеля своего, что направит его в полноту благословения и познания Иисуса Христа. Такую ищущую душу Бог знает по имени. Бог знает адрес такого человека. Слушайте, «Корнилий, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». Так говорит ему посланный Богом ангел. «Бог тебя заметил, молитвы твои не напрасны. Я послан к тебе указать, что тебе надобно теперь делать». В этом человеке мы находим очень важное качество. Вы заметили? Искренность. В нем нет никакого притворства, никакого лицемерия. Мы видим это из того, что вместе с Корнилием весь дом его служил Богу. Так что его вера в Бога и примерная жизнь имели доброе влияние на всю его семью и на тех, которые ему служили. Но сказав все это, мы должны отметить, что искренность сама по себе никогда никого не спасла.
Она необходима для спасения, но спасти она не может. Искренность не могла заменить веру в Иисуса Христа. Однако она способствовала тому, что Корнилий поверил во Христа, когда он впервые услышал благую весть. Корнилий доказал подлинность своей искренности тем, что когда ему дано было больше света, он с радостью принял его. Может быть, среди моих слушателей есть подобные Корнилии. На вас воссиял божественный свет. Вы верите в Бога, вы стараетесь Ему служить и угождать. Ваши молитвы искренны, постоянны и сердечны. И, может быть, вам кажется, что это все, чего Бог требует от вас. Главное, что я искренен. А не задумались ли вы над тем, что вам еще что-то нужно? Дорогой друг, мы ничуть не хотим тебя обескуражить. Наоборот, слава Богу, что Он расположил твое сердце к тому, чтобы искать Господа. Радуйся этому. Это результат божественного света, Его благодати, воссиявшего в тебе. Пусть никто и ничто тебя не смущает. Прими это как особую благодать от Господа. Этим светом, друг мой, Он осветил сердце твое и теперь желает вести тебя в полный свет, одарить тебя самым чудным даром, даром вечной жизни во Христе Иисусе. Иисус Христос, этот вечный свет, Он твоя жизнь. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, как говорит Слово Божье. Подобно тому, как Корнилий доказал подлинность своей жажды по Боге и верность своего желания угождать Богу, тем, что принял свет, данный ему, благую весть, когда она была ему возвещена, так и ты, мой дорогой друг, покажи свою искренность принятием света, посылаемого тебе. Сейчас прими слова примирения, которые мы возвещаем тебе. Должно тебе родиться свыше. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Вы помните, кому Христос сказал эти слова «должно тебе родиться свыше»? Никодиму, иудею с наивысшим религиозным образованием, с высокой моралью, добродетельный, интеллигентный, искренний, благочестивый, искатель истины. Но послушайте, что сказал ему Христос: «Ты должен родиться свыше». И ты, мой дорогой друг, ищешь правду. Ты молишься, но душа твоя еще не нашла покоя. Не унывай. Не унывай, мой друг, радуйся, ибо недалеко ты от Царствия Божия. Свет воссиял над тобою. Теперь сделай то, что сделал Корнилий, и весь дом его. Прими Иисуса Христа как своего Спасителя, и ты спасешься и найдешь того, кого жаждала твоя душа. О, пусть сам Господь поможет тебе это сделать сейчас. Но заметьте теперь, что тот же Бог, который приготовил Корнилия, приготовил и вестника, который скажет ему слова жизни. Здесь мы снова видим, что не ангелом велит Бог проповедовать Евангелие, а человеку. Ангел был послан Корнилию, но не ему велено было указать путь спасения. Это кажется странным, правда? Ангелу велено направить Корнилия к человеку, который скажет ему все, что нужно для того, чтобы спастись. Служебным духом, ангелом Божьим, поручено направлять людей к проповедующим Слово Божие. Но на этом их миссия заканчивается. «Итак, пошли людей, — говорит ангел Корнилию, — в Иопию и призови Симона, называемого Петром». Сказав это, ангел дает Корнилию точный адрес, по которому можно найти Петра. Он гостит у некоего Симона, кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вы заметили, Петр скажет спасительные слова, а ангелу не велено этого делать. Но посмотрите теперь, как Господь должен подготовить Петра к этому свиданию с язычником Корнилием, чтобы засвидетельствовать ему о Христе. Сколько раз Христос говорил ученикам о своей программе мировой евангелизации: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Поразительно то, что прошли не только месяцы, а годы до того, как этот план начал исполняться.
И то только частично. Так медленно добрые люди, да, люди, любящие Бога, постигают программу Божью. Не говоря уже о том, чтобы пойти и исполнить ее. Заметьте, что нигде мы не находим, чтобы кто-то из апостолов добровольно пошел с Христовой вестью к язычникам. Только когда один из них, Корнилий, послал за Петром, прося, чтобы Петр пришел к нему, Петр пошел сказать ему о Христе. Они проявили такую страшную медлительность в понимании плана Христова для погибающего мира. Бог должен был пойти за пределы Иерусалима и зажечь сердце римского воина, чтобы заставить Петра пойти с Евангелием к нему, к язычнику. Припомним, как за несколько сот лет до этого другой еврей очутился в этом же городе, в Иоппе, в котором теперь находился апостол Петр, гостивший там у Симона Кожевника. Этот еврей имел поручение от Бога пойти в далекий языческий город Ниневию и сказать язычникам о Боге и о том, чтобы они покаялись. Да, я имею в виду Иону. И мы знаем, как он, единственный миссионер ветхозаветных времен, сел на корабль в Иоппе и отправился в совершенно противоположную сторону. Он поплыл совсем не туда, куда велел ему направиться Бог. Он отказался повиноваться призыву Бога. Он бежал от лица Господня. Правда, о Петре этого нельзя сказать. Находясь в том же городе, он не бежит от Господа, но в то же время он не бежит к язычникам с благой вестью. И для того, чтобы убедить Петра, Господь должен был дать ему особое видение, чтобы подготовить его пойти в дом язычника Корнилия с благой вестью. Петр видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как мы читаем здесь дальше в 11 главе, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвертоногие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глас к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь!» Этот голос был голосом Господа Иисуса. Петр узнал его, и теперь слушайте, как он отвечает: «Нет, Господи!» Многие перемены произвел Господь в Петре с того знаменательного дня, когда Христос говорил о своих предстоящих страданиях, помните, в Кесарии Филипповой, и о своей смерти. А Петр, упрекая его тогда, помните, сказал: «Да не будет этого с тобою!» Прошло несколько лет, но снова раздается возражение, как бы эхо того же Петра: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Какое наивное оправдание непослушания! Петр возражает, что никогда раньше не делал того, что Господь теперь велит ему делать. Бог велит ему делать что-то новое, а он отказывается, ссылаясь на то, что никогда раньше этого не делал. И послушайте, как нелогично отвечает Петр: «Нет, Господи! Господи, я ничего подобного никогда не делал, и потому не могу делать это сейчас, несмотря на то, что ты мне велишь». В подлиннике отказ Петра звучит еще сильнее: «Ни в коем случае, Господи!» Какое противоречие! Одним вздохом Петр признает его Господом, а другим отказывается повиноваться ему. А мы-то сами не поступаем ли подобным образом? Мы отлично знаем, чего Бог требует от нас. Устами мы признаем его Господом, но отказываемся исполнить то, что он велит, говоря: «Нет, Господи!» Какое странное несоответствие! Возлюбленные, если он не Господь над всем, тогда он вовсе не Господь. А если он Господь, тогда нам не следует говорить: «Не так, Господи!» Мы должны всем сердцем повиноваться ему. Это был кризисный момент в жизни и служении апостола Петра, и Господь по великой своей благодати повторил это видение трижды, говоря, что Бог очистил того, не почитай нечистым. О, как мы похожи на Петра! Разве не приходилось Господу не только три, а много раз
повторять одно и то же перед тем, как мы, наконец, понимали. О, как долготерпелив наш дивный Господь! По великой милости своей Он повторит и объяснит, только лишь бы найти в нас готовность, охоту и желание исполнить Его волю. Подумайте только, если бы Петр продолжал настаивать на своем: «Нет, Господи, ни в коем случае, я так привык, я так делал всю мою жизнь, ты просишь меня делать что-то новое и для меня непонятное, и я отказываюсь». Если бы он так поступил, подумайте, какие потери ожидали его. Но он подчинился своему Господу, и Господь дал ему дивную возможность почет и славу употребить врученные ему ключи от Царства Небесного, которыми он открыл двери язычникам, чтобы и они вошли в Христово Царство. Мой дорогой брат и дорогая сестра, если Господь велит тебе что-то делать, не говори: «Нет, Господи, я этого никогда не делал». Скажи: «Вот я, Господи, я в Твоем распоряжении». Каждое поручение Божие важно и имеет огромное значение, даже если оно может показаться нам незначительным. Нашим послушанием Он откроет новые двери для Евангелия. О, как мало знал Петр о просторе, широте и эффективности той двери, которая открывалась перед ним. А если ты еще не спасен, мой дорогой друг, то знай, Господь не случайно направил тебя на эту волну. Он приготовил тебя к принятию Его чудного дара спасения. Он сейчас зовет тебя принять этот дар жизни вечной. Если ты искренне желаешь Его прощения, то Он примет тебя, простит и спасет сейчас. Пусть Господь поможет тебе без промедления сделать этот важный и решительный шаг сейчас.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

адвокаты. А вы попробуйте оправдывать других. Поступкам их найдите веские причины. А вы попробуйте винить себя самих, а не равнять своим кнутом чужие спины. Откуда знаете, что ваш обидчик враг? Быть может, он для вас наждачная бумага. И все, что кажется, он делает не так, это шлифовка, что идет душе во благо. К чему топтать дворы Господни просто так? Нам эта жизнь дана в Христа преображаться, а мы по шелку, да в грязнущих сапогах, согласны плоти угождать и подчиняться. Вы не судите с колоколен со своих, пора, пора уже взрослеть и умоляться. Не поддавайтесь игу дьявольских интриг, примером личным покажите, как смиряться. А вы попробуйте смотреть со стороны. А может, просто гордость ваша виновата? Ведь в Слове Божьем указания даны лично для вас, а не для друга или брата. Ищите в Библии себя, а не других. Вникайте в истину и тут же применяйте. Мечом духовным не машите на своих. Вы тем мечом обиды лучше прогоняйте. Вы перестаньте да придумывать слова и сочинять в своем мышлении укоры и все торчащие из ваших глаз дрова. Скорей пускайте на мосты, не на заборы. Да, мы должны друг друга словом обличать, но прежде ближних возлюбить и помолиться, и чтобы нам кого-то истиной поднять, порою стоит очень низко наклониться. Не надо путать обличение и суд. Пора не списывать, а выполнять уроки. Если друг друга грызть, куда нас приведут все наши недомолвки, слухи, склоки? Уже достаточно кивать и говорить, ну а на деле кто же будет изменяться? Сколько еще в пустыне будем мы ходить? Грехи соседские считать и придираться. А вы попробуйте оправдывать других. Вы посмотрите, мы же хлещем так наотмашь своих детей. Себя поставьте вместо них. Может, тогда прийти захочется на помощь. Проверьте это и поймете, о чем речь. Мы для себя еще какие адвокаты, себя умеем защитить и уберечь, и доказать, что мы почти не виноваты. А вы найдите 100 причин не для себя. Сознайтесь, всем нам приходилось ошибаться, а вы решите стать помощником Христа и с Ним пред Господом за ближних заступиться. Ведь посмотрите, Он ходатай за людей, Он день и ночь поступки наши покрывает. О, сколько нужно нам еще проповедей, если усилия никто не применяет. А
вы попробуйте, попробуйте спасать от наговоров и упреков чьи-то души. Пора, пора уже характеры менять. Да слышат те, кто от Христа имеет уши. Слава Богу!

Есть такая пословица: «Свечка лжеца горит до вечерней молитвы». В те времена, когда люди пользовались свечами, возможно было так, а сейчас у нас век электричества. Свечка в конце концов тает и гаснет сама собою. Если же не повернешь включатель, лампочка будет гореть сколько угодно. Ложь набирает самую большую свою силу путем распространения. Во все времена, когда употреблялись свечи, ложь распространялась из уст в уста. В век электричества, чтобы распространять ложь, к вашим услугам телефон, радио. Свечка лжеца горит до вечерней молитвы. Нет, есть такая ложь, которая пущена еще тогда, когда люди еще не знали свеч, и которая живет до сегодняшнего дня. Даже сегодня бывает трудно победить ту ложь, что родилась, когда люди не знали иного света, кроме света луны, солнца, звезд и огня, который добывался трением кусков древесной коры друг о дружку. Любой враг тем страшнее, чем он больше. А ложь наоборот, маленькая самая страшная. Маленькая ложь не приходит одна. Приходя, тащит за собою целую толпу своих подлых приятельниц. Врагов поражает в грудь, а ложь следует хватать сзади, за ее свитые из змей косы и повергать на землю. Иначе вы не победите в единоборстве с нею. Ложь побеждается правдой, а для этого нужно не только любить правду, но и жить ею.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

«Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Иеремия 10:23.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа проповедь. В 4 часа детский час. В 5 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пестии.

Евангелие от Иоанна, глава 19. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек!» Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Поэтому больше греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифастротон, а по-еврейски Гаваффа. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря!» Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил: я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет. Да сбудется сказанное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли мать его и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев мать и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жену, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се мать твоя». И с этого времени ученик этот взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоивши уксусом губку и наложивши на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал:
совершилось, и, преклонив голову, предал дух. Но как тогда была пятница, то иудеи, чтобы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но пришедшие к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». После этого Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя литров около 100. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Евангелие Иоанна, 20 глава. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что он это сказал ей. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!»
Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. И Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу пальца моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай палец твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». И Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня? Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Евангелие от Иоанна, глава 21. После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так: были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь!» Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был нах, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбой. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. И Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. И Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты, зная, что это Господь?» Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр
опечалился, что и в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему, «Паси овец моих». «Истинно, истинно, говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то протянешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказав это, говорит ему, «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу, «Господи, а он что?» Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Этот ученик и свидетельствует об этом, и написал это, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг.

Дорогие друзья, кое-кто думает, что слезы – это признак слабости. Но наш Спаситель плакал, и апостол Павел тоже не скрывал слез, когда писал старейшинам Ефес о своем бремени ради людей, которым он старался донести благую весть. Служители Божии или слуги Христовы должны быть подобны им, иметь нежное, отзывчивое сердце. Они настолько должны быть исполнены состраданием и любовью, чувствами, которые иногда сопровождаются слезами. Если не слезами на щеках, то глубоким откликом в душе. Однажды Муди произнес особенно трогательную проповедь о страдании Христовом. Когда друг спросил его, как ему удалось приготовить такую проповедь, тот ответил: «Я размышлял о страдании Христа, открыл Библию и начал читать ее подряд, стараясь найти все, что имело к этому отношение. Я молился над текстом по мере чтения до тех пор, пока его беспредельное сочувствие не постигло меня, и я смог только пасть лицом на Библию и заплакать, как ребенок. Если мы, стоя под сенью креста Голгофского, позволим любви Божией во Христе исполнить души наши, то наши каменные сердца станут мягкими, и холод сменится теплом. Если мы позволим Святому Духу руководить нами, Он произведет в нас Христовы чувствования. Тогда Его бремя, Его страдания, а не спасенных, станет нашим. Любовь Христова пробудит нас достичь других. И это состязание заботы и попечения временами будет сопровождаться слезами. Слезы изливаются из сердец, исполненных любовью».

бамбук. Он был ничтожной маленькой былинкой в высоких зарослях бамбуковой родни. И если кто-то проходил тропинкой, он видел небо в солнечные дни. Он видел над собой божественное око и взор всевидящий все время ощущал. Он полюбил тот взор душой одинокой и, радуясь, чего-то ожидал. Однажды тихим днем Господь ему явился. «Бамбук», — спросил он, — «любишь ты меня?» «Люблю», — сказал бамбук и низко поклонился. «Доверься мне, я поведу тебя». Господь лопатой выкопал с корнями и бережно его пересадил. Затосковал бамбук, часы казались днями, и день ему как месяц проходил. Но укрепились корни в новой почве, и начал он расти красивым и большим. «Как ты красив!» — шептали звезды ночью, днем ветер солнцем любовались им. И он блаженствовал в своем великолепии. О, как он Господа за все благодарил! Господь пришел однажды, вечер летний, и, взяв топор, под корешок срубил. Ему казалось, ничего больнее он в своей жизни не переносил. Теперь бы умереть, да только поскорее, а жить нет ни желания, ни сил. Но вдруг он услыхал знакомый нежный голос. «Бамбук, скажи, ты любишь ли меня?» Бамбук сказал: «Люблю», склоняясь, как спелый колос. «Доверься мне, я поведу тебя». И раскаленным до бела железом он внутренность стал выжигать до дна. И до тех пор он сжег ее и резал, пока пустою стала вся она. Бамбук стонал и холодел от боли, но он доверился и должен был терпеть. Он предался совсем Господней воле и за нее готов был умереть. И взял Господь бамбуковые трубы и проложил из них водопровод. Бамбук был рад, что не родился дубом, по дубу ведь вода не потечет. Открыл Господь бездонную криницу, и потекла живящая вода через бамбук в ближайшую больницу, пустынные деревни, в города. Но вдруг иссякла, и бамбук смутился и начал слезно к Богу вопиять. И тут опять Господь ему явился. Бамбук его стал громко вопрошать. «Господь, ты знаешь, как тебя любил я! Ты знаешь, как теперь тебя люблю! И как старательно живую воду лил я! Но вот теперь, хотя хочу, не лью!» И отвечал Господь: «Давай проверим! Моя вода течет, как и текла, но ты, хотя себя мне сам доверил, тебе самоуверенность была». И так сказав, Господь напор усилил, и из трубы, хотя не без труда, большая жаба выползла и с силой забила снова чистая вода. Бамбук душой склонился низко, низко, склонился, как былинка на лугу, и прошептал: «Хочу, чтоб Бог был близко, я ничего без Бога не могу».

«Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Иеремии 10:23.

В эфире передача «Это интересно». «12 интересных фактов о Библии». Что-то из этого вы, может быть, уже и знаете, но что-то наверняка будет для вас открытием. Самое длинное имя из всех встречающихся в Библии — Магер Шелал Хаш Баз. Господь сказал пророку Исаии назвать этим именем своего сына, рожденного от пророчицы. Оно означает «быстрый в добыче и скорый в исполнении». Исаии 8:3. Давид занимает второе место после Иисуса по количеству упоминаний о нем в Библии — 1118 раз. Сара, жена Авраама, занимает первое место среди женщин. Ее имя упоминается в Библии 56 раз. Библия — довольно большая книга, содержащая около 3,5 миллиона букв. Количество слов колеблется между 773 692 и 773 746, в зависимости от того, каким образом их считать. Ветхий Завет был написан на еврейском языке. Несколько отрывков из книг Ветхого Завета, возможно, были написаны на арамейском. Новый Завет написан на греческом языке. Мафусаил прожил на земле 969 лет, став таким образом самым старым человеком в Библии. До потопа люди жили долго, но после него лишь немногие, среди них патриархи и Моисей, жили больше 70-80 лет. Дольше всех в Библии правил царь Манассия, который был на престоле 55 лет. Меньше всех правил царь Замврий, который носил корону всего 7 дней. Самая маленькая Библия, Новый Завет, была напечатана в конце XIX века с помощью метода фотомеханического уменьшения. В результате книга получилась размером 1,9 на 1,6 сантиметров и толщиной меньше 1 сантиметра. В обложку каждой Библии было вложено маленькое увеличительное стекло, так что если постараться, можно прочитать текст. Чтобы прочитать Ветхий Завет, необходимо 38 часов и 11 часов, чтобы прочитать Новый Завет. Таким образом, чтобы прочитать всю Библию, необходимо 49 часов, то есть чуть больше 2 суток. Еврейская Библия состоит из 24 книг. Все книги делятся на 3 части — Закон, Тора, Пророки и Писание. Еврейская Библия содержит лишь то, что протестанты назвали бы Ветхим Заветом. Только специально подготовленные масореты имели право переписывать библейские книги, так как этот процесс требовал особой тщательности. Чтобы при списывании даже случайно не вкралась какая-либо ошибка, была разработана система подсчета слов и букв в каждом свитке. Так, количество букв в 5 книгах Моисея равно 305 607, в прочих книгах — 846 600, а сумма букв всего Ветхого Завета составляет 1 152 207. Исследования, найденных в середине XX века в местечке Кумран, что у Мертвого моря, древнейших еврейских свитков, относящихся к II-III векам до нашей эры, дали сенсационный результат. В них практически нет существенных расхождений с теми, что входят в современный Танах. Что касается переводов, то они действительно нередко содержат ошибки. К примеру, Вульгата — это самый ужасный перевод, а вот Септуагинта — перевод, близкий к оригиналу. Библия — уникально целостная книга. Давайте выберем в одном городе 10 известных врачей и соберем их, чтобы установить диагноз тяжело больному и назначить правильное лечение. Как вы считаете, они придут к общему согласию? Вряд ли.
Или возьмем, к примеру, 20 знаменитых ученых и попросим их написать свое видение на одну из тем, о которых сейчас спорят. Они договорятся? Шутят, что там, где 20 ученых, будет 22 точки зрения, и каждый будет иметь весомые аргументы для обоснования своей позиции. Посмотрите же на Библию. Ее писали не 10, а 40 писателей. Она писалась не одним, а 60 поколениями на протяжении почти 1600 лет. Библия писалась людьми не одного социального слоя, а разных. Среди авторов были и пастухи, и премьер-министры, там есть и рыбаки, есть и генералы, и военно-начальники. Стоит заметить, что в Священном Писании обсуждается не одна, а сотни спорных тем. Многие авторы Библии не были даже знакомы между собой, потому что жили в разные периоды истории. Но посмотрите, какое поразительное единство главной темы, а также учения и безземного главного редактора. Это приводит нас только к одному выводу, что на самом деле во главе над всеми земными авторами действительно был один главный небесный автор. Библия — книга для всестороннего развития. В своем большинстве книги крайне узкоспециализированы. Многие из них развивают только разум, но не личность в целом. Некоторые не понимают или не желают признать, что степень учености не зависит только от ученой степени. Существует ли какая-то книга, которая способствовала бы развитию целостной личности, гармонично развивая внутренний мир человека? Библия является редкой исключительной книгой для всестороннего развития. О книге, которая развивает человека всесторонне, писал в своих воспоминаниях известный Даниил Вебстер. «Если есть что-нибудь достойное уважения в моих мыслях и стиле, я обязан своим родителям, которые с раннего детства привили мне любовь к Священному Писанию». А Иоганн Гёте добавляет: «Библия есть основа всякого образования и развития».

дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать краткое свидетельство Татьяны Немчаниновой. Я работаю в школе искусств. По утрам перед работой я всегда молюсь и прошу Господа, чтобы Он спас и сохранил мою семью, моих троих дочерей и моего мужа. Он работает водителем, и ему приходится ездить в дальние рейсы. История, происшедшая с нами, реальная, из нашей жизни. Была осень. На улице грязно, неуютно и сыро. Дул холодный осенний ветер, пронизывая до костей. На душе у меня было тревожно. Но Господь учит нас, чтобы мы жили в радости. Мой муж отправился в очередную командировку. Я отвела нашу дочурку в детский сад и шла на работу, напевая знакомые мелодии. Так я даже не заметила, как дошла до места работы. В холле детской школы искусств суетились и бегали ребятишки. Начались уроки, но чувство тревоги не покидало меня. Я стала отгонять дурные мысли, зная, что в молитве я предала в руки Божьи семью, и Господь сохранит моих родных и близких. Вдруг внутри себя, в своем духе, я ощутила потребность «молись за мужа». Но как, Господи, почему именно сейчас? Ведь у меня идет урок, хотела я возразить. Но еще настойчивее я чувствовала «молись за мужа». Больше я медлить не могла. Выйдя из класса, я стала искать укромное место, чтобы предстать перед Богом на коленях. В тот момент я чувствовала такое величие Бога, что не могла просто стоять перед Ним. Мне удалось найти свободную комнату, и я пала ниц перед Богом и стала просить Господа, обливаясь слезами, чтобы Он спас и сохранил моего мужа, где бы он ни был и что бы с ним ни происходило в данный момент. Помолившись, я встала с колен и почувствовала большое облегчение, покой и безмерную любовь Христа. Я посмотрела на часы и запомнила время. На часах было 15 часов 15 минут. Наступил вечер. На душе у меня была полная тишина и покой. Я с небывалой радостью и любовью ждала своего мужа из рейса. Вот, наконец-то, послышались знакомые шаги. Я выбежала к нему навстречу и обняла его за шею. Саша, недоумевая, посмотрел на меня. «Танюш, что случилось?» — спросил он. «Да, случилось. Я поняла, что ты мне подарен Богом, и я очень люблю тебя. И горжусь, что именно ты мой муж», — выпалила я, не скрывая радости. Саша обнял меня и говорит. «Танюш, ты знаешь, сегодня как никогда я чувствовала, что ты за меня молишься, и твои молитвы спасли меня от гибели». И он рассказал следующее. «Ехали мы по трассе уже домой. Обгонявшие машины залепили грязью все окна. На улице была слякоть и холод. Я несколько раз выходил из машины и протирал лобовое стекло. А потом просто надоело. Еду, как в танке, ничего не вижу. И вдруг ясная мысль. Остановись и протри стекло». Я посмотрел на механика. Он спит. Еду дальше, не придав этому никакого значения. Вдруг опять настойчивая мысль. Остановись и протри стекло. Я остановился, вышел из машины и начал протирать стекло. А сам думаю, что бы это значило? В это же мгновение меня обогнала такая же машина, как и у меня. А из-за поворота на встречную полосу на большой скорости выскочил груженный КамАЗ. Произошло страшное столкновение. Люди, которые находились в машине, все погибли. Представляешь, ведь на этом месте мог оказаться я, если бы не послушался Господа. После этой трагедии, которая произошла на наших глазах, мы с механиком долго молчали в оцепенении. В тот момент казалось, что кровь в жилах застыла, и сердце перестало стучать.
Саша замолчал, стиснув зубы. «Саша, а эти события произошли в 15:15?» «Да, а ты откуда знаешь?» — поинтересовался он. Тогда и я рассказала ему, что я пережила в этот день. И теперь я твердо знаю, что Иисус любит нас, хранит и оберегает от всякого зла. А нам нужно быть твердыми в вере и всегда пребывать в молитве. Какой чудный дар мы имеем! Слава Богу!

Первый ребенок – это событие всегда волнующее и долгожданное. Начало новой жизни вселяет в сердца родителей трепетную радость и состояние внезапного взросления на целое поколение. Вчера они были еще просто Алеша и Оля, сегодня уже папа и мама. Первый ребенок в семье Лещинских действительно был долгожданным. После свадьбы, когда оказалось, что у Оли некоторые проблемы со здоровьем, были опасения, что ребенка может не быть вообще. Но Бог сильнее диагнозов и выводов медицины. По усиленным молитвам обоих родителей Бог совершил чудо. И вот счастливый отец, выбрав самый красивый букет роз, спешит в больницу, чтобы увидеть улыбку любимой и маленького сыночка, которого заранее договорились назвать Павлом, в честь благословенного апостола. Увидев жену, Алексей вдруг почувствовал, как холодок тревоги коснулся его сердца. Улыбка, которая непременно присутствовала на лице Оли, даже в нелегкие жизни дни, вдруг исчезла. Вместо нее Алеша отчетливо увидел в бездонных глазах супруги оттенок печали и даже боли. «Олечка, поздравляю! Как ты, как ребенок?» как-то неестественно выдавил из себя Алексей. Вместо ответа непрошенные слезы выкатились из красивых глаз Оли и медленно покатились по щеке. Не в силах больше сдержаться, Оля прижалась к груди мужа мокрыми щеками, передавая без слов ему свою боль и тревогу. Поняв, что с сыном что-то неладное, Алексей сказал несколько утешительных слов супруге и отправился беседовать с врачом. Как приговор, он услышал слова доктора: «На ноге у ребенка большая опухоль. Это причиняет ему боль. Нужно срочное обследование в соответствующей больнице». Спустя неделю маленький Павлик был обследован в Одесской областной клинике, где и установили диагноз – сосудистая гемангиома. Профессор Лидия Михайловна категорично заявила: «Нужна срочная операция». Опухоль увеличивалась с каждым днем и спустя 3 недели после рождения достигла размеров с куриное яйцо. Позже супругам объяснили, что такую большую прогрессирующую опухоль невозможно удалить за один раз, поэтому понадобится несколько операций. Кроме того, чтобы остановить ползущие вниз метастазы, которые достигали уже пальчиков ступни, врачи в срочном порядке начали обрабатывать нужные места азотом. На месте отмороженных кусочков тела на ножке маленького Павлика появились глубокие раны. Ребенок не мог уснуть, нервничал, плохо ел. Страдание молодых родителей становилось уже невыносимым и непосильным. С болью в сердце, вглядываясь в маленькое создание, родители представляли себе, как хирург ведет скальпелем по крохотной ножке их сыночка, усыпив его наркозом. А после наркоза, придя в сознание, ребенок кричит от боли. Как только рана заживает, опять наркоз, скальпель, боль и тяжелый период реабилитации. Алексей, обливаясь слезами, не переставал произносить: «Да лучше бы мне резали руки и ноги, только бы здоров был ребеночек». Между тем надо было принимать решение. Врач настаивала на немедленной операции, поскольку промедление могло стоить ребенку жизни. Несмотря на отчаянное положение, Алеша понимал, что принятое в спешке решение может привести к самым страшным последствиям. Поэтому он предложил супруге обратиться к Богу, чтобы Он открыл им свою волю в этом вопросе. Склонившись на колени в вечерней тишине, Алексей и Ольга со всем усердием просили у Господа помощи и мудрости. Когда встали с колен, Алеша, глядя в заплаканные глаза супруги, решительно спросил: «Что будем делать?» «Алеша, я боюсь отдавать ребенка врачам», — робко ответила Ольга. «Я такого же мнения», — произнес Алексей. «Лучший врач — это наш Господь. Давай принесем Павлика ему в наших молитвах». Первые 2 недели молитвы и доверия Господу были очень трудными.
Алексей все время думал, что болезнь ребенка — это наказание за какой-то грех в их жизни. Он постоянно плакал, каялся в молитве и просил Господа указать ему на его недостатки. В голову назойливо лезли мысли о том, что он вообще недостоин молиться, а тем более просить о такой важной нужде. Он был разбит и подавлен. В таком состоянии он встретил одного из своих знакомых по вере, Владимира Зыбкина. Внимательно выслушав своего брата во Христе, Владимир сказал ему: «Никогда не спрашивай Бога, за что? Спрашивай, для чего?» Эти слова ободрили Алексея. Он вдруг понял, что у Бога есть свои планы в отношении его семьи. Он понял, что Бог никогда не ошибается. Все, что Он делает, нам ко благу. Эти мысли придали ему уверенность и решительность в молитве. Придя домой, он начал молиться об исцелении ребенка более дерзновенно и доверительно. Между тем, в один из дней Оля, светясь еще маленькой лучинкой надежды в глазах, возвестила мужу: «Алеша, ты знаешь, опухоль перестала расти. Она, правда, не уменьшается, просто остановилась в росте». Этот факт еще больше вдохновил супругов на усиленную молитву. В своем решении отказаться от операции и довериться небесному врачу, Алеша и Оля нашли поддержку со стороны своих родных и друзей во Христе. Однажды в их доме собрались друзья вместе с пастором одной из церквей города Одессы. Пастор попросил всех встать в круг и взяться за руки. Молился каждый из участников, а пастор помолился в завершении. Супруги ощутили особую близость Господа, а главное, получили полную уверенность в том, что Бог все контролирует. Наутро после этой молитвы Алексей заметил в глазах жены еще больше надежды, чем тогда, когда опухоль перестала расти. «Ты сегодня хорошо выглядишь», — с любовью подчеркнул Алексей. «Как Павлик?» «Алеша», — торжественно произнесла Оля, — «мне кажется, что опухоль начала уменьшаться». Алексей внимательно осмотрел ножку Павлика, но каких-то существенных изменений он не заметил. «Ты уверена в этом?» — спросил он супругу. Оля, которая десятки раз на день щупала крохотные ножки сына и разглядывала их, была более чем уверена. Она уже могла определять размеры опухоли без всяких приборов. Даже если бы размеры изменились на 1 мм, она бы почувствовала это своим материнским сердцем. Молитвы в полном доверии Господу начали давать конкретные результаты. С каждым днем опухоль размягчалась и рассасывалась, уменьшаясь в размерах. Супруги продолжали молиться, и эти молитвы были скорее выражением радости и безмерной благодарности Господу. Спустя 3 месяца опухоль окончательно исчезла с ноги мальчика. Врач Лидия Михайловна по ее призванию была атеистка. Она не верила ни в сатану, ни в Бога, а только в способности человека. За год в хирургическом отделении Одесской областной больницы она делала более 250 операций и никаких чудес в своей практике не наблюдала. Когда же после обследования маленького Павлика лещинские заявили о том, что они на операцию не соглашаются, а собираются молиться, возмущению доктора не было предела. «Фанатики! Они же обрекают ребенка на верную смерть!» Однако, когда спустя 3 месяца к ней снова привезли на обследование Павлика, ее удивлению не было границ. «Лечились народными средствами? Может, где-то за рубежом? Что принимали? Кто наблюдал за лечением?» Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Использовали только одно средство — молитву. А за лечением наблюдал единственный врач небесный. Ответили счастливые родители: «Такого в моей практике я не встречала. Если есть такие чудеса, то слава Богу!» В
впервые произнесли уста врача, всю жизнь убежденного в том, что Бога нет. Как часто нам кажется, что Бог очень далек от нас, и мы наедине со своими переживаниями и проблемами. Многие считают, что молиться об исцелении или о каком-либо другом чуде могут особо одаренные люди или церкви. Нам кажется, что Бог творит чудеса где-то далеко в жизни других людей. Некоторые даже едут к так называемым одаренным, чтобы получить исцеление. Но Бог недалеко от каждого из нас. Его надо искать там, где мы находимся, в братском общении, в церкви, в тишине своей комнаты, в глубине своего сердца. Великий и любящий Бог творит чудеса в жизни простых, обычных людей, для их же блага и своей славы. Важно только замечать все то, что делает Господь, не унывать в скорбях, не робеть в испытаниях, не отчаиваться даже в безвыходных ситуациях, доверяясь тому, для кого нет ничего невозможного. И вместе с псалмопевцем говорить ежедневно: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Ты говоришь, что в мире нет чудес, и, естественно, понятно все повсюду. А я твоим словам противовес. Скажу, что все вокруг — сплошное чудо. Луны сияние, трели соловья, мерцание звезд и утренние росы, движение волн, журчание ручья, леса, посевы, жатвы и покосы, пчелы — упорный кропотливый труд, и чаек крик, что бурю предвещает, и аромат цветов, и птичьих гнезд уют, песчинка в море и гора большая. Чудесно все, лишь только потому, что мы постичь не можем мироздание. Тот двигатель, что жизнь дает всему, сокрыт от ограниченного знания. С себя начни и вникни, и познай, чудесный мир в тебе самом сокрытый. В твоей душе найдешь ты ад и рай, и жизни клад тобою не раскрытый. И чудо вдруг произойдет, небесный свет твою осветит душу, источник новой жизни в ней собьет, который дьявол больше не разрушит.

Дитя моё, я возлюбил тебя любовью вечною до твоего рощения. В мечтах своих увидел я тебя давным-давно, еще до сотворения. В чреве матери тебя я создавал, неповторимным, о диво ты устроен. Все лучшее ты от меня вобрал, и образу ты моему подобен. В книге своей все дни я записал, что для тебя с любовью предназначил. Все волосы твои пересчитал, пределы бытия тебя назначил. Я рядом, хоть не видишь ты меня, я говорю, пусть не всегда ты слышишь. Дела и мысли знаю твои я, ты мной живешь и движешься и дышишь. Хочу тебе я делать лишь добро и показать великое желаю. Храню тебя, чтоб не коснулось зло, и от беды тебя оберегаю. Как пастырь бережет своих ягнят, так я храню тебя у сердца близко.

здесь. Я никогда тебя не покину. Я всегда рядом, чтоб тебя спасти, нести в своей руке освобождение. Скажу тебе, ты должен знать, люблю тебя, к тебе благоволение. Ничто не сможет отлучить тебя от той любви, что сердце наполняет. Я твой отец, а ты мое дитя, а нам с тобой друг друга не хватает. И если будешь ты меня искать всем своим сердцем и всей душою, найдешь меня, и сможешь ты понять, твой Бог-Отец всегда везде с тобою. Аминь.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

духовные размышления на каждый день. И построил он, Давид, себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид: «Никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить Ему вовеки». 1 Паралипоменон, 15 глава, 1 и 2 стих. Новая повозка Давида. Мы находим подтверждение того, что Давид изучал Слово. Сейчас он говорил о ковчеге так, словно сделал великое открытие. Так оно и есть. Но все это было написано еще за 400 лет до того. Дух Бога, несомненно, обратил внимание Давида на соответствующие писания, и теперь он был готов повиноваться Слову Бога. Наверняка в тот момент он подумал, что был глупцом, когда поступил подобно филистимлянам. Это картина многих христиан, которые стремятся совершать поклонение Богу или же трудиться для Него так, как считают нужным. Их религиозная жизнь похожа на ту, которую они когда-то познали или где-то увидели, причем они не обращаются к Слову Бога, чтобы узнать, дает ли оно на этот счет какие-либо указания. Нам всем следует научиться у Давида. Он получил свет в отношении того, что касается переноса ковчега, и стал действовать. И если Бог дал свет и мне, то Он ожидает, что я отвечу на это. Сегодня религия подходит этому миру и плотскому человеку, причем в христианстве прилагаются большие усилия, чтобы то, что Божие, сделать приемлемым для плотского человека. Но Бог не призывал нас к этому. И если Он дал нам небесный свет, то давайте будем осторожны, чтобы не сделать его тусклым. Этот свет дан для того, чтобы помочь другим. Порой мы не знаем, как повлиять на других, но мы должны помнить, что человек живет не для себя. Наше хождение и наши пути могут оказывать воздействие на других.

«Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Иеремия 10:23.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Ответьте мне, пожалуйста, на мой вопрос. Думаете ли вы, что может быть нечто такое, как безуспешный христианин? Под этим термином я подразумеваю человека, который заключил завет со Христом, искренне желает быть успешным как христианин, но не может никак достигнуть этого уровня. Знаете ли вы таких людей? Позвольте мне спросить вас лично, быть может, вы являетесь таким христианином? Вы отдали свою жизнь Христу, искренне желаете быть успешным христианином, которого рисует Новый Завет. И тем не менее, фактом есть то, что вы далеки от успеха. Я желаю уверить вас в том, что Бог обеспечил вас исключительно всем, чтобы вы могли быть успешным христианином. Поэтому, если вы безуспешны, значит, вы не пользуетесь теми благами, которые доступны для каждого от Бога. Дело в том, что есть очень много элементов, которые вместе необходимы, чтобы сформировать сильный, успешный христианский характер. И если какой-либо из этих элементов отсутствует, вы никогда не достигнете того успеха, к которому стремитесь. Это можно сравнить с печеньем пирожного. Если один важный ингредиент отсутствует, вы можете сделать все, что следует, но испечь пирожные вам не удастся. В наших радиобеседах за эту неделю мы рассмотрим один из важных элементов, который делает человека сильным, успешным христианином. После этого, если, слушая об этом, вы найдете, что этот элемент отсутствует и в вашем характере, я постараюсь дать вам совет, как восполнить этот недостаток вашего характера. Интересно, догадываетесь ли вы, о чем я хочу говорить? Думаю, что нет. Поэтому спешу вам назвать этот элемент по имени. Это терпение, выносливость, стойкость или постоянство. Я желаю сразу же открыть Евангелие от Матфея, 24 главу, где Иисус Христос рисует ясную пророческую картину того, как будет выглядеть этот мир под конец текущего века. Мир, который сегодня окружает нас, напоминает уже сегодня во многих отношениях эту картину. Когда я буду читать слова Иисуса Христа, я призываю вас думать о том, как много вещей, упомянутых Иисусом Христом, уже сегодня присущи нашей современной цивилизации. Итак, вот что говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 24 главе, в стихах от 6 до 13. Читаю. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Это не очень приятная картина того, как будет выглядеть этот мир. В ней есть очень много злых тонов, которые пугают, ужасают. Но Иисус указывает на одно основное требование, чтобы пройти через все это беспечно и найти спасение. Последний стих говорит: «Претерпевший же до конца спасется». Фундаментальным словом для выживания и успеха есть слово «претерпевший».
главным требованием есть терпение. Откроем параллельное место в Евангелии от Марка, 13 главу, 13 стих. Здесь говорится о той же ситуации. Вот что говорит Иисус Христос. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется». Обратите внимание на то, что это деепричастие стоит в прошедшем времени. «Претерпевший же до конца». Другими словами, вы не можете знать, претерпите ли вы, пока вы не претерпели. Таким образом, мы должны претерпеть все до конца, чтобы получить спасение в наиболее полном смысле этого слова. Итак, мы видим, что терпение, выносливость, особенно в период времени, в котором мы живем, является фундаментальным. И я считаю лично, что времена не изменяются в сторону улучшения, а ухудшения. Выносливость, терпение важны как для выживания, так и для успеха. Таким образом, перед нами очень важный практический вопрос. Как достигнуть выносливость? Как ее развивать? Как мы можем знать, что у нас есть этот главный ингредиент христианского характера? Я желаю открыть и прочесть отрывок из послания апостола Павла к римлянам, 5 главы, стихи от 1 до 5. Читаю. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Другими словами, выносливость является настолько важной, что мы желаем проходить через страдания, которые дают нам в результате выносливость. Страдание формирует выносливость или терпение, а терпение формирует характер. Мы говорим о полном христианском характере, а характер формирует надежду, состояние постоянного оптимизма. А надежда нас не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И поэтому мы стали сосудами, хранящими в себе любовь Божью. Я желаю представить вам простую иллюстрацию. Вы можете сформировать глиняный горшок. Его контуры и форма будут совершенны. Но вы не можете поместить в него что-нибудь, например, жидкость, до того, как вы закалили ваш глиняный горшок на огне. Если вы этого не сделали, он будет слабым, нетвердым и пористым. Вода в нем будет протекать. Наш характер, как этот горшок. Мы не можем вместить в себе, в своем сердце, любви Божьей до тех пор, пока не станем закаленными Божьим огнем сосудами. Этот огонь, который обжигает сосуд, делает его твердым, выносливым и способным удерживать то, что Бог в него помещает, является огнем страдания. Вот почему мы радуемся в страдании. Страдание формирует выносливость, то есть терпение, а выносливость делает характер. Характер дает надежду, и мы становимся сосудами для любви Божьей. Еще одно слово перед тем, как мы закончим эту радиобеседу. Я желаю прочесть послание Иакова, 1 главу, стихи от 2 до 4. Иаков говорит следующее. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенные действия, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Апостол Иаков в основном говорит то же самое, что и апостол Павел. Он говорит, что когда мы встречаемся с искушениями, оппозицией, трудностями, страданиями, мы должны почитать все это как радость. Почему? По причине всех тех благословенных результатов, которые из них вытекают. Испытания и искушения производят стойкость и выносливость.
А когда мы разрешаем выносливости сделать свою работу до конца, мы становимся зрелыми и более совершенными. А это и есть наша цель. Именно такими мы и должны быть в нашей духовной жизни. Мы должны объединиться с Богом в Его цели для нас, которая есть формирование совершенного, успешного христианского характера, который выражается тремя словами: зрелый, полный или законченный и без недостатка. Хотите ли и вы быть христианином без всякого недостатка? Тогда и вы должны пройти в своей жизни через этот процесс. Этим процессом есть испытания и искушения. И когда мы проходим через этот процесс, мы уподобляемся глиняному сосуду, обжигаемому в огне, который его закаляет и дает крепость. Этот огонь дает нам силу, стабильность, твердость, выносливость и способность вмещать в себе все то, что в нас влагает Бог. И после этого из стойкости вырастает зрелость и совершенство, исчезает всякий недостаток в сфере нашего характера, и мы тогда являемся успешными христианами. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Момент творения. Загадка атлантической Ридлеи. По человеческим меркам, маленькие животные, особенно обитатели океана, считаются неважными и незначительными. Но для Бога нет существ неважных и незначительных, ведь все живые организмы – Его творение, и каждая из них имеет ценность. Хороший пример тому – самая маленькая из всех морских черепах. Если большинство взрослых морских черепах весят сотни килограммов, то вес атлантической ридлеи составляет всего 30-40 килограммов. Об этой черепахе было известно очень мало. Лишь в 1947 году ученые узнали, что взрослые особи этого вида встречаются только на побережье Мексики. Поскольку черепашьи яйца – излюбленное лакомство не только людей, но и многих животных, обитающих на побережье, популяция атлантической ридлеи сократилась, и в ней теперь менее 1000 яйцекладущих самок. Но Творец дал ридлее некоторые преимущества над другими морскими существами. Так, после одного спаривания самка может откладывать оплодотворенные яйца на протяжении нескольких лет. Яма, которую она выкапывает для кладки, составляет 45 сантиметров в глубину, и черепаха за один раз может отложить туда 135 яиц. Хотя ученые практически не уделяют внимания атлантической ридлее, для Бога она не просто значима. Он наделил ее особыми свойствами, которые помогают ей выжить. Возможно, христиане по стандартам этого мира тоже считаются слабым звеном, но для Бога нет ни одного маловажного христианина. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Матфея 5:6. Если мы поставим себе жизненной целью святость, то обретем счастье. Если же целью поставим счастье, то будем искать его всю жизнь и не найдем. Именно это имел в виду Иисус в Нагорной проповеди. Он сказал, что путь к благословениям лежит через нищету духа, чистоту сердца и стремление к праведности. Он также сказал, что этот путь может вызвать преследование. Некоторые полагают, что могут стать счастливыми, отбросив ограничения. Устранение всяких правил и инструкций, считают они, избавит от огорчения, связанных с выбором между хорошим и плохим. Таким образом, устраняет разделение в человеческих взаимоотношениях. Один человек, исповедовавший такую философию, сказал: «Для меня гораздо важнее жизненное удовольствие и счастье, чем праведность. Быть праведным и страдать – это неинтересно. Я в этом убедился на примере взаимоотношений с моим 7-летним сыном. Еще и еще раз я вижу, перечисляет, в чем тот был неправ, только создаю страдания и отчуждение между нами». Если последовательно придерживаться такого принципа нравственности, то можно оказаться в глубоком огорчении. Такая философия отрицает существование греха в наших сердцах, как источника всех наших горестей, и не учитывает, что все непроходящие радости коренятся в отделении, отделении от зла и приближении к Богу. Ничто другое, как грех, может удалить радость во Христе.

«Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Иеремия 10:23.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

А сейчас вы услышите продолжение книги «Побег» о жизни и деятельности Марии де Фер. И вот они опять дома. Когда-то такой уютный дом теперь был пустой, холодный, угрожающий. Усталые и измученные сели они на оставшуюся мебель. Час спустя к ним в дом прибежала Лена Мартинс, их дальняя родственница. Она услышала, что Реймеры вернулись из Москвы домой и хотела предупредить Якова и Эмилию. Власти составляют списки всех тех, кто побывал в Москве, и готовят их к отправке в ссылку. Это не предвещало ничего хорошего, нужно было что-то предпринимать. Семья собралась на совет. Они помолились Господу, который лучше всех знал их положение, и поблагодарили Его за своевременное предупреждение через Лену Мартинс. И лишь тогда приступили к обсуждению возможных вариантов побега. «На вокзалах поставили охрану», — сказала Лена. «Поэтому поездка с крупным багажом теперь была невозможна. Они вынуждены были упаковать маленькие чемоданы и попытаться таким образом покинуть село». Реймеры решили разделиться на две группы. Мия и Кэти должны были сесть в поезд прямо из села и ехать до Армавира, чтобы там пересесть на московский поезд. Они узнали, что некоторые их знакомые, оставшиеся в Москве, все-таки получили разрешение на выезд в Германию. Попытаться во всяком случае стоило. Да и что оставалось предпринимать? Родители с младшим братом должны были приехать следом. Этот план был незамедлительно претворен в жизнь. Мия и Кэти с двумя легкими чемоданами направились на вокзал, но здесь их вскоре задержали. «Куда вы хотите ехать?» – спросил их служащий вокзала. Мия сказала ему, что они собираются в Армавир. Служащий хотел знать, с какой целью девушки едут в Армавир. «Мы хотим навестить нашего дядю», – ответили они. Ответ, казалось, удовлетворил чиновника. Но все же он проводил их до кассы, проследил за тем, чтобы они действительно взяли билеты до Армавира. Он не упускал девушек из виду, пока те действительно не сели в поезд, следовавший в Армавир. В Армавире они узнали, что поезд на Москву ушел час тому назад. Здесь тоже всюду была охрана. Сестры почувствовали себя под наблюдением. В конце концов, они решили покинуть вокзал и направиться в сторону города. Через некоторое время, когда служащие исчезли из виду, девушки остановились и помолились. После этого быстро повернули обратно и опять направились в сторону вокзала. В это время прибыл поезд на Ростов. Незаметно сели они в этот поезд и вскоре покинули Армавир. В Ростове им предстояла пересадка. Здесь служащих на перроне не было. Но зато они встретили Абрама Мартинса, знакомого. «Мы должны попытаться не выдать, что знакомы с Абрамом Мартинсом», – предупредила Мия. Ведь время было тревожное. Мия хорошо помнила исключение из института. Лучшие друзья голосовали за ее исключение. Никто не отважился сказать хотя бы слово в ее защиту. Каждый из страха, что с ним может случиться то же самое, был просто парализован. А Мартинс в любом случае не мог быть доносчиком. Но все их рассуждения не привели ни к чему. Абрам Мартинс сразу же узнал обоих сестер Реймеров и, подойдя к ним, тихо спросил. «Тоже в Москву?» Они подтвердили. Он тоже собрался в Москву, чтобы затем покинуть страну. Мартинс говорил шепотом и возле девушек долго не задержался. Создавалось впечатление, что и он боится быть опознанным. Вскоре прибыл скорый московский поезд. Мия и Кэти купили билеты, сели в вагон, и поезд тронулся. Чем ближе они подъезжали к Москве, тем беспокойнее становилось у них на душе. А главной и, казалось, невыразимой проблемой было то, что у Кэти не было при себе никаких документов. У Мии было на крайний случай удостоверение медсестры, но Кэти. И вдруг они услышали голос милиционера,
проверявшего документы пассажиров. Нужно было быстро что-нибудь предпринять. «Повернись к стене, притворись спящей и молись. Бог нас защитит», — велела она Кэти. Кэти послушалась ее, и тут же открылась дверь в купе и вошел, как потом выяснилось, довольно вежливый и дружелюбный милиционер. За ним следовал еще один. Он был вооружен. Мия показала ему свое удостоверение. Он был им явно удовлетворен. Ее переутомленный вид, казалось, передался свернувшейся калачиком Кэти. «Бедная девушка! Ишь как, утомилась! Пусть поспит, мы попозже еще вернемся и попросим ее документы», — сказал этот добрый пожилой человек, и они покинули купе. Кэти еще немножко полежала, а в это время поезд уже въезжал в Москву. «Они добрались! Бог услышал нашу молитву!» – воскликнули сестры после только что происшедшего с ними случая. В Москве у них был уже надежный адрес. По этому адресу они должны были дожидаться родителей с младшим братом. Прошло несколько дней, полных напряжений и беспокойства, и вот совсем неожиданно появились родители. Они тоже с приключениями покинули родное село. Отцу удалось нанять подводу, и они под прикрытием темной ночи и тумана смогли добраться до отдаленного вокзала. Здесь сели в поезд и неузнанными добрались до Москвы. В Москве от представителя МЦК они узнали, что разрешения на выезд уже не дают. Более 8 тысяч меннонитов были выдворены из города. Однако к 25 ноября Германия все же заявила о готовности принять беженцев, хотя бы на время. И Советы дали согласие. Таким образом, всем 5,5 тысячам немцев, еще находившимся в городе, было дано разрешение на въезд в Германию. Они покинули Москву. Реймеры же опоздали. Все попытки чего-либо добиться были тщетными. Мария позже вспоминала об этих днях в Москве. «Наше положение было очень тяжелым. Где найти крышу над головой? Люди боялись принимать у себя отверженных. Встал вопрос о пропитании. Хлеб к тому времени подорожал в 3 раза по сравнению с их первым приездом, а деньги отца были на исходе. Нужно было немедленно что-то предпринимать». Надежды покинуть Россию окончательно рухнули. В Москве семья остаться не могла. Появись родители где-нибудь в поисках работы, их бы немедленно арестовали. Они вынуждены были скрыться внутри страны. Но где? Из родного села первый же поезд вывез бы их в Сибирь. И опять собрал Яков Реймер свою семью для молитв и размышления. И так в один прекрасный день они пришли к окончательному решению. Родители с Гензи отправятся к родственникам матери в Крым, а Мия и Кэти должны остаться в Москве и пробиваться дальше. Весьма настоятельно Яков Реймер просил своих дочерей в самом крайнем случае, в опасности, спокойно отказаться от него, ведь они сделают это не на самом деле, а только для властей. Кэти в конце концов уже была готова ухватиться за эту последнюю возможность выжить, если нельзя будет иначе. Мия же отцу ничего не пообещала. Она молчала, как обычно поступала в таких случаях. Но в сердце своем знала, что никогда не сможет отказаться от отца. Она лучше умрет, чем сделает это. Спокойно посмотрела она в уставшие и полные страданий глаза нежно любимого отца. И взгляд выдал ее. Он знал, что она никогда не предаст его, как не сделала этого и прежде. И говорить тут было бесполезно. Смог бы он сам поступить таким образом в подобной ситуации? Конечно, и он не смог бы отказаться от дочери. Яков знал, что требует от своей столь похожей на него дочери слишком многого. И он тоже молчал. «Да сохранит Бог тебя, дочь».
Сестры проводили родителей с братом на Киевский вокзал. Подавленное состояние овладело Мией. Увидит ли она когда-нибудь своих вмиг постаревших родителей? Долго находилась она в объятиях некогда столь сильных рук отца. Но время расставаться приближалось неизбежно. Девушки, оставшиеся теперь в Москве одни, сразу начали искать себе работу и жилье. Теперь они были представлены сами себе. Мие шел 21 год, а ее сестре было 18. И казалось, некому о них заботиться, но был Бог. И в его могучие руки сестры предали свои судьбы. Мия попыталась поступить на учебу в Московский университет, но должна была сделать для себя горький вывод. В стране рабочих и крестьян для нее нет возможности учиться. Ей грубо отказали. Она вынуждена была искать другой выход. И девушка поместила в одной из московских газет заметку, в которой предлагала свои услуги гувернантке, либо учительнице немецкого языка на дому. В большом городе, естественно, всегда были семьи более состоятельные, которые могли себе позволить содержание такой прислуги. Особенно ценились знания иностранных языков. Даже новое руководство придавало теперь особое значение воспитанию своих детей, поэтому найти такое место было несложно. На свое объявление в газете Мия получила около 12 приглашений. Она решилась взять троих детей. Одна из них, Лилиан Шембекер, была дочерью немецких коммунистов. Ее родители работали в Коминтерне и жили в гостинице для иностранцев. Лилиан предстояло выучить и русскую, и немецкую речь, а также письмо. Двое других были детьми известных коммунистов. Им предстояло изучать немецкий язык, как иностранный язык. До обеда она занималась с Лилиан, а после обеда часто брала всех троих с собой в парк, где они гуляли и играли. Она говорила с ними, соответственно, и по-русски, и по-немецки. Они были для нее милыми детьми, и она легко справлялась со всеми обязанностями. Только изредка Мия попадала в затруднительное положение. К примеру, когда дети русских коммунистов узнали о существовании сказок. Под страхом наказания их родители запретили Мии рассказывать ребятам сказки. «Наши дети должны расти реалистами. В их мире не должно быть места ни сказке, ни Богу», – предупредили они гувернантку. Лилиан же, как все немецкие дети, выросла под впечатлением сказок и басен. Однажды она увидела, как одна старушка перебирала чечевицу. «Посмотрите, вон там, Золушка!» – воскликнула Лилиан. И тут же русские дети захотели узнать, кто такая Золушка. Как могла Мия объяснить это детям, не подвергая себя опасности? С трудом ей удалось их отвлечь. Мия нашла общий язык с их родителями. Они были очень довольны ее учительскими способностями, хотя знали, что Мия верит в Бога и что она дочь кулака, лишена гражданских прав. Но это им не мешало. Мии даже показалось, что им это на руку, так как они не приветствовали то, что их дети воспитывались вместе с другими советскими детьми. Особенно удивлялась Мия матери одного из ее подопечных мальчиков, которого в честь Ленина назвали Вилин. Коммунистка, деятельница в области просвещения, она на собраниях призывала матерей воспитывать детей в коллективе под присмотром идеологически праведного педагогического персонала. Сама же поступала как раз наоборот. Как может выжить такая система, когда даже ее носители не уверены в собственном деле, размышляла Мия. Кэти тоже нашла себе место у богатых людей. Ей отвели просторную комнату, сытно кормили, она жила в хороших условиях. Мия же проживала у одной старушки. В однокомнатной квартире располагались хозяйка с дочерью, Мия,
а в отгороженном двумя одеялами углу жил приехавший из провинции на учебу в Москву женатый инженер. Мия спала на большом сундуке. У нее не было ни шкафа, ни кладовой. Ее личным помещением был сундук. На нем она спала, в нем хранила свои вещи. Естественно, в таких условиях у нее не было возможности уединиться. Утром инженер-квартирант обычно спрашивал, кто хотел бы встать первым. И кто бы этим первым не был, другому не оставалось ничего иного, как закрывать глаза и ждать, пока он оденется и уйдет из квартиры. Затем подходила очередь другого. Для Мии это было явлением совершенно необычным. В этой небольшой квартире не было абсолютно никаких санитарно-гигиенических узлов, не было даже обыкновенной ванны. Поэтому Мия ходила в общественную, в баню. Здесь можно было приобрести кусок мыла и полотенце, за небольшую плату предлагали даже массаж. В первое время Мия несколько раз воспользовалась ванной на квартире Кэти, пока об этом не доложили хозяину. Чтобы в дальнейшем не подвергнуть неприятностям сестру, Мия тут же это прекратила. Еще труднее было со стиркой белья. И тут Кэти иногда пыталась кое-что из белья Мии положить в свою бельевую корзину, которую потом забирали в стирку две прачки. Но много в корзину не помещалось, да и это бросалось в глаза. Потому и это вскоре пришлось прекратить. Плохо обстояло у Мии дело с питанием. Лишенная гражданских прав, она не получала хлебных карточек, и ее заработка на пропитание не хватало. К счастью, кто-то из иностранцев подарил Кэти хлебные карточки, которые она отдала сестре. Иногда шимбекеры давали ей то апельсин, то плитку шоколада, что обычно было ее обедом. На ужин Мия почти всегда шла на какой-нибудь московский вокзал, где покупала себе горячий суп. В этом супе плавали лишь рыбные головы да картофельные очистки. Но что ей оставалось делать? Денег на лучший ужин у нее не было. Завтрак по сравнению с обедом и ужином был самым сытным. Благодаря хлебным карточкам, полученным от Кэти, она могла купить себе в булочной фунт серого хлеба. Часто этот хлеб был еще теплым и всегда очень вкусным. Каждый новый день начинался с проявления самого глубокого чувства благодарности Небесному Отцу, что Он заботится о ней, и что Он и в будущем не даст ей упасть, что бы с нею ни случилось. Дорогие друзья, на этом сегодня мы закончим чтение книги «Побег». Продолжение слушайте завтра в это же самое время.

хлопнуть дверью, да проще всего. Много ль надо усилий для гнева? Плоть вершит свою волю легко, наполняя гордынею чрева. Хлопнуть дверью и шансов не дать на беседу и на объяснение, порубить, покромсать, поджигать все мосты. Много ль надо смирения? А ведь Бог, прежде чем осудить, нас выслушивает для контракта. Бог дает людям шанс говорить. Люди людям не дают шанса. Что с тобой? Для себя уточни. Может, молишься ты безуспешно от того, что, взывая «учи», убегаешь с уроков поспешно. Но куда ты бежишь? От кого? Вот возможность проверить фундамент. Как расти нам, ища своего, если виден вовсю темперамент? Если сплетням раздолье даем, если дух непрощением наполнен, мы экзамен опять не сдаем. А ведь он был для нас приготовлен. Иногда позволяет Господь, чтобы нас обстоятельства сжали, чтоб проверить, насколько же плоть власть и силу имеет над нами. Заблуждение думать, что Бог на твоей стороне, если снова не пускаешь родню на порог, не исполнивши Божье слово. На замке не держи свою дверь, не кричи, не хочу разбираться, точка, точка. А как же теперь с этим будешь в молитве склоняться? Как ты спрячешь от Бога оскал, как услышанным им претендуешь, если снова экзамен не сдал, если снова ты свято шифруешь? Присмотрись. Может, этот конфликт был лишь частью небесных заданий? Может, Бог, прочитав твой вердикт, не нашел для него оснований? Присмотрись и сомнения развей. Может, ты тратишь время впустую, и Господь вместо точки твоей ставит именно здесь запятую. На земле мы живем для того, чтобы душу для неба готовить, не протиснуться плотью в него, поспеши отношения строить. Да, мосты возводить тяжелей, и не каждый ту стройку осилит. В доказательство правды своей мало кто о себе не сфальшивит. Нам даются попытки в борьбе сдать экзамен свой для аттестата. Но Бог даст столько шансов тебе, сколько ты ближним дал их когда-то. Но Бог даст столько шансов тебе, сколько ближним ты дал их когда-то.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

Дорогие друзья, в Иеремии, в 48 главе, 10 стихом написаны такие слова: «Проклят, кто дело Господне делает небрежно». Дело Господне настолько важно, неотложно, грандиозно и величественно, что проклятие пребывает на каждом, кто делает его небрежно. Бог имеет все основания требовать от нас всего самого лучшего и не будет мириться с ленью, проволочками, нерешительностью и небрежностью в работе. Эта требовательность закономерна, ведь речь идет о вещах неимоверной важности. Осень, 1968 год, Прага. Один юный христианин рассказал об Иисусе другому молодому чеху по имени Ян Палак. Ян, казалось, проявил искренний интерес к рассказанному, и поэтому христианин пообещал дать ему Новый Завет. Его намерения были самые благие, но прошли недели, прежде чем он вообще нашел Новый Завет. Но и тогда он все откладывал свой визит к Яну на потом. 16 января 1969 года на площади Священного Винцела Ян Палак облил себя бензином и поджег. Он так и не увидел обещанного Нового Завета. Одних благих намерений недостаточно. Есть поговорка о том, что дороги в аду вымощены благими намерениями. От них мало проку. Они должны повлечь за собой дела. Как этого добиться? Первое. Никогда не отказывайтесь от того служения, которое Господь дает вам. Если Он действительно наш Господин, тогда мы должны беспрекословно Ему повиноваться. Второе. Никогда не откладывайте ничего на потом. Промедление опасно. Оно лишает других необходимой помощи и поддержки, приносит нам чувство вины и сожаления. Третье. Делайте все старательно. Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Екклезиастам 9:10. Если какое-то дело достойно того, чтобы за него вообще браться, то оно достойно и того, чтобы за него браться со всем усердием. И, наконец, делайте все во славу Божию. Идете ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Мы все должны быть готовы повторить за Эми Кармихаэль: «Обеты Богу все на мне, цветы в поля манят напрасно, и не для меня игра теней на стене, пока мой труд не завершен и мой отчет не предоставлен».

«Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Иеремия 10:23.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Слава нашему Господу! Я прочитаю слова апостола Павла, который сказал, и это записано в послании филиппийцам в 3 главе, 13 и 14 стихи. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Моя тема – «Стремлюсь к цели». Апостол Павел стремился к цели. Дорогие, у кого из вас нет цели? У каждого есть какая-то цель. И я понимаю, что если у человека нет цели, он никуда в своей жизни не придет и ничего не достигнет. Почему? Цели нет. Жизнь неинтересная. И вот верующие, братья и сестры, тоже имеют цель. Для примера, для иллюстрации приведу несколько примеров, какие бывают цели у верующих. Ну, сначала возьмем библейских верующих. Один из них – патриарх Иаков. Какая у него была цель? Земное благословение. Ну, давайте мы прочитаем в Бытие, в 27 главе. Так, найдем 26 и 29 стихи. Вот чего он хотел, и он получил. Читаю с 27 стиха. Он подошел и поцеловал его, и ощутил Исаак, это отец Якова, запах от одежды его, и благословил его, и сказал, «Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Чего хотел, то и получил. Знаете, братья и сестры, иногда можно иметь цель и стремиться к ней, но не всегда правильно. Как Иаков, цель была вроде неплохая, по земным мерзким, по плотским, очень хорошая. Кто не хочет иметь от тука земли и от росы небесной? Да, все хотят. Но если это на первом месте, и если ты идешь к этой цели правдами и неправдами, как шел Иаков, то ты будешь несчастный в этой жизни человек. Знаешь почему? Потому что не это у Бога в сердце для нас каждого. Иаков к этой цели шел, достиг, но потерял много. Ему пришлось бороться с Богом. И Бог изменил Иакова, но за это заплатил цену. Повреждено было бедро. Дорогие мои христиане, давайте мы посмотрим на окружающую жизнь. Ну, если хватит мужества, на свою. Если не хватит мужества, на тех, кого знаем. Кто стремился к цели, и этой целью было роса небесная и тук земли. Вот иметь вот такое благословение для плоти. Чем кончилось? Ну, не всегда хорошо кончилось. Шли-шли и... бедные потерпели кораблекрушение. Вот так бывает со всеми, у кого неправильная, нехорошая цель. Земное благословение. Неплохо иметь земное благословение. Но если это вытесняет из жизни все остальное, Господа, родившегося, служение Ему, все, Проблемы будут, и проблемы есть. Давайте второго человека возьмем. Этим человеком был пророк Елисей. Если можно, давайте откроем 4 Царств. И во 2 главе... Так, тяжело с Большой Библией справляться. 4 Царство, во 2 главе прочитаем мы стихи 9 по 15. Здесь написано следующее. «Когда они перешли, Илия сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он, трудного ты просишь? Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих. И понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул, отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части, и поднял милотелей, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милотелей, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, где Господь, Бог Илии, Он самый? И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали, опочил дух Илии на Елисея, и пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли. Интересный человек. У него были и валы, и он занимался земледелием, Елисей. Вспомните, все было. И можно было умножать свое богатство и закрома, и как этот человек собрать урожай, богатый человек собрал урожай и говорит, душа, ешь, пей, веселись, много у тебя добра на многие годы. Но он так не поступил. Он пригляделся к Божьему человеку, Илии, видел, что на нем помазание Божие, Дух Божий присутствует, и ему так этого захотелось, что он сопровождал его везде и всюду. Знаете что, братья и сестры, когда ты встречаешь помазанника, трись об него, пускай помазание сходит. С кем общаешься, от того духа возьмешь. Знай, плохие сообщества развращают добрые нравы. Общаться с хорошими людьми – благословение, сильное благословение. Это точно. И если ты поставишь в своей жизни на первое место Господь, Твое царство, слава Тебе, пусть будет моей жизнью. Ты переживешь великое благословение и дальше услышишь на библейских примерах. Но он ходил молча, никому не говорил. И даже Илии не говорил. Илия-то почувствовал это. Когда пришли они в Вифиль, говорит, слушай, мне надо идти дальше, ты останься здесь. Нет, я пойду с тобой. Пришли в Иерихон. Илья ему говорит, ты останься здесь, я пойду дальше. Нет, я пойду с тобою. Перешли Иордан. Он ходил, знаете, он знал, что будет с Ильей. И пророки ему предсказали, знаешь, что господина твоего Господь восхитит? Молчите, тише, знаю. Но я другое имею. Я хочу от него благословение получить. Я хочу, чтобы эта сила, которая на нем, дух, был на мне вдвойне. Знаете что? И он получил. И он в два раза больше совершил чудес, и об этом написано в Библии, чем Илия. Трудного ты просишь, но если увидишь, знаете, Божье помазание и сила Духа Святого всегда обусловлена. Надо цену заплатить. Вот пристал к Илии и ходил за ним. Вы думаете, это просто было? Сегодня на машинах на собрание духовное не хотят ехать. А он пешком. Он пешком ходил. Сегодня хотят, чтобы дезодорантом пахло от тебя. А когда ты жарой пройдешь пешком километров 15, какие ароматы от тебя будут? Но ему было не важно. Не важно помазание. Вот был настрой у человека. Вот цель. И вот сравните Яков и Елисей. У одного цель хорошая. Закончилось, ходил потом, руб 20, бедро повреждено. А Елисей хоть плешивый был, но Бог в нем был. Ты, может, и считаешь себя с комплексом неполноценности, но другие как-то лучше, преимущественные для тебя, кажется, выглядят. Не бойся, если Дух Божий в тебе, если ты его любишь, молодец, будешь благословенным. Будешь радоваться и увидишь потомство долговечное. Вот что будет. Знаете что, братья и сестры? Вот у верующих бывают цели, да? Я уже немножко обозначил на библейских примерах, какие. Бывают плотские цели и духовные. Но интересно, как Бог смотрит на наши цели? Мы-то смотрим и стремимся к этим целям, которые понравились нам. А как же Бог смотрит на наши цели? Самое первое скажу. Бог смотрит на мотивацию. Ради чего мы домогаемся этого? Что ты хочешь с этого иметь? Ой, интересно. Это правда. Бог смотрит на то. Как ты объясняешь свою цель, к которой стремишься? Зачем она тебе нужна? Давайте посмотрим несколько библейских примеров. Ну, откроем хотя бы в книге «Бытие» и прочитаем в 11 главе. С самого начала. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес. И сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого, и рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город». Дорогие братья и сестры, вот цель интересная. Построим город. Для чего? Жить негде было? Было. Но построим себе имя вместе с этим городом. И знаете что? Построим башню в этом городе. А на этой башне предание говорит, они жертвенник устроили не поклоняться Господу, а демонам. Они хотели себе устроить имя. Башню до небес. Дорогие христиане, сколько людей строят себе имя? Подумайте. Даже в церквях. Я начинаю с больших. Некоторые не успел стать пастором. Дом молитвы надо строить. И построили себе памятники. Здание. А в здании 5, 10, 15 человек. Цель-то хорошая, а мотив какой? Памятник себе построить. Нет бы собрать людей, чтобы много было, живую церковь строить, а потом с этой живой церковью уже устроить дом молитвы. Не осуждаю, поймите меня правильно, сколько этих памятников пустых осталось. Я не говорю о том, чтобы не строить дома молитвы. Многие упустили время. Можно было построить дома молитвы. У них другая крайность была. Господь нам все даст. Мы будем церковь строить живую. Строили живую, а потом без здания. Их просто попросили из арендованных зданий. Почему? Мотивация не тая. И там можно строить себе имя. А вот если бы мотив цели был «Господь прославься», чтобы чудеса и знамения были, Господи, Твои, чтобы проповедь была не в слове, а в силе, вот это была бы цель, вот это была бы мотивация. Я встречался с одним американским пастором. Он проводил конференцию такую по служению освобождения. Ну, и когда мы с ним общались, я задал ему вопрос. «Слушай, говорю, а сколько у тебя членов церкви?» Он посмотрел на меня, говорит, «У меня немного. У меня 16 человек в Нью-Йорке. Но, говорит, это такие члены церкви, что, говорит, если бы надо было строить, Господь сказал строить дом молитвы, они бы отдали все, говорит, что имеют, и мы бы построили дом молитвы. Но не наша цель. Наша цель – делать людей свободными». Я смотрел на него и думаю, ну, не по-американски живешь, брат. Дорогие братья и сестры, можно строить себе имя. В истории человечества было много людей, верующих и неверующих, которые строили себе имя и остались у разбитого корыта. Сохрани нас, Господь, от того, чтобы у нас, верующих, были в Новом году неправильные мотивы. Правильный мотив, родившийся в праздник Рождества, живет в моем сердце. Я живу по его заповедям. Я и дом мой будем служить живому Богу. Я приложу все усилия. Неважно, буду я ездить на джипе, будет ли у меня авторитет большой, но мне важно, чтобы они знали моего Господа. И я сам, когда приду к вратам небесного Иерусалима и дверям, открыли и сказали: «Войди, благословенный, и наследуй царство, уготованное от создания мира». Почему? Да ты ж малым был верен. Над многим тебя поставлю. Еще приведу один пример мотивации. Однажды к Иисусу приходит мамочка с двумя сынами. И так мнется: «Что ж ты хочешь?» «Да вот, Господи, хочу, чтобы мои два сына, один сел у тебя справа, а другой слева». Дорогие родители, вы бы тоже хотели, наверное, чтобы у Иисуса ваши чада занимали место хорошенькое? Ну, как не хотеть? Да мы ж им все. И часть здоровья отдали, и не досыпали. И теперь молимся и плачем. Ну, хочется, чтобы они, ну, хоть не в царстве, а в церкви где-нибудь, у хору посередине сидели. Что хоть стихотворение рассказали когда-нибудь. Ай-яй-яй-яй. Хорошая цель, да? Но знаете что? Места раздает Господь. И почитает богопоклонников Он. Они, люди, раздают места и почитают людей. Если люди раздают места другим, великие такие, ну, важные места, и почитают других людей, Вы знаете, что беда потом приходит. Беда приходит с людьми. Им потом тяжело умереть, перейти в вечность. Каяться надо. А они не хотят каяться. Простить надо. А у них сердце гордыни полное. Как это я смирюсь? Я помню, рассказывали такое свидетельство. Один служитель умирал, никак не может помереть. Призвали сосудов к нему. Молится, Господь открывает. Исповедовать грех надо. А он уперся, нет. И так в мучениях ушел. А куда ушел? Царствие Божие. А может, не туда? Второй пример. Одна лежит больная. Опухоль серьезная. Серьезное заболевание у нее. Ну и Господь открывает, что если она простит своего мужа, останется жива. Если не простит, умрет от этой же болезни. Ну и ей рассказали, и муж сидит рядом. Она глянула на его. Ни за что! Прошло более 20 лет. И так и умерла. Дорогие братья и сестры, мотивация какая? Цель какая? Имя себе построить. Я большой, я большая. Дорогие христиане, просил бы великих людей опуститься с небес, немножко ниже, перед Господом склониться. Больше благословения будем иметь. В простых вещах так тяжело этому Адаму смириться. Так не хочется по Божьим правилам жить. О, иногда мы хотим по-коммунистически, по правде жить. А по Божьей истине разница большая. По правде это что мне, то и тебе. По заслугам, то есть. А по Божьей истине, а простим, как и мы прощаем. Какое тут подарки делать людям надо, прощая их. А тут научены как мне, так и тебе, по закону. Послушайте, когда у нас есть цели, Бог не только смотрит на мотивы, но Бог смотрит и на окружение, кто рядом с тобой, когда ты идешь к этой цели. Давайте библейский пример. Еврейское государство было целостным, достигло своего расцвета максимального во время Соломона, а во время Роваама разделилось на две части и стало израильское северное, иудейское южное. Ну и там цари пошли, кто какие. И вот иудейское более ближе было к Господу, и цари там были более богобоязненные, а израильское было нечестивым государством, потому что цари были такие. Ну и вот в иудейском царстве был однажды царь Иосафат. Ну, такой богобоязненный, нормальный, верующий. Хорошие реформы сделал, Бога боялся. Ну, что интересно произошло в его жизни? Вступил в союз с израильским царем Ахавом, а тот нечестивый был. Мало того, что вступил в союз, так еще ж породнили, дети поженили, сватами стали. И что? Ну, надо ж иногда угождать свату. И два свата становятся как два сапога пара. И что происходит с этими сватами? Ой, один раз случилось так, что этот Иосафат, хороший верующий, чуть не погиб из-за своего свата. Из этого Ахава пощадил Господь, потому что закричал, сильно закричал. Братья и сестры, когда ты свяжешься с нечестивыми людьми, может постигнуть тебе беда. Но если вовремя закричишь: «Господи, спаси меня, помилуй», помилует Господь. Но если ты не научишься, проблемы будут и дальше. Ну, Ахав умер – ладно, жизнь же продолжается. И вот он связался с его сыном Ахозией. А этот нечестивый. Знаете, есть такая пословица, что яблоко далеко не падает от яблони. Ну, это по общим таким наблюдениям. Ну, отец Ахав передал же дух такой своему сыну Ахозии. И вот они дружат. Иосафат немножко разбогател, корабли построил. Ну, общаются, узнали. В этом Фарсисе, это в Испании, золото есть дешевенькое. Ну, кто золото не любит? Слушайте, да этот металл желтый любили и сегодня любят. И тогда любили. И вот они решают ехать за золотом. Решают ехать за золотом. И что происходит, братья и сестры? Вторая книга Паралипоменон. Мы сейчас прочитаем. В 20 главе. С 35 по 37 стихи. Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем израильским, который поступал беззаконно, и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис. И построили они корабли в Эцион-Гавере. И изрек тогда Ельезер, сын Дадавы из Мареши, пророчество на Иосафата, говоря: «Так как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушил Господь дело твое, и разбились корабли, и не могли идти в Фарсис». Вот что произошло. Цель хорошая. Золото дешевое, можно было бы доехать. И если бы он не соединился с этим нечестивым Ахозией, точно бы он привез золото. Точно! И это не было бы грехом. Но соединился с этим человеком. И все, корабли разбились, но, слава Богу, сам живой остался. Дорогие братья и сестры, а сколько ж примеров, когда верующие садились в машины с нечестивцами. Простите за такое выражение. Бог иначе не называет людей, которые не живут по Божьей воле. И чем кончалось? Машина в дребезги. Сами вроде живые. Или нечестивцы живые, а верующий погиб. Почему? Пострадал. Да потому что нельзя. Нельзя объединяться. Даже если хорошая цель. Нельзя. Я вспоминаю такой случай. Пригласили меня в одну церковь проповедовать. Церковь новая. Собирались они тогда в Дворце культуры. Я приехал на богослужение. Все как надо, по-современному. Музыка играет, светомузыка на потолке. Ну, пожалуйста, Иосиф Степанович, проповедуйте. Я вышел там, сказал. Тяжело было, правда, говорить. Ну, кое-как сказал. Вроде неплохо. После собрания молодой пастор подходит. Ну, как у нас... Иосиф Степанович, богослужение вам понравилось? Я говорю: слушай, я не понял, что я был на богослужении. А почему? Я говорю: слушай, ну, во-первых, меня на этой сцене ослепили этими вот прожекторами, где тут вон у нас висят, такие там были. В зале темно, я люблю проповедовать, смотреть в глаза. Воспринимает, я даю пищу. Нет, мне надо заканчивать скорее. Ну, во всяком случае, я такого правила держусь. А тут, говорю, ничего не вижу, даже в очках какая реакция. Мало того, а говорю: а что это у вас за сполохи света и тени на потолок? Иосиф Степанович: так у нас же это светомузыка. Я говорю: да? Да не поймешь, говорю, это что, пользу приносишь, что ли? Наоборот, раздражает человека. Ты не можешь сосредоточиться. А потом говорю: а что это у тебя, говорю, за музыканты играли в прославлении? Гитаристы эти. О, говорит, это у меня мои школьные товарищи. Они узнали, что я создаю церковь, они пообещали ее помочь создавать. Они окончили консерваторию, они классные музыканты, они пишут стихи, на стихи ложат музыку и потом сами исполняют. И сказали, мы тебе год будем бесплатно помогать. Я говорю, слушай, да отправь их, заплати, чтобы они ушли от тебя. Он опять не понимает. Я говорю, какой православный поверит, что твой этот гитарист, который делал на гитаре вот такие непонятные движения такого сексуального характера, скажет, что он верующий, и твоя церковь нормальная? Никогда не скажет. Посмотрел он на меня сверху, я был такой маленький. Ну, чем кончилось? Я не знаю, чем кончилось. Как они разошлись? Ну, разошлись. А потом в группе прославления, я уже был еще раз несколько, вот, появились студентки. Они пришли из мира, у них одежка, ну, не совсем такая, как у верующих со стажем принято смотреть, ну, какая она должна быть. Ну, не успели поменять гардероб свой, денежек нету у студентов. Для них не важно как. Они выглядят, они хотели прославить Господа. Я стоял во время прославления и слезы бобом, потому что сила Святого Духа действовала через этих студенток, девочек, которые простенько выглядели, но они передавали вот свое содержание Духа, своего наполненного Духом Святым. Дорогие мои братья и сестры, Бог смотрит на наше окружение. Кто рядом с тобой? Я читал Тору, у меня есть в русском переводе с комментариями. И еще есть несколько еврейских книг, и вот там Псалом 90. И в этом псалме объясняется, говорится, что если праведник отправляется в путь, и тебе по пути, то постарайся с ним идти. Тебе будет сопутствовать успех. Но если человек нечестивый, и тебе по пути с ним, не иди с ним, потому что будет терпеть. Будешь терпеть. Я это знал с детства. Мне родители как-то рассказывали. Говорят, если еврей живет по Божьим правилам, праведник, то дружи с ним, будет тебе хорошо. Ему будет хорошо и тебе. Но если еврей не живет по Божьим правилам, уходи от него подальше. Потому что ему будет плохо, и тебе будет плохо. Это точно, дорогие христиане, братья и сестры, которые любим родившегося, празднуем Рождество два раза в году. Очень интересно, какие у нас цели. И кто рядом с нами в достижении Рождества.

люди понимать не будете друг друга. Поэтому посмотрите, кто рядом идет с вами по жизни, в бизнесе, скажем, еще как-то. Какие они? Помоги нам, Господь. Ну, давайте еще посмотрим интересный библейский пример. Опять же, вторая Паралипоменон. И во второй главе... В первой главе, прошу прощения, прочитаем с 10 по 12 стихи. Это Соломон просил Господу, когда Господь явился ему и проси, чего хочешь, сказал. Но ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить. Ибо кто может управлять сим народом твоим великим? И сказал Бог Соломону, за то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. Премудрость и знание дается тебе, а богатство, имение и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя. И так было. Вот цель. И когда появилась возможность просить у Господа, он говорит, дай мне премудрость, это ж твой народ, чтобы тебе были угодны все, чтобы тебе это приятно было. И Господь ответил ему, дал ему премудрость. Мудрее царей не было, чем Соломон. И вы знаете, что дал ему и золота, и серебра, и жемчуга, и драгоценных камней много. И был богатым человеком, и был в славе у людей. Дорогие братья и сестры, я дальше не рассказываю его историю, я хочу перевести вот это слово «стремлюсь к цели» на современное время для нас с вами. Братья и сестры, вот начался Новый год. Мы, правда, праздничные времена переживаем. Это ж радостно, это ж торжественно. Но мы пришли с нерешенными проблемами в Новом году, да? Мы пришли со своими недостатками. Мы пришли с тем, что не достигли многого в 15-м году. А так хочется, так хотелось. Что делать? Как выбрать цель, наконец? Чего держаться? Чего держаться? Знаете что, я вам посоветую. Я как-то проповедовал на эту тему, но повторюсь еще. Очень интересно и благословенно, если вы потрудитесь узнать, Господи, какая цель у Тебя для меня? Какой план Твой для моей жизни? Мне нравилась музыка, и я стремился туда всеми силами. Неплохое дело. Но я ж не спрашивал, Господи, а что тебе нравится? Все поломалось. Так вот, если вы спросите, Господи, какая цель? Он вам ответит, я могу помочь. Давайте мы откроем Слово Божие. И прочитаем в послании к Ефесянам, в первой главе, 19 и 20 стих. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах». Смотрите. Божий план для нас, уверовавших, чтобы мы его прославили на земле, чтобы распространить Царство Божие в силе здесь, чтобы его сила действовала, и люди после своей жизни в конце попали в Царство Божие на небесах, добавляю немножко. И вот для этого он дал силу Святого Духа. Николай Антонович об этом говорил. И как жить, говорит?

Но я прочитаю. Написано, Павел сказал, как безмерно величие могущества его в нас, верующих, по действию державной силы его. У нас могущество Духа Святого. И задача наша, живя свято, прославить Господа этой силой. Здесь на земле, силой Святого Духа. Послушайте, а как же это сделать? Что, мы не хотим разве? Я вам скажу один путь интересный, простой такой. Работа Духа Святого по Писанию начинается с крещения Духом Святым. Полноценное может начаться. С покаянием тоже начинается работа Духа Святого внутри человека, в его внутреннем человеке. Но если человек крещен Духом Святым и исполнен небесным наречием, это преимущественнее. Эта сила, она может действовать. И многие, крещенные Духом Святым, остановились. Почему? Для того, чтобы сила начала действовать, надо почаще молиться на иных языках. А кто молится на незнакомом языке, тот назидает себя. Так написано. Что значит назидает? Строит себя духовно. Он становится сильнее. Есть 4 разновидности говорения на иных языках. 4. Баптисты этого не знают. Да и пятидесятники не все. И одна возможность говорения на иных языках – это назидать себя. Это молиться на незнакомом языке, на небесном наречии для личного назидания. Сколько хочешь и когда хочешь. И это первая ступень вводная в действие даров последующих и остальных 3 – проявлений говорения на иных языках. Апостол Павел, вот этот, который много совершал чудес, который сказал, стремлюсь к цели, он что, вы думаете, хуже был современных богословов, отвергающих крещение Духом Святым? Он сказал, я более всех вас говорю языками. Зачем тебе, Павел, надо более всех? В собрании он запрещает говорить, а там другая разновидность говорения на иных языках. А вот лично ты можешь сколько хочешь. И я представляю, когда он 3 года шел в Аравию, там был и обратно шел, что он делал по пути? У него были диски, у него были кассеты с записями Слова Божия и современных коллективов, у него кондиционер был. Нет, и шел, и молился. Вот так, похоже, молился, и молился, и молился. И Господь дал ему большое благословение. Я вам советую, начните молиться, но запомните одну вещь. Иногда нам кажется, что все гораздо просто. Нет, не просто. Вы начнете молиться, и вы без души можете молиться. Вы можете остановиться, это все бывает, разочароваться в этом. Почему? Когда ты начнешь молиться духом на небесном наречии, вдруг ты начнешь понимать и видеть в себе, ай-яй-яй, тут у меня плохо, надо выбросить, тут плохо, надо выбросить, надо попросить прощения, надо покаяться, надо отрегулировать вещи. И когда ты это сделаешь и не ослабеешь, продолжишь дальше, сила Святого Духа явит тебе свое могущество. Ты будешь различать добро от зла или зло от добра. Ты будешь видеть хорошее и плохое. Ты будешь получать откровения. Вот что будет. А кто ж не хочет этого, хотим? Ну так давайте с Нового года, вот еще неделька прошла, и начнем. Будем молиться Духом. Но если Господь начнет показывать лично нам, надо будет потом еще прилагать старание, терпение, настойчивость, чтобы когда Господь очищает нашего внутреннего человека, вот тут не ослабеть, тут не захромать, не сойти с дистанции. Хорошо? Хорошо.
Ну, а дальше, а что ж делать, а у нас же нужды, а квартиры нету, а замуж надо выйти, а что делать? Я вам тоже прочитаю Святое Божье Слово, оно говорит следующее. Ефесянам 3 глава, с 20 по 21 стихи. «А тому, кто действующий в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим», или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь! Скажем аминь на это? А за что ж мы будем говорить? А потому что Он может, действующей в нас силою, сделать для нас несравненно больше всего, чего мы просим, о чем помышляем. Ищите прежде Царствие Божие и силы Его, и это все приложится вам. Дорогая Церковь Христова, прошу прощения, я всегда долго говорю, но я думаю, это неплохо, мы кое-что запомним. Пусть Бог благословит вас пережить благословение, стремясь к хорошим целям. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Добрый мальчик Тимофей, он от бабушки своей и от мамы принял веру, с ней шагал по жизни смело. Павел очень полюбил Тимофея, с ним дружил, наставлял его как сына. Юноша стал в вере сильным. Если ты, как Тимофей, верующих найдешь друзей, то они тебе помогут быть благословенным в Боге.

0: для детей.
1: Что-то мамы долго нет.
2: Ну, наверное, сумки тяжелые из магазина тащит. Пойду ее встречу.
1: Ой, вон она возвращается.
2: Точно. А что это она несет? Букет какой-то, что ли?
3: Ну, как вы тут без меня?
2: Да мы нормально. А что это ты принесла?
3: Это колосья пшеницы.
1: Мама, а можешь мне один колосок подарить?
3: Конечно, бери.
1: Здорово.
3: Ну ладно, я в дом пойду, сумки разберу.
2: Вася, ну зачем тебе колосок?
1: Я семена в песочнице посажу. Хочу, чтобы у меня хлеб вырос.
2: Вась, да ты что? В песке-то они не прорастут.
1: А что же делать?
4: Ваня, Вася, привет!
2: О, привет, Макс! Слушай, Вань, а вы не собираетесь сегодня Евангелие читать?
3: Собираемся. Идите все на веранду и начнем.
5: Однажды один из фарисеев попросил Иисуса разделить с ним трапезу. И Господь, войдя в дом фарисея, занял предназначенное ему место. В это время одна женщина, которая была известна в городе как блудница, узнав, что он находится в доме фарисея, принесла сосуд с миром, дорогим благовонным маслом. Сев у ног Господа, она начала плакать, обливая их слезами и целуя, отирать их волосами своей головы и мазать миром. Увидев это, фарисей, пригласивший Господа, подумал про себя.
6: Если бы он был святой и пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, потому что она великая грешница.
5: Тогда Иисус обратился к нему.
7: Симон, я хочу рассказать тебе одну притчу. У одного человека, дающего другим деньги в долг, было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Так как им обоим было заплатить нечем, он простил обоим. Кто из прощенных, по-твоему, больше возлюбит взаимодавца?
8: Полагаю, что тот, кому он больше простил.
7: Ты правильно рассудил. Видишь ли ты эту женщину? Я посетил дом твой, но ты мне и воды не дал, чтобы умыться. Она же слезами омыла мне ноги и отерла их волосами своими. Ты не встретил меня поцелуем приветствия, а она с тех пор, как я вошел, не переставала целовать мне ноги. Ты и простым маслом головы моей не помазал. Она же драгоценным миром помазала мои ноги. Поэтому говорю тебе, прощены многие ее грехи за то, что она возлюбила много. А тому, кто мало любит, мало и прощается.
5: И сказал Господь женщине:
7: прощены твои грехи, вера твоя спасла тебя. Иди с миром.
5: Симон же и присутствовавшие начали про себя думать, кто же Иисус на самом деле, если Он и грехи прощает. Однажды Господь находился у берега Галилейского озера, и вокруг Него собралась многолюдная толпа. Сев в лодку, Господь отплыл немного от берега, чтобы все люди видели Его, и начал говорить притчи о Царстве Божьем.
7: Вот вышел сеятель сеять семя. И когда сеял, одни семена упали рядом с дорогой и поэтому были затоптаны и поклеваны птицами. Другие упали на скалистую почву и, взойдя, засохли, потому что земля не имела влаги. Иные же семена упали между терниями, колючими сорняками, которые, взойдя, заглушили побеги добрых семян, не дав им вырасти. А иные упали на добрую землю и взошли, и принесли великий плод. Имеющий уши слышать, да слышит.
5: И спрашивали его ученики:
9: что значит эта притча?
7: Вот что значит эта притча. Семя есть Слово Божие. Семенам, упавшим при дороге, подобны те, кто это слово услышал, но когда пришел дьявол, то унес слово из сердец их, чтобы они, уверовав, не были спасены. Семенам же, упавшим на скале, подобны те, которые, услышав, с радостью приняли слово, но, не имея корня, верили короткое время, а во время испытания веры отступили. А упавшие в терния подобны тем, кто услышал слово, но затем на путях жизни не устоял перед заботами о богатстве и житейских наслаждениях, и плоды их не смогли дозреть. Тем же семенам, что упали на добрую землю, подобны те, кто, услышав слово, берегли его в добром сердце и в терпении принесли плод.
1: А что такое терние?
3: Это такое колючее растение, можно сказать, сорняк. Но слушайте дальше.
5: И сказал также Иисус:
7: «С чем сравнить нам Царство Божие? Или какой притчей описать его? Царство Божие подобно горчичному зерну. Когда его посеют в землю, оно, будучи самым маленьким из всех семян, пускает такие большие ветви, что птицы могут вить на них гнезда. Еще Царство Божие подобно большой сети, закинутой в море и собравшей рыб всякого рода. Когда она наполнилась, ее вытащили на берег и собрали хорошую рыбу в сосуды. Так будет в конце времени. Выйдут ангелы и отделят злых от праведных, и бросят злых в огненную печь. Там будет плач и скрежет зубов».
5: И многие другие мысли говорил Христос притчами ученикам и народу. В это время пришли к Иисусу мать и братья его, и не могли из-за толпы пробраться к нему.
9: «Матерь твоя и братья твои пришли, и стоят снаружи, желая видеть тебя».
7: «Моя матерь и мои братья – это слушающие Слово Божие и исполняющие его».
5: Сказал Господь, желая показать, что в родстве с ним могут быть многие.
1: И мы,
3: и мы.
5: В один из дней Иисус с учениками сел в лодку и сказал:
7: «Переправимся на ту сторону озера».
5: И они отплыли. Во время плавания Христос заснул. И налетел вихрь на озеро. И стало лодку заливать волнами так, что она начала тонуть. Тогда ученики разбудили его, говоря:
0: «Наставник, проснись!»
5: Он же, пробудившись, разбронил ветру и взбушевавшейся воде, и стихия тотчас улеглась, и настала тишина. Упрекая учеников в маловерии, Иисус сказал им:
7: «Где ваша вера?
9: Кто же он? Что и ветрам повелевает, и воде, и они повинуются ему».
5: Говорили они в страхе и удивлении между собой. После этого приплыли они в страну Гадаринскую, которая была напротив Галилеи. Когда Господь вышел на землю, встретил его человек, одержимый бесами. Он не носил одежды и жил в могильных пещерах. Увидев же Иисуса, человек этот припал к его ногам и громким голосом сказал:
10: «Что тебе надо от меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Молю тебя, не мучь меня».
7: «Как тебе имя?»
10: «Легион».
5: И начали нечистые духи просить Иисуса, чтобы не посылал их в бездну ада. Паслось же там, на горе, большое стадо свиней, и они попросили Христа позволить им войти в них. Господь позволил. Тогда, выйдя из человека, бесы вошли в свиней, и ринулось все стадо с обрыва в озеро и утонуло. Пастухи же, увидев происшедшее, побежали и рассказали о случившемся в городе и в деревнях. Тогда люди из этих селений пошли посмотреть, что случилось. И, придя, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящим у ног Господа, одетым и в здравом уме, и устрашились. Они попросили Иисуса покинуть пределы их земли, так как были объяты великим страхом, а человек, из которого вышли бесы, просил взять его с собой. Но Иисус сказал ему:
7: «Возвращайся в дом твой и рассказывай всем, что сделал тебе Бог».
5: И пошел исцелившийся, проповедуя всем, что сделал ему Иисус. А Господь, войдя в лодку, возвратился в Галилею.
1: Как много бед! бесов поселилось в этом человеке, что даже на целое стадо свиней хватило.
2: Так что же, и эти несчастные люди ничего не поняли. Предпочли свиней и бесов Господу Спасителю. А давайте дальше почитаем.
3: Обязательно. Только в следующий раз.

«Фу!» – кривится Луша. Из зеркала на нее смотрит недовольное лицо. Она, наверное, не удивилась бы, если бы оно показало ей язык. Свидетельство того, что у Луши плохое настроение. Она единственная в классе с рыжими волосами. Если бы они хоть кудрявыми были, а то торчат, как перья зеленого лука. Так, по крайней мере, утверждает Варя, дочь торговца овощами. Ей с

0: ласково теребит ее конский хвостик. Она слишком поглощена обидой. Среди большого луга стоит мощное старое дерево. Илуша решает посмотреть на мир сверху. Ловко, так что и белка позавидовала бы, она взбирается по дереву вверх и садится на толстый сук. Болтая ногами, она озирается. Несколько выше на дереве сидят два возбужденно щебечущих воробья. «И что они так сердятся?» – думает Луша. Когда она раздражена, она считает, что весь мир сердит. Не может же она знать, что воробьи обсуждают, что будет у них на ужин. Между тем толстый коричневый жук пытается взобраться на ее колено. Луша говорит ему: «Привет, господин жук, ты ко мне в гости пожаловал?» Но он почему-то спешит уйти от Луши и скрывается за развилкой сука. «Он меня тоже не любит!» – ворчит Луша. Она ведь не знает, что жук вспомнил о том, что ему с супругой сегодня надо быть на соревнованиях по бегу. Вот ему и пришлось поторопиться, чтобы не опоздать. Солнце рассыпает светлые теплые пятна через листву, и несколько пчел жужжат серенаду ко дню рождения своей тетушки. Но Луша как раз размышляет о том, довольны ли красные маки внизу на лугу своим красным цветом. «И что это там за девочка на дереве растет?» – раздается вдруг снизу. Луша прерывает свои размышления и смотрит вниз. На лугу стоит невысокий круглый человек с рыжими усами, в зеленом берете и с чемоданом в руке. Из рюкзака на его спине выглядывает что-то громоздкое, похожее на деревянную подставку. Луша удивляется. «Кто в такую теплую погоду гуляет по полю в берете и с чемоданом?» А теперь он повязывает большой белый передник. «Вам не жарко?» – спрашивает она. «О, еще как!» – вздыхает усач. «Поэтому я следующую свою картину буду рисовать в тени этого дерева. Я художник», – добавляет он, слегка краснея от гордости. «Я тоже иногда рисую акварельными красками», – говорит Луша. «Но сегодня мне не хочется рисовать». Она разглядывает баночки с красками, которые художник достает из чемодана. Неуклюжий предмет из рюкзака оказывается мольбертом, на который художник натягивает свежее белое полотно. «А почему тебе сегодня не хочется рисовать?» – спрашивает художник, расставляя банки с красками в определенном порядке. Справа в конце ряда, после зеленой и черной красок, он ставит банку с водой. На этикетке банки еще можно разобрать надпись «Клубничное варенье». «Вчера в школе Петька сказал, что я, наверное, головой упала в ведро с краской. Интересно, кто придумывает цвет волос для ребенка?» – спрашивает Луша, глядя вниз на 5 кисточек, появившихся вместе с палитрой из рюкзака. «Ох!» – говорит художник и протягивает Луше наверх румяное яблоко, которое он вместе с зеленым достал из бокового кармана рюкзака. «Кто придумал людей? Это тот же, кто небо украшает облаками и утренней зарей. Кто придумывает узоры для крылышек бабочек и знает, почему банан кривой?» Удивленная Луша благодарит и откусывает яблоко. «Как много хороших идей у него!» – говорит она. «Да, и он сделал так, что все чудесно подходит друг к другу», – говорит художник и открывает баночку с красной краской. «Почему вы начинаете именно с красной краски?» – спрашивает Луша, думая о своих волосах. «Это мой любимый цвет», – говорит художник и снова немного краснеет. «Знаешь, этот великий художник, о котором я говорил, придумал и тебе такие красивые рыжие волосы. Они отлично подходят к твоим зеленым глазам». Художник берет банку с зеленой краской и показывает на луг. «Видишь красные маки на зеленом лугу? Их не так много, но среди травы они выделяются особенно ярко. И именно это придает всему лугу нечто особенное».
1: «В чем же особенное?» – спрашивает Луша.
0: «Представь себе птичий двор», – говорит художник и обмакивает кисть в белую краску. 15 белых кур и только одна черная. Вот в этой черной, несомненно, что-то особенное». «О да», – говорит Луша, – «у нас в школе недавно было тоже что-то подобное».

Все в классе получили двойки за контрольную работу по математике. Только у Лены была пятерка. Вот-вот, это я и хотел сказать. Радуется художник, довольный тем, что Луша его понимает. Для подтверждения он рисует несколько веселых синих кружков на холсте, который уже почти совсем заполнился зелеными штрихами, красными пятнышками и белыми облачками. «С рыжими волосами то же самое», – добавляет он, широко улыбаясь. «В рыжих волосах что-то совершенно особенное. Тот, кто смеется над ними, может быть, немного завидует». Луша только теперь замечает, что художник тоже рыжеволосый. «Разве мне мой зеленый берет не к лицу?» – спрашивает он, еще шире улыбаясь. Луша, болтая ногами, смеется. Размахнувшись, она бросает огрызок яблока в направлении пшеничного поля. «Ты думаешь, что тот, кто меня придумал, считает меня красивой?» – спрашивает она уже в гораздо лучшем настроении. «Конечно! У этого художника отличный вкус! Посмотри только вокруг на его живые картины!» Луша открывает широко глаза и начинает рассматривать кору дерева перед собой. Она видит, что на корявой древесине растут темно-зеленые мхи и ажурные голубовато-серые лишайники. Через листву и ветви проглядывает голубое небо. Она слышит опять жужжание пчел и шелест листьев от ветра. Щебетание воробьев ей кажется теперь веселым и приветливым. Она смотрит вниз и видит, что художник закончил свою картину. Чистит кисточки и складывает все. Баночки, мольберт и палитру. Обратно в рюкзак и чемодан. Луша хочет получше рассмотреть картину и соскакивает с дерева на траву. Она видит большой зеленый луг с несколькими красными маками и с большим деревом, на котором висит ярко-красное яблоко. «Ты извини меня, я не умею хорошо рисовать людей», – смущенно говорит художник. «Поэтому я на дереве нарисовал только яблоко». «Ну глянь, как красиво красное пятнышко среди листвы!» «Красный и сочная зелень. Чудесно!» Луша улыбается. Настроение у нее опять отличное. По дороге домой она представляет себе, что гуляет по обширной пестрой картине, и великий добрый художник смотрит на нее. Не случайно он дал ей рыжие волосы, иначе бы их на картине просто не доставало.

Труженик. Все старые куски металла на свалку за город везут, а после, после переплавки, плуг или трактор создают. И целину тот плуг распашет и бараною разлихлит. Зерно пшеницы в землю ляжет и всех нас хлебом одарит. Так Бог работает над нами, Он плавит сердце и кует. Из неугодной ржавой стали Он жизнь нам новую дает. Как вечный труженик небесный, над нами трудится Господь, чтобы очистить наше сердце и обновить наш дух и плоть.

0: веселый народец. Греются на берегу на солнышке, а как подойдешь поближе, прых-прых-прых в воду. И все мигом на дне попрятались. Но постойте тихонько на берегу, пройдет 2-3 минуты, глядь, из воды уж торчит головка, а там и спинка наружу. Огляделась лягушка, нет ничего опасного, и поплыла к берегу. Следом за ней вторая, третья. Вот и опять вся лягушиная компания сидит на солнышке, греется, караулит пролетающих комаров да мушек. Веселый народец лягушки. Глядишь, как блестят на солнце их гладкие зеленоватые спинки. Глядишь, и сердце радуется. Но вот наступает ночь. Вы идете в саду по сырой тропинке, впереди прямо через дорожку прык-прык-прык. Нет, это совсем не лягушка. Та скачет большими прыжками, а эта еле передвигается. Поймать ее ничего не стоит. И в руках на ощупь она совсем иная. Кожица не скользкая, какая-то шероховатая. Это не лягушка, а серая жаба. Многие из ребят боятся жабы. В руки ни за что не возьмут. Ведь она поганая, ядовитая, от нее на руках бородавки бывают. И все это, ребята, сплошной вздор. Никаких бородавок от того, что подержишь жабу в руках, не будет. Правда, кожица жабы покрыта особой слизью. Эта слизь ее от врагов защищает. Схватит жабу какой-нибудь хищный зверек. Фу, как невкусно! Щиплет во рту, сразу бросит. А если ты в руки жабу возьмешь, ничего не почувствуешь. Только потом руками глаза не три, защиплет. А вымыл руки, вот и делу конец. Значит, зря про жабу нехорошая слава идет. На самом же деле она не только никому не вредит, а еще и пользу приносит. Если найдете жабу, ловите ее и несите скорее в огород. Там она всех гусениц, всех слизняков переловит и съест. А чтобы серая пучеглазка не удрала от вас, ей нужно домик устроить. В темном сыром уголке сложите из обломков кирпичей и камешков маленькую пещерку. Жаба – домоседка. Она охотно поселится в вашей квартирке, только нужно, чтобы в ней было прохладно, темно и сыро. Уж такую жабу нрав, не выносит она жары и яркого солнца. Весь день просидит серая пучеглазка в своей темной сырой квартирке, а как наступит ночь, тут она и отправится на охоту за гусеницами и слизняками. Жаба огороднику – первый друг.
1: Співає небо чудову пісню про добру волю та мир землі. Хай буде слава для Бога вишніх. Лунають з неба слова святі. Співає небо, душа радіє. І славить щиро святе дитя. Прийшов на землю Христос Месія. Світила ясно з небес зоря. Співає небо, а нічка тиха. Спокоєм землю все у рта. Там біля ясел забудь про лихо. Сілися низько до ніг Христа. Співає небо, ти чуєш, друже. А чи співає душа твоя? То звістки з неба не будь байдужим. Хай сяє в серці любов Христа. Амінь.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство», в 7 часов «Чтение Библии», затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов «Проповедь Виктора Бейни», в 9 часов «Чтение книги» и в 10 часов «Проповедь Ярла Николаевича Пести».
1: Я вспомнил слова апостола Павла, который утверждал, что нам не должно быть детьми умом на злое, быть младенцами, а по уму совершеннолетние. И он говорит, апостол Павел, в другом месте, что когда я был младенцем, по-младенчески мыслил, говорил, по-младенчески рассуждал, а когда стал мужем, то есть взрослым человеком, то оставил младенческое. Часто мы не можем проанализировать тех или иных происшествий и событий, которые происходят в нашей жизни именно по этой причине, что мыслим младенчески, по-младенчески рассуждаем. Интересно, что эти два вида разума, которые упоминал апостол Павел, они существуют и существовали в еврейской традиции понимания вот такой классификации, и в еврейской традиции во времена Иисуса так и называли «мохин де катнут», то есть «малый разум», и «мохин де гадлут» – «большой ум» или «большой разум», «взрослый», «созревший». Чем они отличаются, эти два состояния ума? Я как-то приводил пример, и хочу повторить его вновь. Когда бьют собаку палкой, что она делает? Она грызет палку. Собакой, которой наносится урон, наносится удар, она не может своим собачьим умом сконцентрироваться на том, что за палкой, от которой ей действительно больно, находится чья-то рука, и кто-то движет этой рукой. Собака в состоянии увидеть только то, что наносит ей ущерб. И вот у нее такой малый ум. К сожалению, мы впадаем в подобную ситуацию, когда мы встречаемся с какой-либо реальностью, мы всегда на нее должны как-то реагировать. И проблема в том, что мы можем реагировать на нее младенчески, то есть малым, или ум короток, знаете, есть такое выражение, или взрослым взглядом, умом взрослого человека, мужем совершенным, как говорит апостол Павел. Чем отличается то или другое? Если ум или образ мышления младенческий, то все наше внимание уходит на последствия этой проблемы. Ну, скажем, обидели меня, мне так больно, так плохо, так одиноко. Что-то произошло в моей жизни, чего я не ожидал. Что-то случилось, что я не планировал, и все это исходит из желания решить эту проблему тут же в лоб, как говорится. И к корню проблемы прийти невозможно, потому что потушу пожар, а потом буду думать. Мы все время занимаемся тушением каких-либо пожаров, не замечая при этом, что они возникают от нашего неосторожного обращения с огнем. Я думаю, вы понимаете. Так вот, это младенческий ум, который занимается только результатом того, что сделал. «Мне плохо», он восклицает. «Господи, измени эту ситуацию! Господи, поменяй что-либо вокруг меня!» Я должен сказать, наверное, это не секрет для тех, кто понимает, как управляет Бог Вселенной. Обычно Бог не отвечает на такие молитвы вообще. То есть Бог не отвечает на молитву человека, который, находясь в каких-либо обстоятельствах, даже стесненных, видит только лишь палку, но не видит причину, которая эту палку движет. Потому что все обстоятельства, которые возникают, они, во-первых, названы нашим поприщем, то есть путем, по которому мы идем, и мы призваны, согласно 12 главы послания к евреям, с терпением проходить предлежащее нам поприще. Внушает ли эта мысль безнадежность, что вот мы проходим поприще, и у нас нет никакой надежды от тоски, от обстоятельств, которые сгустились и, в общем, создали нам очень плохую атмосферу? Нет, такой безнадежности быть не должно, потому что любое поприще и тесные обстоятельства, и если даже это палка, она всегда нас направляет на нужный и верный путь, как однажды, услышав голос с неба, апостол Павел, который еще звался тогда Шаулем или Савлом, Всевышний ему сказав такие слова: «Трудно идти тебе против рожна», то есть трудно идти против той палки, которая тебя отталкивает от совершения каких-то, ну, в общем-то, ненужных дел и направляет на правильный путь в нужное русло. И поэтому человек, который способен взрослым умом охватить не только существующую ситуацию, но, молясь, подняться выше и охватить весь объем, а значит, увидеть по милости Божией, а увидеть это возможно тогда, когда мы хотим увидеть, когда мы действительно хотим увидеть то, что ее порождает, то есть, как бы мы сказали, корень проблемы. И вот если есть возможность исправить то, что в корне, тогда исчезают сами проблемы. Вот такое исправление, оно называется в Библии покаянием, согласно Нового Завета, если мы переводим слово «покаяние», «метаноия», оно означает изменение мышления, изменение сознания, изменение того направления мысли, которое было превалирующим в тебе. То есть ты от младенческого ума возвращаешься или обращаешься к взрослому, который видит не только существующую ситуацию, но и корень самих проблем. На иврите слово «покаяние» называется другим словом «чува», и, конечно, апостолы, проповедующие покаяние, не использовали греческих слов, а «чува» означает «возвращение к ответу», то есть возвращение в то место, где было совершено некое нарушение, где возник дефект корня, как бы мы сказали. То есть возможность увидеть проблему не только в ее существующей, можно сказать, глобальности, но тот корень, который вызвал эту проблему, и тем самым, исправив ее, быть исцеленным душою. И это признак душевной зрелости человека, в отличие вот такого животного, младенческого ума, который способен только понять ту причину, которая бьет по носу, как вот эту собаку. А ум взрослый, он понимает какую причину? Духовную. Причину причин. То есть во всех событиях нашей жизни нет никаких иных причин в добрых и в недобрых, кроме причин духовных, братья и сестры. Нет ничего в этом мире, чтобы двигалось самостоятельно, не имея духовной основы и разрешения Всевышнего на это движение. Я думаю, мы понимаем и слова Иисуса Христа, говорящие о том, что и волос с нашей головы не упадет. То есть и волосы сочтены. Отец Небесный знает все, знает нашу жизнь, наши поступки. Нам очень трудно это осмыслить, но все причины событий, которые в нашей жизни случаются, не случайны. Я думаю, что, наверное, это все-таки постулат веры, который человек, обретя действительно свою искреннюю веру в Бога, должен принять и научиться осознавать. Ничего в этом мире нет случайного. Хотя, конечно, мы склонны всегда то, что происходит с нами негативного, как-то оправдать себя в этой ситуации. Нам очень трудно принять порой, что есть в нашей жизни и наказание от Всевышнего, согласитесь, очень трудно. Мы чаще используем слово «у меня такое испытание». Правда? Испытание, ну да, испытание допускает и посылает Бог в нашу жизнь. Но испытание отличается от наказания тем, что испытание, оно, знаете, как бы сказать такую верную фразу, оно закаляет, укрепляет крепкого. Не знаю, как это правильно выразить, испытание приходит туда, где уже есть некая крепость. То есть как железо, металл, выкованный какой-то предмет, орудия закаляются, чтобы обрести дополнительные свойства, и без них они уже обладают свойствами высокими. А наказание, наверное, происходит тогда, когда нужно что-то исправить и искоренить. То есть исправить какие-то последствия того, что мы сделали, или лишить нас возможности совершить эти преступления. По словам преступления, не читайте юридическое, только лишь понимание. А когда мы преступаем заповеди Божии, лишить нас возможности в будущем, чтобы мы чувствовали, видели и остерегались. Так вот, как же нам реализовать наш разум? Ведь Писание говорит, что мы имеем ум Христов. Это значит, что у человека, обратившегося к Богу, изначально вложена в неком потенциале способность иметь вот такой образ мыслей, правильный, верный, то есть видеть не только внешние, но глубочайшие внутренние корни. Что же нам мешает реализоваться? Этому есть несколько причин. Первая причина, что мы бываем куплены нашими чувствами. Вы знаете, наши чувства порой обманывают нас. Они говорят так, что все нормально идет, все прошло, и ничего за это не пришло. Когда возникают какие-то трудности, мы стараемся не думать о них. Знаете, как говорят, полежи, и пройдет, утро вечера мудренее. В какой-то степени это правильно, но согласитесь, что бывает совершенно не так. Приходит утро, а проблема никуда не улетучилась, а время потеряно. То есть одна из сторон, что человек находится в таком эмоциональном, ну как бы угаре, что с ним ничего вот, ну, не будет такого, вот, чтобы происходит с другими людьми. А если что-то с ним и происходит, то это совершенно случайно. Вот у него-то это точно за что-то. А у меня это так просто получилось, непонятно зачем. Ну, как бы пойду дальше, не буду задумываться. А, кстати, когда что-то приходит плохое, хорошо, если мы говорим хотя бы за что, правда? Хотя, когда приходит хорошее в нашу жизнь, я редко слышу такие молитвы: «Господи, за что?» Когда умирает кто-то и покидает нас, мы говорим: «За что нам это наказание?» Когда рождается ребенок, редко кто восклицает: «Господи, за что ты дал нам это благо?» То есть такую честь, доверие и так далее. То есть в большей степени мы говорим «За что?», когда что-то происходит негативное. Потому что человек, его разум подкуплен эмоциями, то есть таким состоянием, которое уводит его от реальности. Другая причина – нам мешает то, что мы все время заняты обыденным, правда? То есть какое-то время мы можем попытаться сосредоточиться на духовных вопросах. Попытаться, я уже сказал, у нас не хватает сил и времени, потому что, казалось бы, все нас тянет сосредоточиться только над тем, что находится вот прямо перед носом у нас. Вот как будто бы такое искушение – хочется задуматься, хотел бы, но тут возникает какая-то очередная проблема бытовая, которая вообще тебе не дает ни о чем думать. И когда человек занят только непосредственными своими событиями и интересами, тогда он живет с таким ощущением в мире, что эти события возникают беспричинно, сами по себе. И ему все кажется случайным, как я уже сказал. Ни с того ни с сего заболел, ни с того ни с сего попал в аварию, не знаю, случайность, пошел купаться в море и неожиданно утонул, кто бы думал, да? И несмотря на то, что события происходят, и даже трагические события, все кажется случайным. И поскольку, когда все кажется случайным, вот этот младенческий ум уверен, что с ним ничего не произойдет. Но взрослый ум, он имеет страх Божий, потому что он верит в то, как написано, что посеет человек, то и пожнет. Мы об этом часто забываем, что посеет человек, то и пожнет. И для того, чтобы увидеть руку, которая порой держит эту палку, нам нужно пробудить наш взрослый ум. Нам нужно действительно видеть корни каких-то проблем. Нужно остановиться на путях наших. Может быть, отвлечься от суеты, погоня за ветром, отвлечься от того, что происходит, даже от попыток решить какие-то неразрешимые проблемы и совершить вот это путешествие назад, найти корень, вернуться к ответственности, чтобы принести покаяние. Покаяние, которое и будет изменением наших мыслей от детского ума к ответственному взрослому, который понимает, что за все в жизни человек несет ответственность. Иисус Христос сказал: «За каждое праздное слово мы дадим ответ в день суда». То есть это настолько звучит серьезно, настолько серьезно звучит, что мы уже привыкли, казалось бы, к этому, не обращаем внимания, правда? Но на самом деле это очень все важно, потому что все, что мы делаем, оно не проходит бесследно. Нам кажется, что сегодняшние события нашей жизни пришли сами по себе, но мы порождаем и доброе, и злое. Во всем ищите духовные причины. Мудрый видит беду, написано, и укрывается. Неопытные идут вперед и наказываются. То есть они не видят. То есть нам нужно видеть, мы призваны к мудрости, то есть к проницательности. Мудрость – это особое слово на иврите «арум», что означает очень много таких тонкостей, но в первую очередь проницание, то есть способность видеть не внешнюю бутафорию, а суть вещей. Поэтому дай нам Бог мудрости, такая, как у Всевышнего, для нас предлагается. Написано, кто ее просит, тому Бог дает без всякого упрека. Единственная возможность, как и что мы можем изменить. Мы можем изменить себя и свое отношение к жизни и во всем искать духовные причины. Эти причины, чему хочет нас Бог научить, что хочет исправить в нас Господь, куда Он нас движет, что в нас не соответствует тому, кем и чем мы должны быть. Причем каждый из нас внутри себя, если он не с детским умом, знает тот идеал, который Бог вкладывает в него, по крайней мере, на сегодняшний день. Он слышит вот этот призыв Божий, как написано: «Ищите лица моего, слышу от тебя, твой голос призывает меня». Я интерпретирую своими словами один из псалмов. Псалмопевец говорит, что «слышу в своем сердце призыв от Бога, ищите лица моего». И вот мы все этот призыв слышим, правда, друзья? Но все ли мы отвечаем так, как псалмопевец? И он говорит: «И буду искать лица твоего». Искать лица Божьего – это искать правды о себе, о мире, о том, что происходит в нашей жизни, Божью волю, Божью власть, Божью милость, разумеется, Божье провидение, все, что есть у Него. И да благословит нас Господь. Слава Ему!

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

чьи страницы чисты, без помех. Он писатель, и с этого мига каждый час, каждый день пишет он, заполняет ее он словами, заполняет своими делами, всей жизнью, душой и умом. Мы писатели, братья и сестры, пишем мы, но понятно ли все? На полях часто ставим вопросы. Почему это так? Для чего? Для чего эти скорби и горе? Почему разлетелась мечта? Отчего, как в тумане порою, мы идем и не видим Христа? Почему крест тяжелый так давит? Для чего у могилы стоим? Лишь тогда мы вопросов не ставим, когда в радости счастье парим. И до нас на страницах вопросы ставил в горьком смятении Иов. Иоанн, попадая на остров, задавать был вопросы готов. После нужного дела, общения, одинок он на старости лет, появилось на свет откровение. Так получен от Бога ответ. Но другой Иоанн не дождался разрешений вопросов своих. Как орел в клетке он оказался и в тюрьме головою поник. Сильный духом и с пламенной страстью, сколько сделать еще бы он мог? Меч над ним, в нечестивой он власти, почему не помог ему Бог? Иногда мы ответ получаем прямо сразу, а то долго ждем. Часто опыт, болезнь отвечают, а радость тоже подчас обучает. И с ответом к концу мы идем. Но у многих вопросы, всю их жизнь на страницах видны, но они разрешатся и просто в свете нашей родной стороны. А пока мы живем, мы все пишем, каждый час, каждый день, каждый год. Пишет тот, кто могуществом дышит, пишет тот, кто к могиле идет. Как мы пишем, довольны ли мы сами? Тут падение, там взлет и размах, а потом на пути вновь устали, еле-еле стоим на ногах. В тихий час проверяем страницы, сердце низко пред Богом склонив, по щекам вдруг слеза покатится, больно станет читать свою жизнь. И к Тебе наш Господь и Спаситель обращается ищущий взгляд. О, прости нас за наши ошибки, Ты прощением, любовью богат. Дай за сильную руку держась, выводить нам Писание свое, чтобы Ты, наш Учитель и Пастырь, прочитал и сказал: «Хорошо».

«Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Иеремия 10:23.

себя узнаешь, так знакомы черты. В холодном стекле только слабые тени, лицо столь привычное —

дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Передача «Это интересно». «12 интересных фактов о Библии». Что-то из этого вы, может быть, уже и знаете, но что-то наверняка будет для вас открытием. Самое длинное имя из всех встречающихся в Библии — Магер Шелал Хаш Бас. Господь сказал пророку Исаии назвать этим именем своего сына, рожденного от пророчицы. Оно означает «быстрый в добыче и скорый в исполнении». Исаии 8:3. Давид занимает второе место после Иисуса по количеству упоминаний о нем в Библии — 1118 раз. Сара, жена Авраама, занимает первое место среди женщин. Ее имя упоминается в Библии 56 раз. Библия — довольно большая книга, содержащая около 3,5 миллиона букв. Количество слов колеблется между 773 692 и 773 746, в зависимости от того, каким образом их считать. Ветхий Завет был написан на еврейском языке. Несколько отрывков из книг Ветхого Завета, возможно, были написаны на арамейском. Новый Завет написан на греческом языке. Мафусаил прожил на земле 969 лет, став таким образом самым старым человеком в Библии. До потопа люди жили долго, но после него лишь немногие, среди них патриархи и Моисей, жили больше 70-80 лет. Дольше всех в Библии правил царь Манассия, который был на престоле 55 лет. Меньше всех правил царь Замрий, который носил корону всего 7 дней. Самая маленькая Библия, Новый Завет, была напечатана в конце XIX века с помощью метода фотомеханического уменьшения. В результате книга получилась размером 1,9 на 1,6 сантиметров и толщиной меньше 1 сантиметра. В обложку каждой Библии было вложено маленькое увеличительное стекло, так что если постараться, можно прочитать текст. Чтобы прочитать Ветхий Завет, необходимо 38 часов и 11 часов, чтобы прочитать Новый Завет. Таким образом, чтобы прочитать всю Библию, необходимо 49 часов, то есть чуть больше 2 суток. Еврейская Библия состоит из 24 книг. Все книги делятся на три части — Закон, Тора, Пророки и Писание. Еврейская Библия содержит лишь то, что протестанты назвали бы Ветхим Заветом. Только специально подготовленные масореты имели право переписывать библейские книги, так как этот процесс требовал особой тщательности. Чтобы при списывании даже случайно не вкралась какая-либо ошибка, была разработана система подсчета слов и букв в каждом свитке. Так, количество букв в пяти книгах Моисея равно 305 607, в прочих книгах — 846 600, а сумма букв всего Ветхого Завета составляет 1 152 207. Исследования, найденных в середине XX века в местечке Кумран, что у Мертвого моря, древнейших еврейских свитков, относящихся к II-III векам до нашей эры, дали сенсационный результат. В них практически нет существенных расхождений с теми, что входят в современный Танах. Что касается переводов, то они действительно нередко содержат ошибки. К примеру, Вульгата — это самый ужасный перевод, а вот Септуагинта — перевод, близкий к оригиналу.

Библия – уникально целостная книга. Давайте выберем в одном городе 10 известных врачей и соберем их, чтобы установить диагноз тяжело больному и назначить правильное лечение. Как вы считаете, они придут к общему согласию? Вряд ли. Или возьмем, к примеру, 20 знаменитых ученых и попросим их написать свое видение на одну из тем, о которых сейчас спорят. Они договорятся? Шутят, что там, где 20 ученых, будет 22 точки зрения, и каждый будет иметь весомые аргументы для обоснования своей позиции. Посмотрите же на Библию. Ее писали не 10, а 40 писателей. Она писалась не одним, а 60 поколениями на протяжении почти 1600 лет. Библия писалась людьми не одного социального слоя, а разных. Среди авторов были и пастухи, и премьер-министры, там есть и рыбаки, есть и генералы, и военно-начальники. Стоит заметить, что в Священном Писании обсуждается не одна, а сотни спорных тем. Многие авторы Библии не были даже знакомы между собой, потому что жили в разные периоды истории. Но посмотрите, какое поразительное единство главной темы, а также учения и безземного главного редактора. Это приводит нас только к одному выводу, что на самом деле во главе над всеми земными авторами действительно был один главный небесный автор. Библия — книга для всестороннего развития. В своем большинстве книги крайне узкоспециализированы. Многие из них развивают только разум, но не личность в целом. Некоторые не понимают или не желают признать, что степень учености не зависит только от ученой степени. Существует ли какая-то книга, которая способствовала бы развитию целостной личности, гармонично развивая внутренний мир человека? Библия является редкой исключительной книгой для всестороннего развития. О книге, которая развивает человека всесторонне, писал в своих воспоминаниях известный Даниил Вебстер. «Если есть что-нибудь достойное уважения в моих мыслях и стиле, я обязан своим родителям, которые с раннего детства привили мне любовь к Священному Писанию». А Иоганн Гёте добавляет: «Библия есть основа всякого образования и развития».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать краткое свидетельство Татьяны Немчаниновой. Я работаю в школе искусств. По утрам перед работой я всегда молюсь и прошу Господа, чтобы Он спас и сохранил мою семью, моих троих дочерей и моего мужа. Он работает водителем, и ему приходится ездить в дальние рейсы. История, происшедшая с нами, реальная, из нашей жизни. Была осень. На улице грязно, неуютно и сыро. Дул холодный осенний ветер, пронизывая до костей. На душе у меня было тревожно. Но Господь учит нас, чтобы мы жили в радости. Мой муж отправился в очередную командировку. Я отвела нашу дочурку в детский сад и шла на работу, напевая знакомые мелодии. Так я даже не заметила, как дошла до места работы. В холле детской школы искусств суетились и бегали ребятишки. Начались уроки, но чувство тревоги не покидало меня. Я стала отгонять дурные мысли, зная, что в молитве я предала в руки Божьи семью, и Господь сохранит моих родных и близких. Вдруг внутри себя, в своем духе, я ощутила потребность «молись за мужа». Но как, Господи, почему именно сейчас? Ведь у меня идет урок, хотела я возразить. Но еще настойчивее я чувствовала «молись за мужа». Больше я медлить не могла. Выйдя из класса, я стала искать укромное место, чтобы предстать перед Богом на коленях. В тот момент я чувствовала такое величие Бога, что не могла просто стоять перед Ним. Мне удалось найти свободную комнату, и я пала ниц перед Богом и стала просить Господа, обливаясь слезами, чтобы Он спас и сохранил моего мужа, где бы он ни был и что бы с ним ни происходило в данный момент. Помолившись, я встала с колен и почувствовала большое облегчение, покой и безмерную любовь Христа. Я посмотрела на часы и запомнила время. На часах было 15 часов 15 минут. Наступил вечер. На душе у меня была полная тишина и покой. Я с небывалой радостью и любовью ждала своего мужа из рейса. Вот, наконец-то, послышались знакомые шаги. Я выбежала к нему навстречу и обняла его за шею. Саша, недоумевая, посмотрел на меня. «Танюш, что случилось?» — спросил он. «Да, случилось. Я поняла, что ты мне подарен Богом, и я очень люблю тебя. И горжусь, что именно ты мой муж», — выпалила я, не скрывая радости. Саша обнял меня и говорит. «Танюш, ты знаешь, сегодня как никогда я чувствовала, что ты за меня молишься, и твои молитвы спасли меня от гибели». И он рассказал следующее. «Ехали мы по трассе уже домой. Обгонявшие машины залепили грязью все окна. На улице была слякоть и холод. Я несколько раз выходил из машины и протирал лобовое стекло. А потом просто надоело. Еду, как в танке, ничего не вижу. И вдруг ясная мысль. Остановись и протри стекло». Я посмотрел на механика. Он спит. Еду дальше, не придав этому никакого значения. Вдруг опять настойчивая мысль. Остановись и протри стекло. Я остановился, вышел из машины и начал протирать стекло. А сам думаю, что бы это значило? В это же мгновение меня обогнала такая же машина, как и у меня. А из-за поворота на встречную полосу на большой скорости выскочил груженный КамАЗ. Произошло страшное столкновение. Люди, которые находились в машине, все погибли. Представляешь, ведь на этом месте мог оказаться я, если бы не послушался Господа. После этой трагедии, которая произошла на наших глазах, мы с механиком долго молчали в оцепенении. В тот момент казалось, что кровь в жилах застыла, и сердце перестало стучать.
Саша замолчал, стиснув зубы. «Саша, а эти события произошли в 15:15?» «Да, а ты откуда знаешь?» — поинтересовался он. Тогда и я рассказала ему, что я пережила в этот день. И теперь я твердо знаю, что Иисус любит нас, хранит и оберегает от всякого зла. А нам нужно быть твердыми в вере и всегда пребывать в молитве. Какой чудный дар мы имеем! Слава Богу!

Первый ребенок – это событие всегда волнующее и долгожданное. Начало новой жизни вселяет в сердца родителей трепетную радость и состояние внезапного взросления на целое поколение. Вчера они были еще просто Алеша и Оля, сегодня уже папа и мама. Первый ребенок в семье Лещинских действительно был долгожданным. После свадьбы, когда оказалось, что у Оли некоторые проблемы со здоровьем, были опасения, что ребенка может не быть вообще. Но Бог сильнее диагнозов и выводов медицины. По усиленным молитвам обоих родителей, Бог совершил чудо. И вот счастливый отец, выбрав самый красивый букет роз, спешит в больницу, чтобы увидеть улыбку любимой и маленького сыночка, которого заранее договорились назвать Павлом, в честь благословенного апостола. Увидев жену, Алексей вдруг почувствовал, как холодок тревоги коснулся его сердца. Улыбка, которая непременно присутствовала на лице Оли, даже в нелегкие жизни дни, вдруг исчезла. Вместо нее Алеша отчетливо увидел в бездонных глазах супруги оттенок печали и даже боли. «Олечка, поздравляю! Как ты, как ребенок?» — как-то неестественно выдавил из себя Алексей. Вместо ответа непрошенные слезы выкатились из красивых глаз Оли и медленно покатились по щеке. Не в силах больше сдержаться, Оля прижалась к груди мужа мокрыми щеками, передавая без слов ему свою боль и тревогу. Поняв, что с сыном что-то неладное, Алексей сказал несколько утешительных слов супруге и отправился беседовать с врачом. Как приговор, он услышал слова доктора: «На ноге у ребенка большая опухоль. Это причиняет ему боль. Нужно срочное обследование в соответствующей больнице». Спустя неделю маленький Павлик был обследован в Одесской областной клинике, где и установили диагноз – сосудистая гемангиома. Профессор Лидия Михайловна категорично заявила: «Нужна срочная операция». Опухоль увеличивалась с каждым днем, и спустя 3 недели после рождения достигла размеров с куриное яйцо. Позже супругам объяснили, что такую большую прогрессирующую опухоль невозможно удалить за один раз, поэтому понадобится несколько операций. Кроме того, чтобы остановить ползущие вниз метастазы, которые достигали уже пальчиков ступни, врачи в срочном порядке начали обрабатывать нужные места азотом. На месте отмороженных кусочков тела на ножке маленького Павлика появились глубокие раны. Ребенок не мог уснуть, нервничал, плохо ел. Страдание молодых родителей становилось уже невыносимым и непосильным. С болью в сердце, вглядываясь в маленькое создание, родители представляли себе, как хирург ведет скальпелем по крохотной ножке их сыночка, усыпив его наркозом. А после наркоза, придя в сознание, ребенок кричит от боли. Как только рана заживает, опять наркоз, скальпель, боль и тяжелый период реабилитации. Алексей, обливаясь слезами, не переставал произносить: «Да лучше бы мне резали руки и ноги, только бы здоров был ребеночек». Между тем надо было принимать решение. Врач настаивала на немедленной операции, поскольку промедление могло стоить ребенку жизни. Несмотря на отчаянное положение, Алёша понимал, что принятое в спешке решение может привести к самым страшным последствиям. Поэтому он предложил супруге обратиться к Богу, чтобы Он открыл им свою волю в этом вопросе. Склонившись на колени в вечерней тишине, Алексей и Ольга со всем усердием просили у Господа помощи и мудрости. Когда встали с колен, Алёша, глядя в заплаканные глаза супруги, решительно спросил: «Что будем делать?» «Алёша, я боюсь отдавать ребенка врачам», — робко ответила Ольга. «Я такого же мнения», — произнес Алексей. «Лучший врач — это наш Господь. Давай принесем Павлика ему в наших молитвах». Первые 2 недели молитвы и доверия Господу были очень трудными.
Алексей все время думал, что болезнь ребенка — это наказание за какой-то грех в их жизни. Он постоянно плакал, каялся в молитве и просил Господа указать ему на его недостатки. В голову назойливо лезли мысли о том, что он вообще недостоин молиться, а тем более просить о такой важной нужде. Он был разбит и подавлен. В таком состоянии он встретил одного из своих знакомых по вере, Владимира Зыбкина. Внимательно выслушав своего брата во Христе, Владимир сказал ему: «Никогда не спрашивай Бога, за что? Спрашивай, для чего?» Эти слова ободрили Алексея. Он вдруг понял, что у Бога есть свои планы в отношении его семьи. Он понял, что Бог никогда не ошибается. Все, что Он делает, нам ко благу. Эти мысли придали ему уверенность и решительность в молитве. Придя домой, он начал молиться об исцелении ребенка более дерзновенно и доверительно. Между тем, в один из дней Оля, светясь еще маленькой лучинкой надежды в глазах, возвестила мужу: «Алеша, ты знаешь, опухоль перестала расти. Она, правда, не уменьшается, просто остановилась в росте». Этот факт еще больше вдохновил супругов на усиленную молитву. В своем решении отказаться от операции и довериться небесному врачу, Алеша и Оля нашли поддержку со стороны своих родных и друзей во Христе. Однажды в их доме собрались друзья вместе с пастором одной из церквей города Одессы. Пастор попросил всех встать в круг и взяться за руки. Молился каждый из участников, а пастор помолился в завершении. Супруги ощутили особую близость Господа, а главное, получили полную уверенность в том, что Бог все контролирует. Наутро после этой молитвы Алексей заметил в глазах жены еще больше надежды, чем тогда, когда опухоль перестала расти. «Ты сегодня хорошо выглядишь», — с любовью подчеркнул Алексей. «Как Павлик?» «Алеша», — торжественно произнесла Оля, — «мне кажется, что опухоль начала уменьшаться». Алексей внимательно осмотрел ножку Павлика, но каких-то существенных изменений он не заметил. «Ты уверена в этом?» — спросил он супругу. Оля, которая десятки раз на день щупала крохотные ножки сына и разглядывала их, была более чем уверена. Она уже могла определять размеры опухоли без всяких приборов. Даже если бы размеры изменились на 1 мм, она бы почувствовала это своим материнским сердцем. Молитвы в полном доверии Господу начали давать конкретные результаты. С каждым днем опухоль размягчалась и рассасывалась, уменьшаясь в размерах. Супруги продолжали молиться, и эти молитвы были скорее выражением радости и безмерной благодарности Господу. Спустя 3 месяца опухоль окончательно исчезла с ноги мальчика. Врач Лидия Михайловна по ее призванию была атеистка. Она не верила ни в сатану, ни в Бога, а только в способности человека. За год в хирургическом отделении Одесской областной больницы она делала более 250 операций и никаких чудес в своей практике не наблюдала. Когда же после обследования маленького Павлика лещинские заявили о том, что они на операцию не соглашаются, а собираются молиться, возмущению доктора не было предела. «Фанатики! Они же обрекают ребенка на верную смерть!» Однако, когда спустя 3 месяца к ней снова привезли на обследование Павлика, ее удивлению не было границ. «Лечились народными средствами? Может, где-то за рубежом? Что принимали? Кто наблюдал за лечением?» Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Использовали только одно средство — молитву, а за лечением наблюдал единственный врач небесный. Ответили счастливые родители: «Такого в моей практике я не встречала. Если есть такие чудеса, то слава Богу!» В
впервые произнесли уста врача, всю жизнь убежденного в том, что Бога нет. Как часто нам кажется, что Бог очень далек от нас, и мы наедине со своими переживаниями и проблемами. Многие считают, что молиться об исцелении или о каком-либо другом чуде могут особо одаренные люди или церкви. Нам кажется, что Бог творит чудеса где-то далеко в жизни других людей. Некоторые даже едут к так называемым одаренным, чтобы получить исцеление. Но Бог недалеко от каждого из нас. Его надо искать там, где мы находимся, в братском общении, в церкви, в тишине своей комнаты, в глубине своего сердца. Великий и любящий Бог творит чудеса в жизни простых, обычных людей, для их же блага и своей славы. Важно только замечать все то, что делает Господь, не унывать в скорбях, не робеть в испытаниях, не отчаиваться даже в безвыходных ситуациях, доверяясь тому, для кого нет ничего невозможного. И вместе с псалмопевцем говорить ежедневно: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Ты говоришь, что в мире нет чудес, и, естественно, понятно все повсюду. А я твоим словам противовес. Скажу, что все вокруг — сплошное чудо. Луны сияние, трели соловья, мерцание звезд и утренние росы, движение волн, журчание ручья, леса, посевы, жатвы и покосы, пчелы — упорный кропотливый труд, и чаек крик, что бурю предвещает, и аромат цветов, и птичьих гнезд уют, песчинка в море и гора большая. Чудесно все, лишь только потому, что мы постичь не можем мироздание. Тот двигатель, что жизнь дает всему, сокрыт от ограниченного знания. С себя начни и вникни, и познай, чудесный мир в тебе самом сокрытый. В твоей душе найдешь ты ад и рай, и жизни клад тобою не раскрытый. И чудо вдруг произойдет, небесный свет твою осветит душу, источник новой жизни в ней собьет, который дьявол больше не разрушит.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

Я знаю, я слышу тебя. Так бывает, когда Бог в долину тебя опускает, проводит тебя сквозь горнило сражений, и ты познаешь горький вкус поражений. Ты здесь настоящий? Покажешь сражение. Насколько, мой друг, ты Христа отражение? Насколько ты Бога святая обитель? Живет ли в тебе Иисус Победитель? Я знаю, я слышу тебя. Так бывает, когда Бог на битву тебя снаряжает. В долине пройдешь ты проверку на прочность, на веру, терпение, любовь, непорочность. Насколько ты верил Господнему Слову, на все те аминь, что выкрикивал Богу. В долине весь ад против Слова восстанет. Лишь тот победит, в ком сам Бог обитает. Я знаю, я слышу тебя. Так бывает. Долина картиной своей ужасает. Раскрылись врата, саранчу выпуская, в презрение к Слову гиеной пылая. Расплавил здесь дьявол железные воли. Здесь раненых много, кричащих от боли. Погибших число велико в поражении. Кто слово читал, но не жил им в сражении. Я знаю, я слышу тебя. Так бывает, долина характеры наши ломает. Ты смотришь вокруг, все в долине иначе. Здесь сильный, стесненный бессилием плачет. Здесь гордый, смиренно сгибает колени. Великий бесславит себя в унижении. Кто ради Христа для себя умирает, тот в этой долине весь ад побеждает. Я знаю, я слышу тебя. Так бывает. В долине весь ад на тебя налетает. Устав, ты в отчаянии меч опускаешь и знамя Иисуса на землю роняешь. Тупик. И не видно ни света, ни знака. Куда повернуть, чтобы выйти из мрака? Не бойся, пусть ад и кровав, и ужасен, со словом тебя разделить он не властен. Я слышу тебя, так бывает, я знаю. Я рядом с тобой, тоже пот вытираю. Я тоже в долине, опять поднимаюсь. От имени Бога за веру сражаюсь. Не мы, но живущий в нас все побеждает, ослабшие руки он нам поднимает. Коль слово в тебе, нет ни тени сомнения, не будет в долине тебе поражения. Я знаю, я слышу тебя. Так бывает, когда Бог в долину тебя опускает, проводит тебя сквозь горнило сражений, и ты познаешь горький вкус поражений. Ты здесь настоящий, покажешь сражение. Насколько, мой друг, ты Христа отражение? Насколько ты Бога святая обитель? Живет ли в тебе Иисус Победитель?

«Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Иеремии 10:23.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Виктора Бейни.
1: Книга пророка Михея, глава 5. «Теперь ополчись, черь полчищ, обложи нас осадою. Тростью будут бить полоните судью Израилева. И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Поэтому наставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего. И они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли. И будет он мир. Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей. И будут они пасти землю Ассура мечом, и землю Нимврода в самых воротах ее. И он то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу, и когда вступит в пределы наши. И будет остаток Иакова среди многих народов, как рассад Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых. И будет остаток Иакова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимен среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него. Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены. И будет в тот день, говорит Господь, истреблю коней твоих из среды твоей, и уничтожу колесницы твои. Истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои. Исторгну чародеяние из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя. Истреблю истуканов твоих и кумиры из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. Искореню из среды твоей священные рощи твои, и разорю города твои, и совершу во гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны». 6 глава книги пророка Михея. «Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись перед горами, и холмы дослышат голос твой. Слушайте, горы, суд Господень, и вы, твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется. Народ мой, что сделал я тебе, и чем отягчал тебя? Отвечай мне. Я вывел тебя из земли египетской, и искупил тебя из дома рабства, и послал перед тобой Моисея, Аарона и Мариам. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от Ситима до Галгал, чтобы познать тебе все праведные действия Господни. С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О, человек, сказано тебе, что добро и что, чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудро ходить перед Богом твоим. Голос Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем твоим. Слушайте жезл и того, кто поставил его. Не находятся ли теперь в доме нечестивого сокровища нечестия и уменьшенная мера отвратительная? Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме? Так как богачи его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их, то и я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои. Ты будешь есть и не будешь сыт. Пустота будет внутри тебя. Будешь хранить, но не убережешь, а что сбережешь, то предам мечу. Будешь сеять, а жать не будешь. Будешь давить оливки, и не будешь умощаться елеем. Выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь. Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахавова. И вы поступаете по советам их, и предам тебя опустошению, и жителей твоих посмеянию, и вы понесете поругание народа моего. Глава 7 книги пророка Михея. Горе мне, ибо со мною теперь, как по собирании летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми, все строят ковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучший из них, как терн, и справедливый хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля. От лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку, домашние его. А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил перед Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною. Тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его. И увидит эта неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне, «Где Господь Бог твой?» Насмотрятся на нее глаза мои, как она будет попираема, подобно грязи на улицах. В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. В тот день придут к тебе из Ассирии и городов египетских, и от Египта до реки Ефрата, и от моря до моря, и от горы до горы. А земля-то будет пустынею за вину жителей ее, за плоды деяний их. Паси народ твой жезлом твоим, овец наследия твоего, обитающих уединенно в лесу среди кормила, да пасутся они на Васане и Галааде, как во дни древние, как во дни исхода твоего из земли египетской, явлю ему дивные дела. Увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем, положат руку на уста, уши их сделаются глухими, будут лизать прах, как змея. Как черви земные выползут они из укреплений своих. устрашаться Господа Бога нашего и убояться Тебя. Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвой обещал отцам нашим от дней первых.

Я восхищаюсь всем твоим творением, и дело рук твоих везде я нахожу. Твои цветы приводят в изумление, я солнцу радуюсь и за дожди благодарю. Благодарю за снежные вершины, за айсберги в пучине темных вод, за блеск лучей над гладью моря синего и за чудесный звездный небосвод. Благодарю за птичье пенье в роще, за шум ручья, бегущего с горы, и за раскаты грома в темной тучи, за ароматные прекрасные сады, за нивы, что налились плодами, за капельки росы, упавшей на заре, за белые туманы над лугами, за солнечный закат, пылающий в огне. Ты всей вселенной строго управляешь, своим законом все ты подчинил, все будет так, как ты повелеваешь, над всем творением ты лишь властелин. Все так прекрасно, дивно ты устроил, кому же подарил ты эту красоту? Твоей любви никто не был достоин, но ты нашел из тысячи одну. Ее назвал прекраснейшей из женщин, возлюбленной и лилией долин. Твоя душа ее лишь только ищет, ты ее царь, жених и господин. Назвал ее субботою великой, в которой успокоится твой дух, и увлечен ее прекрасным ликом, шел к ней ты до голгофских мук. Закон греха во плоти стал стеною, она была достойна смерти и суда, но ты влеком любовью неземною ради нее не пощадил себя, ради нее оставил все владенье и все богатство, что на небе есть, ради нее облегся в тело тленья и за нее взошел на страшный крест. Ты возродил ее через воскресенье, от власти тьмы ее освободил, и небо, и земное все творенье к ее ногам с любовью положил. И пред тобой, склонясь с благодарением, в смирении приняв все твои дары, она сказала «да» на предложение, и в ее сердце навсегда вселился ты. Твоей любви поистине достойна твоя невеста, церковь и жена. Она святая и омыта кровью, и в праведность твою облачена. Она есть полнота и твое тело, ты дал ей власть на небе и земле. Она же, совершая твое дело, источник радости находит лишь в тебе. Слава Богу!

слез тебе пришлось пролить, скольких ран стоил мой обман, и лишь теперь прошу в тиши, Господи, прости.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

святой книге Библии Откровении 3 главы Иисус говорит: «Се стою у двери и стучу, и если кто откроет, то войду к нему и буду вечерять с ним». Дорогой друг, если ты его еще не впустил в свое сердце, то он еще стучится к тебе и хочет дать тебе покой, радость и вечную жизнь.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. У каждого человека бывают враги, но не каждый знает, что главнейший из них живет внутри самого человека. Этот враг — гордость. Многие думают, что этот грех присущ только талантливым, выдающимся людям. Им есть чем гордиться. Однако жизнь показывает, что этому греху подвержены все без исключения, но в разной степени. Некоторые даже гордятся тем, что они негодные. Гордость может также проявиться и в обидчивости. Большинство людей вообще не считают гордость грехом. Убивать, воровать, пьянствовать — это другое дело. А гордость — что тут плохого? Священное Писание утверждает, что корень всех человеческих бед — это гордость. Характеризуя последнее время перед пришествием Иисуса Христа, Дух Святой через апостола Павла говорит: «Знай же, что в последние дни люди будут горды, надменны, напыщены». 2 Тимофея 3, 1-4. Бог знает нас лучше, чем мы знаем самих себя. Когда я читаю о бесконечной полемике между национальностями, защищающими превосходство и честь своей нации, я сам себя спрашиваю, что это? Патриотизм? Горячая любовь к своему народу, к родине? Ничего подобного. Истинные патриоты не жалеют для блага своего народа ничего, даже своей жизни. В некотором смысле такими патриотами были Моисей, апостол Павел, которые готовы были потерять самое для них дорогое — жизнь вечную ради спасения своего народа. Но в полемике иммигрантов между национальными, политическими и религиозными партиями нет даже запаха патриотизма. Есть только одна большая жирная гордость. Мы, мол, не такие, как вы. Мы лучше. Люди считают гордость достоинством. Но чего мы достойны? Наказание. Праведность наша, как запачканная одежда, говорит Бог через пророка Исаию. Если кто и мог гордиться своей праведностью, так это апостол Павел. Он писал Филиппийской церкви о себе: «Обрезанный в восьмой день, из рода Израиля, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по правде законной, непорочный, но бывший хулитель, гонитель и обидчик, гордившийся своей праведностью, сразу избавился от гордости, встретившись с Иисусом Христом. Благодать же Господа нашего открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе. Гордость испарилась и никогда к Нему не возвращалась, и Он мог написать: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетой, да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Филиппийцам 3 глава. Апостол Павел понял, что все люди перед лицом всемогущего Бога — прах и пепел, и гордиться человеку абсолютно нечем, ибо все, что в человеке может быть положительного, — это Божий дар, и этим даром должно служить Богу посредством любви к ближнему. Куда девалась фарисейская гордость апостола Павла? Он распял ее на кресте вместе со своим «я». «Я сораспят Христу», — писал он в послании к Галатам, и после этого мог обращаться к бывшим язычникам: «Братья мои возлюбленные, радости венец мой». А раньше он бы даже не пил с язычниками воду из одной чашки. Вот как преображает человека Божья любовь. Это преображение должен пережить каждый рожденный свыше христианин. Сумасбродная теория нацистов,
была основана на национальной гордыне. Теория голубой крови и белой кости, процветавшая в царской России, опозорила себя перед всем человечеством. Вспомним о законе, запрещавшем дворянам входить в брачную связь с простолюдинами. Что это было? Культивирование гордости. «Мы не такие, как вы». Да простолюдинов-то и на «вы» никто не называл. И все это происходило не в какой-нибудь языческой стране, а на Святой Руси, в среде церковных людей, которые должны были бы знать, что граф и извозчик, если они христиане, братья во Христе, они равны, оба грешники, и за грехи обоих Христос отдал Себя на крест. Но пришло время, и некоторые представители голубой крови, бежавшие после революции в западные страны, мыли в ресторанах посуду вместе с бывшими свинопасами. И ничего, уживались. Бог знает, как сбивать спесь и ставить гордецов на колени. Грех не может не быть наказан. Таков закон Творца. Но не всегда это наказание приходит сразу. Бог ждет иногда века, чтобы люди опомнились, покаялись, выявили своего врага, став лицом к свету Евангелия. Существует два вида праведности — догматическая от закона и практическая от Христа. Как в далекие времена, так и теперь развелось много догматиков, которые гордятся знанием Священного Писания. Но дальше того знания они не идут. Обуреваемые гордыней догматики рвут христианство на части. Так было во все времена. Врагу легче вести войну против христиан, если среди них нет единства, хотя верят в одного Бога и читают одну Библию. Богопротивник проникает в ряды христиан и, возбуждая у людей гордость, наносит большой вред Церкви Христа. На одном деловом собрании церкви, когда возникли спорные вопросы, один из членов церкви попросил слова и сказал: «Я знаю трех братьев, которые повинны во всех наших неприятностях. Предлагаю их исключить из церкви». «Кто же эти братья? Назовите их имена», — раздались голоса. «Их имена — Яшка, Гордяшка и Самошка». И все замолчали, поняв, что была сказана правда. Самое печальное в этой трагедии то, что гордость — тайный грех. Не всегда видимый. Сам человек в себе этого не замечает. Другие видят, а он не видит. И все замечания на свой счет считает оскорблением. Гордость губит миллионы душ. Она — причина всех войн. Гордость — от дьявола. Он первый возгордился своим положением перед Богом, родил зависть и из светлого херувима превратился в черного ангела смерти. До боли жаль таких гениальных поэтов, как Пушкин, Лермонтов, погибших в молодые годы на дуэлях. По сути дела, одного и другого погубила гордость. Будь у них немножко христианского смирения, они бы нашли другие пути для выхода из конфликта. Дантес и Мартынов не достигли бы своих преступных целей. Священное Писание говорит: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Христос сказал еще определеннее: «Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» — Луки 14:11. Проходят тысячелетия, а гордость остается все той же губительницей людей. Но избавиться от нее желают немногие. Наоборот, люди поощряют ее, кланяются ей и возвышают ее. Путь к победе над этим грехом лежит только через Голгофу. Близится время, когда кроткие наследуют Царство Божие, Царство абсолютного мира и радости, а гордые наследуют то, что заслужили — Божье отвержение на веки веков. Проверим же каждый себя, заглянем в свое сердце в свете Евангелия Христова, и если заметим признаки гордости, станем на колени и скажем: «Господи, прости меня и помоги мне жить в смирении,
и не думать о себе много, как говорит Твое Слово. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно. Римлянам 12:3. Господь не замедлит с ответом.

«Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Иеремии 10:23.

0: дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Благодарение Богу за то, что Он дает нам сегодня рассуждать над Его Словом, вникать в Его глубины. И я верю, что сегодня то время, когда Бог желает также что-то сказать для нашего сердца. И когда мы читаем Священное Писание, наш взгляд и наше ухо, оно по-особенному благосклонно к тем местам Писания, которые говорят о благости Божьей, о милости Божьей, о Его любви, о Его водительстве, о Его принятии, когда мы читаем место Священного Писания, которое говорит: «Придите ко Мне все, труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Я думаю, что если бы я попросил поднять руку, то все бы подняли руку в знак согласия, что нам нравится этот текст Писания. Нам приятно, когда Бог приходит в нашу жизнь и снимает бремя. Вот эту тяжбу, которую мы порой сами на себя в этой суете жизненного темпа, ритма, накручивается как снежный ком, и мы рады тому, что Господь приходит, и Он забирает это. Он исцеляет наши сердца. Нам нравится место Писания, когда Иисус говорит: «Я есть пастырь добрый, который полагает душу свою за овец своих». И более того, когда одна из овец потерялась, то я оставляю 99 и иду искать одну потерянную, одну погибающую. И когда нахожу, то все небо радуется. И это нам нравится. Нам нравятся эти золотые тексты Писания, которые говорят: «Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, кто поверит в Него, не погиб, но имел вечную жизнь». Нам так нравится всеобъемлющая благодать и милость Бога, которая призывает каждого сегодня ко Христу, и Бог забирает бремя греха, забирает беззаконие наши, проклятия, в которых мы жили, и облекает нас в белые одежды чистоты и святости, и в весон белый, который мы одеваем, когда мы приходим ко Христу. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Аллилуйя! Это здорово! Я хочу сказать: благ наш Господь! И Он так любит этот мир, что сделал все ради спасения этого мира. Но сегодня я хочу проповедовать и говорить на тот текст Писания, который не совсем нас вдохновляет. Может быть, более того, нам хотелось бы побыстрее это прочитать и пойти дальше, найти что-то приятное, более благодушное для нас. Евангелие от Луки, 11 глава, 23 стих. Когда мы получаем спасение, когда мы начинаем следовать за Господом, то тот же Иисус, который говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся», Он также говорит: «Кто не со Мною, тот против Меня. И кто не собирает со Мною, тот расточает». Аминь. Я хотел бы сегодня поделиться тем, что Господь положил в мое сердце. Когда необходимо проповедовать, каждый из проповедников, я верю, он ищет присутствие Божие в особенной мере и в особой ревности, потому что не хочется говорить просто то, что у тебя, может быть, есть какое-то твое понимание, Писание или еще чего-то. Хочется говорить то, что Дух Святой хочет сказать именно для церкви в этот воскресный день или служение, в котором ты проповедуешь. И когда я молился, я сказал: «Господь, если бы это была моя проповедь, последняя, что бы ты хотел, и о чем бы ты хотел, чтобы я проповедовал?» И Господь положил именно этот текст Священного Писания. И может быть, это не то место, на которое я хотел бы проповедовать. внутри я боролся сам с собой и где-то с Богом. Потому что намного легче проповедовать, когда ты вдохновляешь людей. Когда ты говоришь истину Божью, и эта истина позволяет просто в восторг подниматься душе нашей и нашему духу. Но так непросто порой передавать то, что заставляет нас, знаете, очень серьезно задуматься, очень серьезно расставить приоритеты в нашей жизни. Но сегодня именно тот день, именно то время, и именно тот стих Писания, который я прочитал. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Я верю, что это очень важно для церкви последнего времени. Нам так легко принять спасение Божье. Нам так легко поплыть в этой реке благодати, Божьей милости, Божьей, когда грехи прощены, когда беззаконие снято. Но так непросто последовать по шагам, по следам Иисуса Христа и быть с Ним заодно, а не быть против Него. Нейтралитет невозможен. Невозможно служить, написано, двум господам. Не может царство тьмы объединиться с царством света. Это невозможно. Невозможно сделать что-то такое, знаете, горькое и сладкое, и как-то это объединить, так говорит Слово Божие. И в данном случае нейтралитет, он невозможен. Мы не можем оставаться нейтральными. Но у некоторых, как им кажется, получается. Вы знаете, когда мы последовали за Христом, то мы на 100% должны стать Его последователями и Его учениками. Невозможно быть, я услышал однажды эту фразу давно и повторяю часто, невозможно быть наполовину беременным. Ты беременна? Ну, не знаю, наполовину. Ну, как это так? Так не бывает. Или есть плод внутри тебя и жизнь, которая рано или поздно будет на самом деле благословением, или там ничего нет. Или мы пошли за Христом и последовали учению своего учителя, и рано или поздно любой ученик становится похожим на кого? На учителя. Он будет повторять жесты, он будет повторять идеи, темы. Он станет одним со своим учителем, потому что другого невозможно. Но так получается среди верующих людей, что мы учителя слушаем одного, а поступаем не всегда так, как поступал бы наш учитель. И некоторые люди, они очень трепетно, они говорят, я очень хорошо отношусь к Богу, я очень уважительно отношусь, и когда я прихожу, я склоняю колени, я очень так трепетно отношусь к Богу, и это хорошо. Но если жизнь не соответствует, если наши поступки, поведение, слова, наши дела не соответствуют поведению нашего Учителя, Господа Иисуса Христа, то мы не только теряем что-то, но, как Библия говорит, кто не со мною, тот против меня. То есть мы выступаем во вражду, мы идем в противление, мы идем вопреки, мы говорим, Бог, ты хорошо, но у меня свой путь, свое поведение, свои дела. Я хочу прислушиваться, но буду поступать так, как я хочу. Друзья мои, так невозможно. Библия говорит, никто не может служить двум господам. Или ты одного будешь ненавидеть, а другого любить. Или ты будешь этому усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Невозможно служить Богу и этим земным принципам. И в послании Иакова, 4 главе, 4 стихом написано «прелюбодеи и прелюбодейцы». И этот текст, он не обращен к людям, которые находятся в физических неправильных отношениях, интимной близости или прелюбодействуют или в блуде. Этот текст Писания обращен к тем, кто знает, как нужно поступать. Тот, кто знает заповеди Божьи, тот, кто знает строгость и справедливость Бога, но почему-то не делает так и наоборот заводит дружбу с этим миром и начинает вот несовместимое совмещать. И он говорит: прелюбодеи, прелюбодейцы, вы что, разве не знаете? Разве вы не знаете, что дружба с этим миром – это вражда против Бога? И кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Дорогая церковь, искупленная Иисусом Христом, я думаю, что это для нас не новость, что мы никогда не сможем быть друзьями этому миру. Мы всегда будем этой костью в горле этого мира. Это, знаете, как фонариком посветить в глаза человеку, который в темноте находится. Это для него очень неприятно, он нервничает, он раздражается. Он говорит: убери свой свет. И вы знаете, кто живет праведной святой жизнью, как мир противится, бунтуется, ненавидит нас. И Иисус предупреждал об этом и говорит: горе, если о вас будут говорить хорошо, горе вам. Почему? Потому что вы уже соединились с этим миром. И если ты чувствуешь комфортно себя среди людей этого мира, и ты можешь дружить с ними, проводить время, я не говорю, чтобы нам отречься от этого мира, но вы понимаете, о чем я говорю. Мы всегда будем чужие в этом мире. Мы никогда не сможем как-то слиться, мы не похожи на этот мир, мы другой вот идентификации, то есть мы совершенно другие. Но у церкви последнего времени есть такое искусство обольщения, слиться с этим миром. И, к сожалению, очень часто во всем, в поведении, в поступках, в делах, во внешнем виде, в отношениях к разного рода обстоятельствам, к власти ли, к начальствам ли, к обидчикам ли. И мы вот, променяя что-то драгоценное, мы не просто так, знаете, стали друзьями, мы автоматически становимся против Господа. Кто не со мною, тот против меня. Я знаю Бога, но вопрос, знает ли Он меня? Этот банальный пример, который часто приводится, когда люди говорят: я знаю президента. Я думаю, что мы нашего президента достаточно неплохо знаем уже за эти годы правления. Мы знаем, как он ведет себя, как поступаем. Есть люди, которые отслеживают все его поездки, все его высказывания. И знают, вроде знают человека. Мы стараемся заглянуть глубоко в его личную жизнь. Где он, как, с кем проводит время, с кем сидел, с кем встал, с кем пошел. Но это абсолютно не говорит о том, что он знает нас. И когда мы встретимся с ним, может быть, лицом к лицу, он пройдет мимо, и он понятия не будет иметь о каждом из нас. Друзья мои, есть опасность знать много о Боге, отслеживать все его действия, может быть, даже насобирать множество пророчеств. Но знает ли тебя или меня Бог? Имею ли я вот эти близкие-близкие отношения ученика и учителя? Можно много говорить Богу во время молитвы, но большой вопрос, большой и самый главный, важный вопрос жизни нашей, слышу ли я Его голос каждый день? Потому что если мы не слышим голос Божий, то значит мы не знаем Его волю, мы не знаем, как поступать. И мы будем поступать, как люди этого мира, и нам будет казаться, что все правильно, все хорошо. Но я пришел в церковь, я послушал слово, я стараюсь себя вести культурно, я не пью, я не курю, я каких-то вещей не делаю плохих. Вот люди есть намного хуже меня, но это не знак равно, что мы угодны Господу. Потому что следование за Христом начинается с того, что мы очень трепетно настраиваем свой слух и каждый день говорим: «Бог мой, что Ты хочешь от меня сегодня? Как я могу быть угодным Тебе сегодня? Что я могу сделать для Тебя? Я не хочу свой день, свою жизнь прожить без того, чтобы угодить Тебе. Я могу ошибаться. Я могу начать делать то, что Ты мне не говоришь. И это уже будет против Твоей воли, и это автоматически сделает меня противником Богу». Друзья мои, Иоанна 10:27 написано: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Я хочу сказать, что слышать голос Божий и следовать за Ним – это самое драгоценное, что может быть в жизни христианина. И, к сожалению, некоторые люди, они давно-давно не слышали, как Бог говорит в их сердце. Я говорю о верующих людях. К сожалению, некоторые люди из Церкви Божией, они с ностальгией вспоминают свою первую любовь, когда они могли плакать перед Богом. Но на каком-то этапе жизни что-то произошло, и они перестали слышать этот голос Божий и стали поступать так, как им кажется правильным. Вначале было Слово, и Слово было от Бога, Слово было Бог. И это Слово, оно пришло и воплотилось. И Иисус Христос родился на эту землю ради нас, ради тебя и меня. Он пришел и стал человеком, чтобы пострадать за наши грехи. И Он желает, чтобы то учение, которое Он оставил для нас, те принципы, которые Он заповедовал в Своем Слове, они воплотились через тебя и меня в нашей христианской жизни. И если Иисусу, будучи Богом и человеком, понадобилось много времени проводить в общении с Отцом, уединялся и молился, после трудного, тяжелого дня поднимался на гору и проводил ночи в молитве, то тем паче нам, дорогая церковь, нам очень важно знать волю Небесного Отца. И когда Он опускался с этих молитвенных гор, Он говорил: «Послушайте, вы меня побуждаете сделать вот это, или каких-то особых знамений, чудес ждете, но я не пришел, чтобы тут вас забавлять. Я лишь творю только то, что говорит мне мой Отец Небесный. Я исполняю Его волю». И очень важно, чтобы Христос воплотился во мне. 2 Иоанна 1:7: «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Друзья мои, я хочу сказать другими словами, что если Иисус Христос, которого я исповедую, не воплотился в мои сферы жизни, в мой быт, в мои слова, в мои мысли, в мои поступки, если Он не воплотился во мне, то я нахожусь в обольщении, и я выступаю как анти, против Христа, как антихрист, как человек, который проповедует против Иисуса Христа своим поведением, своими мыслями, своими желаниями, своими словами. И так часто приходится слышать о людях, которые называют себя верующими, как они себя неправильно ведут на работе, какие скандалы они устраивают в своих семьях, как муж ведет себя по отношению к жене, как жена не способна подчиниться своему мужу. И когда там нет Христа, то наша проповедь – это против Иисуса Христа. Он говорит, кто не со мною, тот выступает против меня, и мы начинаем уже работать на мельницу сатаны, дьявола. Мы начинаем проповедовать дьявола славу, дьявола силу в нашей жизни, потому что он взял верх над нами. И мы представляем антихриста вместо того, чтобы проповедовать Иисуса Христа распятого и воскресшего. Друзья мои, это тонкое искусство обольщения, которое может попасть в церковь последнего времени. И Бог предупреждает и говорит, наблюдайте за собою, чтобы не потерять того, над чем мы трудились, и чтобы получить полную награду. Всякий приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, что написано? Не имеет Бога. Это продолжение 2 Иоанна 1:7-1:9. Всякий приступающий, то есть пренебрегающий учением Христова, не пребывающий в нем постоянно, он не имеет Бога. Галатам 4:19. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Доколе не изобразится в вас Христос. Когда я наблюдаю за аккаунтами социальных сетей верующих людей, так редко получается увидеть Христа. Так много праздности. Так много пафоса, так много гордости, так много любви к самому себе, так много превозношения над другими людьми. Когда люди выставляют на показ все, что можно и что нельзя, возвращаясь ли с отпуска или находясь в этом отпуске, и что демонстрируют верующие люди? Можно, открыв, посмотреть просто социальные сети. Кто-то показывает, как он радужно вышел с семьей из кинотеатра. Какие они счастливые, какие они довольные. Кто-то еще какие-то моменты. Дорогая церковь. Апостол Павел писал Галатам, дети мои, для которых я снова в муках рождения. Когда же изобразится в вас Христос? Кто не со мною, тот против меня. И второе. Кто не собирает со мною, тот расточает. Как мы характеризуем свое поведение, свою жизнь, свое отношение. Я человек, имеющий свободную волю и вправе поступать так, как я хочу? Или я раб, добровольно служащий Господу? Мы очень четко знаем, что нам принадлежит. И мы порой, как блудный сын, приходим к отцу и говорим: «Отец, дай мне полагающуюся мне часть имения». И знаете, что отец? Он даже не спросил, куда ты идешь, сынок? А может, останься, а может, еще? Ну, ни слова, ни полслова. Он все взял и отдал. И многие верующие люди, они живут по принципу: «Бог, в Твоем имени есть исцеление, дай мне его». В Твоем имени спасение, дай мне его. В Твоем имени есть защита, дай мне ее. В Твоем имени есть помощь, дай мне ее. И мы все просим, дай мне мое, что мне положено. Вот говорит Библия, и мы эти тексты, исповедующие Божье богатство, мы знаем наизусть. Но мы почему-то забываем вторую сторону. Мы совершенно иногда даже как эти 9 человек, мы даже забываем поблагодарить, как положено. Когда Бог дает нам все, что мы просим, и часто дает. И я не против, чтобы мы просили. Но есть нечто, что отличает нас от отцовства или господства и от слуги, от раба, который ничего не стоит. Вместо того, чтобы ходить за Господом и говорить: «Бог, что я могу сделать для Тебя? Я раб Твой, я готов послужить Тебе, я хочу угодить Тебе сегодня, я хочу сделать для Царствия Божьего что-то каждый день моей жизни». Но мы начинаем требовать, мы начинаем достигать высот, мы начинаем какие-то вот, знаете, «дай мне наследие, и я сам распоряжусь своей жизнью». Но рано или поздно это приведет к кораблекрушению нашей веры, и мы останемся ни с чем. И дай Бог, что мы, как этот блудный сын, придя в себя, скажем: «Я вернусь в дом отца, потому что я не собираю, а я расточаю». Бог ожидает от нас прибыли. Но верующие люди часто определяют, как я буду служить, сколько я буду служить, когда я буду служить и с кем я буду служить. Вот с этой ситуацией я с ней не буду петь или там играть. Не, в эту группу я не пойду. А, дом открыть для домашней группы. Ну, знаете, много причин, почему у меня не могут верующие собираться. И они настолько важны, эти причины, настолько, знаете, ну, душещипательные. Говорю: «Ну да, ну, на самом деле, что-то мы перепутали, мне кажется. Мы стали чужое называть своим. То, что нам не принадлежит, то, что мы имеем от Господа. Но мы начинаем пользоваться своей жизнью. И тут большой вопрос: кто господин, а кто слуга? Когда ты начинаешь определять, сколько тебе работать, сколько тебе служить, как тебе служить, почему с этим, а не с тем. И некоторые люди, они вот избрали себе такой мирок: ну вот я, вот это мое служение, вот это моя семья, вот это немножко для церкви, и вот я так распорядился. Слушай, сам себе начальник. Открой свое царство, открой свою церковь, руководи. Друзья мои, это на самом деле настолько серьезно, потому что кто не собирает со мною, Господь говорит, тот тратит, расточает. Представьте себе семью, 5 детей, папа с мамой. Папа с мамой копят деньги, собирают там, кормят. И когда детки подросли, ну что хочется видеть в многодетной семье? Чтобы дети начали трудиться, работать. Все пошли на работу, и тут все четверо нормально приносят, вместе складываются. Один говорит: не, я не отдам свои деньги. Я вообще буду делать то, что я хочу. И знаете, вот мы, будучи детьми, если себя поставить на место детей, папа говорит: сделай работу. Все четверо идут, один сидит дома на заваленке себе. Знаете, мы быстро наведем справедливость. Мы знаем, как это сделать. Кто жил в многодетной семье, тот понимает, что... ну, такого не может быть так, чтобы кто-то расточал, только тратил, и папа, и мама будут наставлять, и мы сами, как дети, мы скажем: слушай, парень, так не бывает. Но у верующих почему-то так бывает. Один трудится, не знает, где эту минутку найти, чтобы домой заехать к семье и что-то сделать, и понимает, и еще больше его совесть осуждает, что не все сделал. А кто-то так определил по жизни: я это буду делать, это не буду. А у кого-то вообще понятия служения нету. Послушайте, у меня вопрос. Если тебя или меня завтра не станет, что потеряет церковь благодать? Ну, если меня не станет регионального пастора. Я, кстати, не думаю о себе больше, по мере веры скромно. Если кого-то в хоре не станет, не станет одного хориста. Если кого-то не станет в семье вашей, некому будет свидетельствовать неверующим, потому что вы делаете это. Может быть, вы посещаете больницу, вы перестанете посещать. Но я думаю, что есть те люди, которые скажут, да вообще ничего не произойдет, если меня не станет. Я этот вопрос оставляю для каждого из вас. А что будет, если вас завтра не станет? Что мы не сделаем для Бога, если вдруг так получится, что нас не стало? Апостол Павел, он говорит, что я вообще имею желание разрешиться и быть со Христом. Вот мне хочется уже ко Христу, Господу. Это несравненно лучше. Но остаться во плоти нужнее для кого? Для вас. И если мы остались во плоти, еще и живем, то это должно быть кому-то нужно. Это должно быть для кого-то важным. У нас должно быть вот желание, стремление угодить Богу и приносить прибыль для Его Царства. И Бог говорит, не собирайте сокровищ на земле, все сгорит. Воры украдут, ржа истребит, но собирайте сокровища на небо, на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. И более того, говорит, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Я знаю некоторых людей, которые, вот хоть бы еще годик прожить, вот хоть бы еще годик, ой, Господи, еще не забирай меня, годик, еще. Знаете почему? Там, где сокровище, прилепился к земле. А некоторые люди, искупленные кровью Иисуса Христа и правильно собирающие свои сокровища, они говорят, ей гряди, Господи, я хочу туда. Я хочу там, где мое сокровище. Я хочу разрешиться и быть со Христом. Мне абсолютно не страшно поменять эту земную жизнь на духовную, на небесную, потому что царство мое и жизнь моя, она не от этого мира. Я здесь временный. Я здесь проходящий. Друзья, где сокровище наше, там и сердце наше будет. И если мы трудимся в небесную сокровищницу, то это принесет благословение и для земной жизни нашей. Господь одним людям дал 5 талантов, одному человеку, второму 2, и третьему 1. И вы знаете эту притчу. 5 принес еще 5, 2 еще 2. А один говорит, послушай, я принес то, что я сохранил. Вот тебе твое. И кто-то из нас говорит, вот Господь, я сохранил самого себя, я прибыл в Слове, я читал, я изучал, я исследовал, я поступал, я не иронизирую, но вот я пришел к тебе, принимай меня. А Господь скажет, слушай, а где остальные? Я тебе столько талантов дал, я тебе столько способностей дал. Я хотел, чтобы ты приумножил, а не только ты себя сохранил. Не только себя самого любимого до Царствия Божия довел, донес, да, не знаю, на руках. Вот я, Господь, вот я, возьми меня. Господь скажет, лукавый раб, ты мог сделать намного больше. Я тебе благословил всем, и я тебе дал больше, и хочу спросить себя, принеси хотя бы один еще, хотя бы еще один. А может быть, я тебе и 2 давал таланта, принеси 2. У Бога своя математика. Принесла бедная вдова 2 лепты. И Иисус говорит, она дала больше всех. Почему? Потому что эта женщина отдала все, что у нее было. Бог не оценивает нас по количеству. Бог оценивает нас по нашим возможностям. И если мы можем что-то делать и не делаем, то мы уже становимся в противнике Богу, и мы начинаем расточать, а не собирать. Господь нанимает работников на работу и говорит, вот ты с утра работай, ты с обеда, и ты вечером. И потом каждому заплатил сколько? Одинаково, по 1 динарию. Ну все бы из нас возмутились бы. Сказали, это несправедливо. Но у него своя математика. У него своя договоренность и своя оплата. Ему достаточно 300 воинов, чтобы победить многотысячное войско. И он говорит: Гедеон, не бери много, потому что люди, они заберут славу. Возьми 300 человек, и ты победишь, если пойдешь во имя Господа Саваофа. И так происходит. Божья математика говорит, блаженнее что? Давать. Вот нелогично мы блаженнее принимать. Если бы сейчас пришла гуманитарка с машина гуманитарки, некоторые из нас даже подрались бы друг с другом. Почему? Потому что нам нравится принимать. Но Библия говорит, блаженнее отдавать. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Когда мы последовали за Христом, Он желал, как Своих учеников, Он говорит, идите за Мной, Я сделаю вас ловцами человеков. И Он этого желает от каждого из нас, чтобы мы, как Его ученики, стали ловцами человеков. Матфея 25, 35-36. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Да благословит Господь каждого, дорогая церковь, чтобы у тебя и у меня было особое желание служить Господу каждый день своей жизни и собирать сокровища на небесах. И последнее. Тот текст Писания, который мы прочитали, Евангелие от Луки, первый текст, у него есть предыстория. И эта история написана о том, что Иисус изгнал беса у человека, который был нем. И когда этот бес вышел, немой стал говорить и стал удивляться. И народ начал удивляться. И здесь мнения разделились. И люди начали говорить, послушайте, он, наверное, нечистым духом вот изгнал этого беса. И силой Вельзевула сделал это. И Иисус начал говорить, что, послушайте, если царство сатаны разделится само в себе, то оно не устоит. И он говорит о важных духовных принципах, о духовных вещах, о царстве тьмы и царстве света. И потом звучит этот текст: «Кто не со мною, тот против меня, кто не собирает со мной, тот расточает». И дальше 24 стих написано: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел. И пришедший находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и вошедших живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». Я хочу сегодня обратить наше внимание именно на духовную составляющую. Кто является хозяином нашего духовного дома? Если мы идем за Богом, если мы исполняем Его волю, если мы находимся, вот облегшись во Христа, и находим желание, стремление служить, угождать, мы имеем общение с Ним, то можно быть уверенным на основании Священного Писания, что Божий Дух, Святое Его присутствие, оно наполняет наш духовный дом, и там нету места дьяволу. Но если мы начинаем идти против воли Божьей, если мы где-то там не послушали, здесь не послушали, там не так поступили, этак не так поступили, то там нет места Святому Божьему Духу, и этот дом оказывается пустым. Но послушайте, он будет пустым, очень непродолжительное время. Потому что нечистые духи, которые оттуда вышли, они походят, бродят и потом возвращаются назад. И если этот духовный дом не наполнен Божьим присутствием, то они мало того, что сами возвращаются, они берут еще туда семь злейших и возвращаются, и второе для такого человека хуже первого. С духовным миром шутки плохи. Вы помните помазанника Божьего, царя Саула? Когда он попал в сон пророков, он пророчествовал. И Бог избрал его из множества людей. Говорит, он помазанник, он будет царем. Но его непослушание, его своеволие, его неполное послушание привели ему к тому, о чем записано 1 книга Царств 16:14. «А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа». Когда твое сердце не наполнено, когда мы не исполняем волю Божию, когда мы становимся на путь противления против Бога, будьте уверены, что нечистые духи, они будут приходить и время от времени нас беспокоить. Первая книга Царства, 17 глава, 10-11 стих. Уже Давид живет во дворце. Давида приняли для того, чтобы он играл. И когда Давид играл на музыкальном инструменте, дух нечистый отступал от Саула. И было на другой день, 10 стих, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав, пригвожу Давида к стене, но Давид два раза уклонялся от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. Дорогая церковь, кто-то сказал из философов, что природа не терпит пустоты. Наша духовная природа, она не потерпит нейтралитета или пустоты. Или наш внутренний человек будет наполнен Духом Святым, или рано или поздно будут приходить злые, нечистые духи. И знаете, на ком это будет отражаться? Кто первый это заметит? Наши родные и близкие. Я так часто слышу от верующих людей: я не знаю, что произошло с моим мужем. Или я не знаю, почему себя мои дети так ведут. Он как все равно не видит. Он как все равно возненавидел. Он говорит такие слова, только бы вы слышали. Друзья мои, откуда это? От преисподней. От нечистых духов, которые беспокоят человека. Последние 20 лет очень модным стало учение об освобождении. Очень так много людей в этом начали видеть смысл. И знаете, что стало? С одной стороны, это хорошо и благословение.

возможностью для нечистого духа приходить туда и пользоваться нашими устами, нашими глазами, нашим поведением, нашими взаимоотношениями с другими людьми. И все, что нам нужно, это просто искренне однажды стать на путь следования за Христом. Я хочу быть честным сегодня со всеми вами. Так говорит Слово Божие, что Господь говорит: «Я приду и испытаю каждого». И этот ангел-губитель, он будет проходить мимо каждого дома, мимо каждого. И там, где косяки дверей будут помазаны кровью Агнца, там, где будет святое присутствие Божье, там, в доме, где будет действовать Святой Божий Дух, там нет места нечистому духу, там нет места сатане, там нет места ангелу-губителю. Но там, где двери или косяки дверей не будут помазаны, это знак того, что можно войти и поразить. Дорогая церковь, Господь сегодня очень серьезно обращается к каждому из нас и говорит: кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает, тот расточает. И прежде чем мы будем молиться, я хотел бы еще прочитать один текст Писания в Евангелии от Иоанна, 12 главе, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Посеет свою жизнь во имя Господа, умереть для всего мирского, плотского, греховного, возненавидеть свою душу и более ухватиться за царственное священство во Христе Иисусе, кто мы есть в Господе. Это удел каждого христианина. Последовать за Иисусом, идя по следам Его, не отклоняясь ни вправо, ни влево. Не думая: ну, может, я пойду сюда, и лучше будет. А может, я сюда пойду, сокращу этот путь. Сократи жизнь, но не достигнешь цели. Наша задача вслед-вслед идти за своим учителем. И там, где я буду написано, там и слуга мой будет. Я хотел бы желать, дорогая церковь, чтобы каждый из нас, как только Господь назовет нас по имени и скажет: «Виктор», ты скажешь: «Вот я, Господь». Ему не надо будет долго искать меня, где он там, что он, в каком состоянии, чист ли его сосуд, может ли он быть используем для Бога. Нет, но чтобы мы всегда были рядом с тем, кто отдал Сына Своего за нас, и служили Ему искренне, и были готовыми на всякое доброе дело, не думая, сколько нам это обойдется и во что нам это обойдется. Пусть Бог благословит нас, пусть Бог нам силу даст и стремление быть верными Ему и посвященными Ему, и не быть противниками Богу. Давайте помолимся.

Отец, ты слышал, как мосты развелись? Сейчас слышал? Аж сердце болит. Ведь это же тот уголок, что мы ставили, вышел. Вот он и скрипит. Схожу я на мост. А иначе всех жертв не измерить, а ты к рычагу. Кому-то другому бы жизнь я свою не доверил. Тебе же могу. А то, кто другой по незнанию рычаг сей опустит, и нет у меня. Вставай за рубильник. И это дыхание грусти гони от себя. Ближайший состав, ну как минимум, должен пройти здесь часа через 3. К тому же черепаха быстрее ползет, чем тот дизель. Успей уйти. Остался отец, ожидая его возвращения. И как никогда вся внутренность ныла, и не было больше сомнения, что рядом беда. Он знал на зубок, но листал расписание страницы, чтоб скорбь отошла. И только подумал про рацию, что же молчишь ты, как та ожила. В ней кто-то тревожно кричит и взволнованно дышит. На вашем пути идет пассажирский, вне графика слышно. Как слышно, сведите мосты. Кому-то, быть может, покажется, что здесь такого, рычаг опустить. Но он же стоял перед выбором, сына родного или поезд спасти. А скорая сигналит, осталось секундам дотикать, и тьма похорон. И он как рванул на себя тот рычаг с диким криком и выбежал вон. Бежал он с надеждою сына увидеть, а видит лишь ужас один. Меж двух половинок мостов окровавленный свитер, в котором был сын. Опоры моста, да и те, содрогая, стонали, скорбя глубоко, но из спасенных вагонов над ним насмехались, плевали в него. А он протянул проходящему поезду руки и горько стонал. «Я сына отдал ради вас! Вы слышите, люди? Я сына отдал! Я сына отдал! А зачем? Чтобы вы так зверели! Я спас вашу жизнь!» Но из спасенных вагонов лишь деньги летели, да крики «Молчи!». Давай-ка сейчас поразмыслим над этой темой для пользы души. Ну как, подскажи, поступить с пассажирами теми? Ну как, ну скажи? Так знай же, душа, это ты из спасенных вагонов смеялся, плевал. Бог сына отдал из любви к тебе, понял? Ты понял, Бог сына отдал. И ныне Господь говорит, ты не смейся над кровью моей, не плюй ты в нее, а слезами, слезами залейся, раскайся пред ней».

А сейчас вы услышите продолжение книги «Побег» о жизни и деятельности Марии де Фер. И вот они опять дома. Когда-то такой уютный дом теперь был пустой, холодный, угрожающий. Усталые и измученные сели они на оставшуюся мебель. Час спустя к ним в дом прибежала Лена Мартинс, их дальняя родственница. Она услышала, что Реймеры вернулись из Москвы домой и хотела предупредить Якова и Эмилию. Власти составляют списки всех тех, кто побывал в Москве, и готовят их к отправке в ссылку. Это не предвещало ничего хорошего, нужно было что-то предпринимать. Семья собралась на совет. Они помолились Господу, который лучше всех знал их положение, и поблагодарили Его за своевременное предупреждение через Лену Мартинс. И лишь тогда приступили к обсуждению возможных вариантов побега. «На вокзалах поставили охрану», — сказала Лена. «Поэтому поездка с крупным багажом теперь была невозможна. Они вынуждены были упаковать маленькие чемоданы и попытаться таким образом покинуть село». Реймеры решили разделиться на две группы. Мия и Кэти должны были сесть в поезд прямо из села и ехать до Армавира, чтобы там пересесть на московский поезд. Они узнали, что некоторые их знакомые, оставшиеся в Москве, все-таки получили разрешение на выезд в Германию. Попытаться во всяком случае стоило. Да и что оставалось предпринимать? Родители с младшим братом должны были приехать следом. Этот план был незамедлительно претворен в жизнь. Мия и Кэти с двумя легкими чемоданами направились на вокзал, но здесь их вскоре задержали. «Куда вы хотите ехать?» – спросил их служащий вокзала. Мия сказала ему, что они собираются в Армавир. Служащий хотел знать, с какой целью девушки едут в Армавир. «Мы хотим навестить нашего дядю», – ответили они. Ответ, казалось, удовлетворил чиновника. Но все же он проводил их до кассы, проследил за тем, чтобы они действительно взяли билеты до Армавира. Он не упускал девушек из виду, пока те действительно не сели в поезд, следовавший в Армавир. В Армавире они узнали, что поезд на Москву ушел час тому назад. Здесь тоже всюду была охрана. Сестры почувствовали себя под наблюдением. В конце концов, они решили покинуть вокзал и направиться в сторону города. Через некоторое время, когда служащие исчезли из виду, девушки остановились и помолились. После этого быстро повернули обратно и опять направились в сторону вокзала. В это время прибыл поезд на Ростов. Незаметно сели они в этот поезд и вскоре покинули Армавир. В Ростове им предстояла пересадка. Здесь служащих на перроне не было. Но зато они встретили Абрама Мартинса, знакомого. «Мы должны попытаться не выдать, что знакомы с Абрамом Мартинсом», – предупредила Мия. Ведь время было тревожное. Мия хорошо помнила исключение из института. Лучшие друзья голосовали за ее исключение. Никто не отважился сказать хотя бы слово в ее защиту. Каждый из страха, что с ним может случиться то же самое, был просто парализован. А Мартинс в любом случае не мог быть доносчиком. Но все их рассуждения не привели ни к чему. Абрам Мартинс сразу же узнал обоих сестер Реймеров и, подойдя к ним, тихо спросил. «Тоже в Москву?» Они подтвердили. Он тоже собрался в Москву, чтобы затем покинуть страну. Мартинс говорил шепотом и возле девушек долго не задержался. Создавалось впечатление, что и он боится быть опознанным. Вскоре прибыл скорый московский поезд. Мия и Кэти купили билеты, сели в вагон, и поезд тронулся. Чем ближе они подъезжали к Москве, тем беспокойнее становилось у них на душе. А главной и казалось невыразимой проблемой было то, что у Кэти не было при себе никаких документов. У Мии было на крайний случай удостоверение медсестры, но Кэти. И вдруг они услышали голос милиционера,
проверявшего документы пассажиров. Нужно было быстро что-нибудь предпринять. «Повернись к стене, притворись спящей и молись. Бог нас защитит», — велела она Кэти. Кэти послушалась ее, и тут же открылась дверь в купе и вошел, как потом выяснилось, довольно вежливый и дружелюбный милиционер. За ним следовал еще один. Он был вооружен. Мия показала ему свое удостоверение. Он был им явно удовлетворен. Ее переутомленный вид, казалось, передался свернувшейся калачиком Кэти. «Бедная девушка! Ишь как, утомилась! Пусть поспит, мы попозже еще вернемся и попросим ее документы», сказал этот добрый пожилой человек, и они покинули купе. Кэти еще немножко полежала, а в это время поезд уже въезжал в Москву. «Они добрались! Бог услышал нашу молитву!» – воскликнули сестры после только что происшедшего с ними случая. В Москве у них был уже надежный адрес. По этому адресу они должны были дожидаться родителей с младшим братом. Прошло несколько дней, полных напряжений и беспокойства, и вот совсем неожиданно появились родители. Они тоже с приключениями покинули родное село. Отцу удалось нанять подводу, и они под прикрытием темной ночи и тумана смогли добраться до отдаленного вокзала. Здесь сели в поезд и неузнанными добрались до Москвы. В Москве от представителя МЦК они узнали, что разрешения на выезд уже не дают. Более 8 тысяч меннонитов были выдворены из города. Однако к 25 ноября Германия все же заявила о готовности принять беженцев, хотя бы на время. И Советы дали согласие. Таким образом, всем 5500 немцам, еще находившимся в городе, было дано разрешение на въезд в Германию. Они покинули Москву. Реймеры же опоздали. Все попытки чего-либо добиться были тщетными. Мария позже вспоминала об этих днях в Москве. «Наше положение было очень тяжелым. Где найти крышу над головой? Люди боялись принимать у себя отверженных. Встал вопрос о пропитании. Хлеб к тому времени подорожал в 3 раза по сравнению с их первым приездом, а деньги отца были на исходе. Нужно было немедленно что-то предпринимать». Надежды покинуть Россию окончательно рухнули. В Москве семья остаться не могла. Появись родители где-нибудь в поисках работы, их бы немедленно арестовали. Они вынуждены были скрыться внутри страны. Но где? Из родного села первый же поезд вывез бы их в Сибирь. И опять собрал Яков Реймер свою семью для молитв и размышления. И так в один прекрасный день они пришли к окончательному решению. Родители с Гензи отправятся к родственникам матери в Крым, а Мия и Кэти должны остаться в Москве и пробиваться дальше. Весьма настоятельно Яков Реймер просил своих дочерей в самом крайнем случае, в опасности, спокойно отказаться от него, ведь они сделают это не на самом деле, а только для властей. Кэти в конце концов уже была готова ухватиться за эту последнюю возможность выжить, если нельзя будет иначе. Мия же отцу ничего не пообещала. Она молчала, как обычно поступала в таких случаях. Но в сердце своем знала, что никогда не сможет отказаться от отца. Она лучше умрет, чем сделает это. Спокойно посмотрела она в уставшие и полные страданий глаза нежно любимого отца. И взгляд выдал ее. Он знал, что она никогда не предаст его, как не сделала этого и прежде. И говорить тут было бесполезно. Смог бы он сам поступить таким образом в подобной ситуации? Конечно, и он не смог бы отказаться от дочери. Яков знал, что требует от своей столь похожей на него дочери слишком многого. И он тоже молчал. «Да сохранит Бог тебя, дочь».
Сестры проводили родителей с братом на Киевский вокзал. Подавленное состояние овладело Мией. Увидит ли она когда-нибудь своих вмиг постаревших родителей? Долго находилась она в объятиях некогда столь сильных рук отца. Но время расставаться приближалось неизбежно. Девушки, оставшиеся теперь в Москве одни, сразу начали искать себе работу и жилье. Теперь они были представлены сами себе. Мие шел 21 год, а ее сестре было 18. И казалось, некому о них заботиться, но был Бог. И в его могучие руки сестры предали свои судьбы. Мия попыталась поступить на учебу в Московский университет, но должна была сделать для себя горький вывод. В стране рабочих и крестьян для нее нет возможности учиться. Ей грубо отказали. Она вынуждена была искать другой выход. И девушка поместила в одной из московских газет заметку, в которой предлагала свои услуги гувернантке либо учительнице немецкого языка на дому. В большом городе, естественно, всегда были семьи более состоятельные, которые могли себе позволить содержание такой прислуги. Особенно ценились знания иностранных языков. Даже новое руководство придавало теперь особое значение воспитанию своих детей, поэтому найти такое место было несложно. На свое объявление в газете Мия получила около 12 приглашений. Она решилась взять троих детей. Одна из них, Лилиан Шембекер, была дочерью немецких коммунистов. Ее родители работали в Коминтерне и жили в гостинице для иностранцев. Лилиан предстояло выучить и русскую, и немецкую речь, а также письмо. Двое других были детьми известных коммунистов. Им предстояло изучать немецкий язык, как иностранный язык. До обеда она занималась с Лилиан, а после обеда часто брала всех троих с собой в парк, где они гуляли и играли. Она говорила с ними, соответственно, и по-русски, и по-немецки. Они были для нее милыми детьми, и она легко справлялась со всеми обязанностями. Только изредка Мия попадала в затруднительное положение. К примеру, когда дети русских коммунистов узнали о существовании сказок. Под страхом наказания их родители запретили Мии рассказывать ребятам сказки. «Наши дети должны расти реалистами. В их мире не должно быть места ни сказке, ни Богу», – предупредили они гувернантку. Лилиан же, как все немецкие дети, выросла под впечатлением сказок и басен. Однажды она увидела, как одна старушка перебирала чечевицу. «Посмотрите, вон там, Золушка!» – воскликнула Лилиан. И тут же русские дети захотели узнать, кто такая Золушка. Как могла Мия объяснить это детям, не подвергая себя опасности? С трудом ей удалось их отвлечь. Мия нашла общий язык с их родителями. Они были очень довольны ее учительскими способностями, хотя знали, что Мия верит в Бога и что она дочь кулака, лишена гражданских прав. Но это им не мешало. Мии даже показалось, что им это на руку, так как они не приветствовали то, что их дети воспитывались вместе с другими советскими детьми. Особенно удивлялась Мия матери одного из ее подопечных мальчиков, которого в честь Ленина назвали Вилин. Коммунистка, деятельница в области просвещения, она на собраниях призывала матерей воспитывать детей в коллективе под присмотром идеологически праведного педагогического персонала. Сама же поступала как раз наоборот. Как может выжить такая система, когда даже ее носители не уверены в собственном деле, размышляла Мия. Кэти тоже нашла себе место у богатых людей. Ей отвели просторную комнату, сытно кормили, она жила в хороших условиях. Мия же проживала у одной старушки. В однокомнатной квартире располагались хозяйка с дочерью, Мия,
а в отгороженном двумя одеялами углу жил приехавший из провинции на учебу в Москву женатый инженер. Мия спала на большом сундуке, у нее не было ни шкафа, ни кладовой. Ее личным помещением был сундук. На нем она спала, в нем хранила свои вещи. Естественно, в таких условиях у нее не было возможности уединиться. Утром инженер-квартирант обычно спрашивал, кто хотел бы встать первым. И кто бы этим первым не был, другому не оставалось ничего иного, как закрывать глаза и ждать, пока он оденется и уйдет из квартиры. Затем подходила очередь другого. Для Мии это было явлением совершенно необычным. В этой небольшой квартире не было абсолютно никаких санитарно-гигиенических узлов, не было даже обыкновенной ванны. Поэтому Мия ходила в общественную, в баню. Здесь можно было приобрести кусок мыла и полотенце, за небольшую плату предлагали даже массаж. В первое время Мия несколько раз воспользовалась ванной на квартире Кэти, пока об этом не доложили хозяину. Чтобы в дальнейшем не подвергнуть неприятностям сестру, Мия тут же это прекратила. Еще труднее было со стиркой белья. И тут Кэти иногда пыталась кое-что из белья Мии положить в свою бельевую корзину, которую потом забирали в стирку две прачки. Но много в корзину не помещалось, да и это бросалось в глаза. Потому и это вскоре пришлось прекратить. Плохо обстояло у Мии дело с питанием. Лишенная гражданских прав, она не получала хлебных карточек, и ее заработка на пропитание не хватало. К счастью, кто-то из иностранцев подарил Кэти хлебные карточки, которые она отдала сестре. Иногда шимбекеры давали ей то апельсин, то плитку шоколада, что обычно было ее обедом. На ужин Мия почти всегда шла на какой-нибудь московский вокзал, где покупала себе горячий суп. В этом супе плавали лишь рыбные головы да картофельные очистки. Но что ей оставалось делать? Денег на лучший ужин у нее не было. Завтрак по сравнению с обедом и ужином был самым сытным. Благодаря хлебным карточкам, полученным от Кэти, она могла купить себе в булочной фунт серого хлеба. Часто этот хлеб был еще теплым и всегда очень вкусным. Каждый новый день начинался с проявления самого глубокого чувства благодарности Небесному Отцу, что Он заботится о ней, и что Он и в будущем не даст ей упасть, что бы с нею ни случилось. Дорогие друзья, на этом сегодня мы закончим чтение книги «Побег». Продолжение слушайте завтра в это же самое время.

Во 2 Коринфянам, в 3 главе 3 стихом, мы читаем такие слова: «Вы показываете собою, что вы письмо Христово». Каждый истинный христианин — это письмо Христово, предназначенное выражать мысли и добродетели нашего Спасителя и Господа. Дух Святой через апостола Петра передал: «Вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Однажды учитель предложил ученикам описать все хорошие качества соли. Одна китайская девочка написала так: «Соль делает людей жаждущими». Вот так и назначение христиан — возбудить в людях жажду познания Христа и Божьей любви, явленной миру через Него. Христианам, рабам на острове Крите, апостол писал, чтобы они во всем были украшением учения Спасителя нашего Бога. Глаза людей воспринимают больше, нежели уши. Жизнь истинного христианина — это язык, на котором Бог говорит к людям. Какая великая ответственность, дорогие друзья, лежит на нас всех, последователей Христа, быть для мира Его письмом.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

«Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Иеремии 10:23.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В 10 главе книги «Деяния» мы читаем о том, как впервые благая весть проникла к язычникам. Религиозный занавес, который препятствовал общению иудеев с язычниками со времен законодателя Моисея, теперь раз и навсегда был устранен. И вот в связи с этим знаменательным событием мы проведем несколько бесед. Эта глава знаменательна тем, что в ней говорится о наиважнейшем моменте в истории Церкви, о начале новой эры в Христовой Церкви, когда Бог своим дивным путем приводит двух людей под одну и ту же крышу – язычника, сотника Корнилия и иудея, апостола Петра. Эта встреча, запланированная Богом, стала одним из важнейших и величайших событий не только в истории Церкви, но и в мировой истории. Да, с этого момента благотворное влияние христианства стало распространяться. Оно вышло за пределы первой коммуны христиан-евреев. Иерусалим первый услышал проповедь Евангелия. Благая весть Царствия Христова была возвещена, обещающая прощение грехов и полное оправдание веры в Иисуса Христа только евреям. Проповедь Евангелия сопровождалась знамениями и чудесами, но апостолы проповедовали только в пределах Иерусалима. Дальше весть об Иисусе Христе не распространялась. И только гонение, которое последовало за убиением Стефана, заставило рассеявшихся христиан понести слово благодати в другие места, как велел им Христос перед своим восхищением на небо, то есть, чтобы они пошли по всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Помните, с какой радостью была принята спасительная весть Иисуса Христа полуязычниками-самарянами, когда Филипп прибыл туда? Из 10 главы мы узнаем, что только через несколько лет, через каких-то 8 лет после излияния Духа Святого в день Пятидесятницы, впервые открывается дверь благодати язычникам в полном смысле этого слова. В этом событии мы видим чудный пример того, насколько широка любовь Божия. Распростертые руки умершего на кресте Спасителя обнимает весь мир, израильтянина и язычника. И теперь язычники, которые некогда были далеко и были чужды заветов обетования, стали близки кровью Христовою. Он Спаситель мира, из обоих соделал одно, и, как пишет апостол Павел во второй главе послания к Ефесянам, разрушил стоящую посреди преграду. Так что во Христе нет теперь различия между иудеем и эллином. Ибо в нем все одно. Все сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Благодарение нашему Господу. Да, воистину неисследимы пути Господни, непостижимы судьбы Его. В Кесаре был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским. Так начинается 10 глава книги «Деяния». Это новая глава в истории Церкви. Кто бы подумал, что первый язычник, обратившийся к Господу и ставший христианином, чадом Божьим, будет найден в казармах римской армии. Притом Корнилий, этот офицер римской армии, находится в городе Кесарии. Город Кесарии назван был в честь римского кесаря. И этот город стал местом, в котором селились наместники Рима. Полки, называемые италийскими, которым принадлежал Корнилий, были самыми преданными кесарю во всей римской оккупационной армии. Корнилий был офицером такого полка. И вот именно этого человека Бог отметил среди всех язычников, и он становится первым язычником, вошедшим через врата спасения и присоединившийся к Христовой церкви. Если бы это зависело от человека, то вряд ли Петр или какой-либо другой апостол подумал бы искать первого кандидата-язычника для спасения в рядах армии врага. Но пример обращения Корнилия еще раз напоминает нам, что пути Божии не наши пути, и что как небо выше земли, так пути Божии выше путей человеческих, и мысли Божии выше мыслей наших. Поэтому, дорогие мои, если Бог обратил внимание на этого человека, думаю, что нам стоит познакомиться с ним поближе, не так ли? И вот кем был Корнилий? Что нам известно о нем? Несмотря на то, что он был из язычников, во втором стихе этой главы сказано, что Корнилий был человек благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Изумительный человек, правда? Добродетельный, благочестивый, боящийся Бога, творящий много милостыни и всегда молящийся Богу. Так сказано о нем в Слове Божьем. Если возможно было бы заслужить спасение добрыми делами, то, кажется, Корнилий наверняка удостоился бы его, не так ли? Многие так и говорят, что он, мол, уже был возрожденным чадом Божьим, рожденным свыше. Но это не так. Если бы он действительно был чадом Божьим, то с какой стати нужно было бы Петру приехать к нему и говорить ему спасительные слова об Иисусе Христе? Однако, если мы внимательно прочтем 10 главу книги Деяний, то мы обнаружим, что несмотря на благочестие сотника и его добрые дела, чего-то ему все-таки не хватало. И не хватало ему самого главного. Он еще не знал Иисуса Христа. А Слово Божие ясно говорит, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Вот почему ангел велит Корнилию позвать Петра, ибо, говорит ангел, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вы скажете, тогда напрасны были его молитвы, его вера и его богобоязненность. Вовсе нет. Бог так не думал. Послушайте, что сказано в 3 стихе. Он, то есть Корнилий, видение ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». Так что Бог все же обратил внимание на молитвы и добродетель Корнилия. «Да, воистину, как говорит Слово Божие, Отче Господне обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». И Петр, когда прибыл в дом Корнилия, говорит: «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Часто люди спрашивают, как же поступит Бог с язычниками, которые ничего не знают о Христе, которые даже Бога не знают и никогда о Нем не слышали. Осудит ли их Бог? Погибнут ли они в вечности, не имея возможности услышать благую весть? Конечно, мы можем очень кратко ответить на этот вопрос словами Авраама. «Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Так или иначе, Бог поступит справедливо. В этом не может быть никакого сомнения. Но послушайте, что сказано в 1 главе послания к римлянам. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, то есть для язычников, потому что Бог явил им». И теперь слушайте дальше. «Ибо невидимое Его, то есть Бога, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны». Но Бог дал им не только свидетельство о себе, но также познание добра и зла. Я читаю дальше из этой же первой главы послания к римлянам. Слушайте. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их. То обвиняющие то оправдывающие одна другую. Так что Слово Божие ясно учит, что нет человеку извинения. Бог не оставил его без нужного свидетеля. И что сердцевидец Бог тем или иным путем откроет правду свою всякой душе, поступающей по тому свету, который она имеет, в этом не может быть никакого сомнения. И это подтверждает слова Спасителя. Слушайте, что он сказал? «Всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». А теперь возвратимся к нашему тексту. Заметьте, как Корнилий использовал тот свет, который был дан ему, и в результате получил еще больше. Корнилий является чудным примером истины, о которой говорит Иоанн в первой главе своего Евангелия, что Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. В какой степени отразилось на его вере в Бога влияние иудеев, мы не можем сказать. По всей вероятности, они подтолкнули его. Но он не был из тех язычников, которые примкнули к иудейству. И тем не менее, оказалось, что у него была сильная вера в Бога. Это яркий пример души, стремящейся к познанию Бога. Она подобна растению, которое обращает свои лепестки в направлении к свету, к солнцу. Такие души нечетно ищут Бога. Они его обязательно найдут. Бог никогда никому не говорит: «Напрасно ищите меня». Возлюбленный, никто никогда не искал Бога напрасно. А наоборот, он говорит: «Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Я буду найден вами», говорит Господь. Отче Господний обозревает таких людей, чтобы поддержать их, и Отче Господний нашли такого человека в римской армии, человека, ищущего его, всегда молящегося Богу. К нему посылает Бог Петра, верного свидетеля своего, что направит его в полноту благословения и познания Иисуса Христа. Такую ищущую душу Бог знает по имени. Бог знает адрес такого человека. Слушайте, Корнилий, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Так говорит ему посланный Богом ангел. Бог тебя заметил, молитвы твои не напрасны. Я послан к тебе указать, что тебе надобно теперь делать. В этом человеке мы находим очень важное качество. Вы заметили? Искренность. В нем нет никакого притворства, никакого лицемерия. Мы видим это из того, что вместе с Корнилием весь дом его служил Богу. Так что его вера в Бога и примерная жизнь имели доброе влияние на всю его семью и на тех, которые ему служили. Но сказав все это, мы должны отметить, что искренность сама по себе никогда никого не спасла. Она необходима для спасения, но спасти она не может. Искренность не могла заменить веру в Иисуса Христа. Однако она способствовала тому, что Корнилий поверил во Христа, когда он впервые услышал благую весть. Корнилий доказал подлинность своей искренности тем, что когда ему дано было больше света, он с радостью принял его. Может быть, среди моих слушателей есть подобный Корнилий. На вас воссиял божественный свет. Вы верите в Бога, вы стараетесь Ему служить и угождать. Ваши молитвы искренны, постоянны и сердечны. И, может быть, вам кажется, что это все, чего Бог требует от вас. Главное, что я искренен. А не задумались ли вы над тем, что вам еще что-то нужно? Дорогой друг, мы ничуть не хотим тебя обескуражить. Наоборот, слава Богу, что Он расположил твое сердце к тому, чтобы искать Господа. Радуйся этому. Это результат божественного света, Его благодати, воссиявшего в тебе. Пусть никто и ничто тебя не смущает. Прими это как особую благодать от Господа. Этим светом, друг мой, Он осветил сердце твое и теперь желает вести тебя в полный свет, одарить тебя самым чудным даром, даром вечной жизни во Христе Иисусе. Иисус Христос, этот вечный свет, Он твоя жизнь. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, как говорит Слово Божье. Подобно тому, как Корнилий доказал подлинность своей жажды по Боге и верность своего желания угождать Богу тем, что принял свет, данный ему, благую весть, когда она была ему возвещена, так и ты, мой дорогой друг, покажи свою искренность принятием света, посылаемого тебе. Сейчас прими слова примирения, которые мы возвещаем тебе. Должно тебе родиться свыше. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Вы помните, кому Христос сказал эти слова «должно тебе родиться свыше»? Никодиму, иудею с наивысшим религиозным образованием, с высокой моралью, добродетельный, интеллигентный, искренний, благочестивый, искатель истины. Но послушайте, что сказал ему Христос: «Ты должен родиться свыше». И ты, мой дорогой друг, ищешь правду. Ты молишься, но душа твоя еще не нашла покоя. Не унывай. Не унывай, мой друг, радуйся, ибо недалеко ты от Царствия Божия. Свет воссиял над тобою. Теперь сделай то, что сделал Корнилий и весь дом его. Прими Иисуса Христа как своего Спасителя, и ты спасешься и найдешь того, кого жаждала твоя душа. О, пусть сам Господь поможет тебе это сделать сейчас. Но заметьте теперь, что тот же Бог, который приготовил Корнилия, приготовил и вестника, который скажет ему слова жизни. Здесь мы снова видим, что не ангелам велит Бог проповедовать Евангелие, а человеку. Ангел был послан Корнилию, но не ему велено было указать путь спасения. Это кажется странным, правда? Ангелу велено направить Корнилия к человеку, который скажет ему все, что нужно для того, чтобы спастись. Служебным духом, ангелом Божьим, поручено направлять людей к проповедующим Слово Божие. Но на этом их миссия заканчивается. «Итак пошли людей, — говорит ангел Корнилию, — в Иоппию и призови Симона, называемого Петром». Сказав это, ангел дает Корнилию точный адрес, по которому можно найти Петра. Он гостит у некоего Симона, кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вы заметили, Петр скажет спасительные слова, а ангелу не велено этого делать. Но посмотрите теперь, как Господь должен подготовить Петра к этому свиданию с язычником Корнилием, чтобы засвидетельствовать ему о Христе. Сколько раз Христос говорил ученикам о своей программе мировой евангелизации: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Поразительно то, что прошли не только месяцы, а годы до того, как этот план начал исполняться. И то только частично. Так медленно добрые люди, да, люди, любящие Бога, постигают программу Божию. Не говоря уже о том, чтобы пойти и исполнить ее. Заметьте, что нигде мы не находим, чтобы кто-то из апостолов добровольно пошел с Христовой вестью к язычникам. Только когда один из них, Корнилий, послал за Петром, прося, чтобы Петр пришел к нему, Петр пошел сказать ему о Христе. Они проявили такую страшную медлительность в понимании плана Христова для погибающего мира. Бог должен был пойти за пределы Иерусалима и зажечь сердце римского воина, чтобы заставить Петра пойти с Евангелием к нему, к язычнику. Припомним, как за несколько сот лет до этого другой еврей очутился в этом же городе, в Иоппе, в котором теперь находился апостол Петр, гостивший там у Симона кожевника. Этот еврей имел поручение от Бога пойти в далекий языческий город Ниневию и сказать язычникам о Боге и о том, чтобы они покаялись. Да, я имею в виду Иону. И мы знаем, как он, единственный миссионер ветхозаветных времен, сел на корабль в Иоппе и отправился в совершенно противоположную сторону. Он поплыл совсем не туда, куда велел ему направиться Бог. Он отказался повиноваться призыву Бога. Он бежал от лица Господня. Правда, о Петре этого нельзя сказать. Находясь в том же городе, он не бежит от Господа, но в то же время он не бежит к язычникам с благой вестью. И для того, чтобы убедить Петра, Господь должен был дать ему особое видение, чтобы подготовить его пойти в дом язычника Корнелия с благой вестью. Петр видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как мы читаем здесь дальше в 11 главе, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвертоногие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глас к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь!» Этот голос был голосом Господа Иисуса. Петр узнал его, и теперь слушайте, как он отвечает: «Нет, Господи!» Многие перемены произвел Господь в Петре с того знаменательного дня, когда Христос говорил о своих предстоящих страданиях, помните, в Кесарии Филипповой, и о своей смерти. А Петр, упрекая его тогда, помните, сказал: «Да не будет этого с тобою!» Прошло несколько лет, но снова раздается возражение, как бы эхо того же Петра: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Какое наивное оправдание непослушания! Петр возражает, что никогда раньше не делал того, что Господь теперь велит ему делать. Бог велит ему делать что-то новое, а он отказывается, ссылаясь на то, что никогда раньше этого не делал. И послушайте, как нелогично отвечает Петр: «Нет, Господи! Господи, я ничего подобного никогда не делал, и потому не могу делать это сейчас, несмотря на то, что ты мне велишь». В подлиннике отказ Петра звучит еще сильнее: «Ни в коем случае, Господи!» Какое противоречие! Одним вздохом Петр признает его Господом, а другим отказывается повиноваться ему. А мы-то сами не поступаем ли подобным образом? Мы отлично знаем, чего Бог требует от нас. Устами мы признаем его Господом, но отказываемся исполнить то, что он велит, говоря: «Нет, Господи!» Какое странное несоответствие! Возлюбленный, если он не Господь над всем, тогда он вовсе не Господь. А если он Господь, тогда нам не следует говорить: «Не так, Господи». Мы должны всем сердцем повиноваться ему. Это был кризисный момент в жизни и служении апостола Петра, и Господь по великой своей благодати повторил это видение трижды, говоря, что Бог очистил того, не почитай нечистым. О, как мы похожи на Петра! Разве не приходилось Господу не только три, а много раз повторять одно и то же, перед тем, как мы, наконец, понимали? О, как долготерпелив наш дивный Господь! По великой милости своей он повторит и объяснит, только лишь бы найти в нас готовность, охоту и желание исполнить его волю. Подумайте только, если бы Петр продолжал настаивать на своем: «Нет, Господи, ни в коем случае, я так привык, я так делал всю мою жизнь, ты просишь меня делать что-то новое и для меня непонятное, и я отказываюсь». Если бы он так поступил, подумайте, какие потери ожидали его. Но он подчинился своему Господу, и Господь дал ему дивную возможность почет и славу употребить врученные ему ключи от Царства Небесного, которыми он открыл двери язычникам, чтобы и они вошли в Христово Царство. Мой дорогой брат и дорогая сестра, если Господь велит тебе что-то делать, не говори: «Нет, Господи, я этого никогда не делал». Скажи: «Вот я, Господи, я в Твоем распоряжении». Каждое поручение Божие важно и имеет огромное значение, даже если оно может показаться нам незначительным. Нашим послушанием он откроет новые двери для Евангелия. О, как мало знал Петр о просторе, широте и эффективности той двери, которая открывалась перед ним. А если ты еще не спасен, мой дорогой друг, то знай, Господь не случайно направил тебя на эту волну. Он приготовил тебя к принятию его чудного дара спасения. Он сейчас зовет тебя принять этот дар жизни вечной. Если ты искренне желаешь его прощения, то он примет тебя, простит и спасет сейчас. Пусть Господь поможет тебе без промедления сделать этот важный и решительный шаг сейчас.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

адвокаты. А вы попробуйте оправдывать других. Поступкам их найдите веские причины. А вы попробуйте винить себя самих, а не равнять своим кнутом чужие спины. Откуда знаете, что ваш обидчик враг? Быть может, он для вас наждачная бумага. И все, что кажется, он делает не так, это шлифовка, что идет душе во благо. К чему топтать дворы Господни просто так? Нам эта жизнь дана в Христа преображаться, а мы по шелку, да в грязнущих сапогах, согласны плоти угождать и подчиняться. Вы не судите с колоколен со своих, пора уже взрослеть и умоляться. Не поддавайтесь игу дьявольских интриг, примером личным покажите, как смиряться. А вы попробуйте смотреть со стороны. А может, просто гордость ваша виновата? Ведь в Слове Божьем указания даны лично для вас, а не для друга или брата. Ищите в Библии себя, а не других. Вникайте в истину и тут же применяйте. Мечом духовным не машите на своих. Вы тем мечом обиды лучше прогоняйте. Вы перестаньте допридумывать слова и сочинять в своем мышлении укоры и все торчащие из ваших глаз дрова. Скорей пускайте на мосты, не на заборы. Да, мы должны друг друга словом обличать, но прежде ближних возлюбить и помолиться, и чтобы нам кого-то истиной поднять, порою стоит очень низко наклониться. Не надо путать обличение и суд, пора не списывать, а выполнять уроки. Если друг друга грызть, куда нас приведут все наши недомолвки, слухи, склоки? Уже достаточно кивать и говорить, ну а на деле кто же будет изменяться? Сколько еще в пустыне будем мы ходить, грехи соседские считать и придираться? А вы попробуйте оправдывать других. Вы посмотрите, мы же хлещем так наотмашь своих детей. Себя поставьте вместо них. Может, тогда прийти захочется на помощь. Проверьте это и поймете, о чем речь. Мы для себя еще какие адвокаты, себя умеем защитить и уберечь, и доказать, что мы почти не виноваты. А вы найдите 100 причин не для себя. Сознайтесь, всем нам приходилось ошибаться, а вы решите стать помощником Христа и с Ним пред Господом за ближних заступиться. Ведь посмотрите, Он ходатай за людей, Он день и ночь поступки наши покрывает. О, сколько нужно нам еще проповедей, если усилия никто не применяет. А
вы попробуйте. Попробуйте спасать от наговоров и упреков чьи-то души. Пора. Пора уже характеры менять. Да слышат те, кто от Христа имеет уши. Слава Богу.

Есть такая пословица: «Свечка лжеца горит до вечерней молитвы». В те времена, когда люди пользовались свечами, возможно было так, а сейчас у нас век электричества. Свечка в конце концов тает и гаснет сама собою. И если же не повернешь включатель, лампочка будет гореть сколько угодно. Ложь набирает самую большую свою силу путем распространения. Во все времена, когда употреблялись свечи, ложь распространялась из уст в уста. В век электричества, чтобы распространять ложь, к вашим услугам телефон, радио. Свечка лжеца горит до вечерней молитвы. Нет, есть такая ложь, которая пущена еще тогда, когда люди еще не знали свеч, и которая живет до сегодняшнего дня. Даже сегодня бывает трудно победить ту ложь, что родилась, когда люди не знали иного света, кроме света луны, солнца, звезд и огня, который добывался трением кусков древесной коры друг о дружку. Любой враг тем страшнее, чем он больше. А ложь наоборот, маленькая самая страшная. Маленькая ложь не приходит одна. Приходя, тащит за собою целую толпу своих подлых приятельниц. Врагов поражает в грудь, а ложь следует хватать сзади, за ее свитые из змей косы и повергать на землю. Иначе вы не победите в единоборстве с нею. Ложь побеждается правдой, а для этого нужно не только любить правду, но и жить ею.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

«Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Иеремия 10:23.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Сперджена. В 6 часов – музыкальный час. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Деяния апостолов, первая глава. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами». В продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». Поэтому они, сошедшись, спрашивали его, говоря: «Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Сказав это, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женщинами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал: было же собрание человек около 120. «Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предсказал Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия, и помолились, и сказали: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из этих двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам. Деяния апостолов, глава 2. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились.
и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и удивлялись, говоря между собою, «Эти говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?» Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренеи, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, кретяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил свой голос и сказал, «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте моим словам. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излью от Духа Моего, и будут пророчествовать». И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мужи израильские, выслушайте слова сии. И Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, его по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили». Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании». Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня». Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он был вознесен десницей Божией и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите.
ибо Давид не восшел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Деяния апостолов, глава 3. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых Красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом во храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колено, и, вскочив, стал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним». И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что удивляетесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие перед всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы,
как и начальники ваши сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки, от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни эти. Вы, сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Деяния апостолов, глава 4. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таких людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины и книжники, и Анна, первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставивши их посреди, спрашивали: «Какой силой или каким именем вы сделали это?» Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требует ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки, и, приказавши им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря: «Что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени этом никому из людей». И, призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас больше, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Они же, пригрозивши, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось это чудо исцеления. Бывшие отпущены, они пришли к своим
и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Боже, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что мятутся язычники, и народы замышляют тщетные. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое. Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», Левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов.

Римлянам 8 глава 2 стих говорит такие слова: «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Кажется, что законы созданы для того, чтобы их нарушать. Видите какой-нибудь строгий запрет, и со временем кто-нибудь его нарушит. Скажите малышу, что он не должен открывать коробку с конфетами, оставьте его одного на кухне, и что произойдет? Указание произведет в нем непреодолимое желание хоть раз попробовать запретный плод. Ему очень хочется, и он сдается. Если бы указание не было дано, то подросток не стал бы правонарушителем. Во многом мы находимся в таком же положении по отношению к святому закону Божию. Кажется, что он побуждает нас делать то, что предписано не делать. Это происходит вследствие действия внутри нас другого закона – греха и смерти. Павел говорит, что он бы и не осознал желания, если бы закон не говорил «не пожелай». Этот запрет, войдя в сердце Павла, произвел во мне всякое пожелание. Как же тогда исполнить закон, если все, что он предписывает, идет нам в осуждение? Нам следует научиться жить по закону Духа жизни во Христе Иисусе, который дает нам удивительную свободу и силу. Это похоже на полет самолета. В неподвижном состоянии самолет под действием силы тяжести прижат к земле. Но в полете аэродинамические силы преодолевают действие закона всемирного тяготения. Точно так же, когда мы признаем правоту сказанного нам, Дух Божий берет верх над законом греха и смерти, и тогда мы получаем успокоение в исполнении Божиих заповедей. Закон держит нас во тьме. По милости Господней мы ходим во свете.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

я все собрал листки календаря, оборванные мной за целый год, все дни от января до декабря. Все, что позволил мне прожить Господь, я положил их.

чтоб где повернуть, где с высоты смешные горы, где не возникнет никогда и мысли к слабы вниз спуститься, где растворяются года, как в облаках высоких птицы. Но взоры, устремив простор, его бескрайностью плененные, своих курей не сменит двор на бесполезно окрыленных. И хоть реальность нам порой неромантично режет крылья, зато дает душе покой в часы всеобщего бессилия. Как нежеланны небеса, но Бог нас в мир служить направил, где плодоносный путь Христа, чей дух красу небес оставил.

Почему уныние порой? В дом заходит мой без приглашения. Я ему кричу вдогонку: «Стой! Прекрати к душе моей движение!» А оно, как родственник ко мне, руки простирает для объятия. И опять, наверное, быть в войне. Я в броне сижу, уже как в платье. Господи, уйми унынья прыть, чтобы дух возрадовался снова. Малого хочу я, просто жить, просто поступать всегда по слову. А меня качает, как челнок, брызги вод уж высоко достали. Где же мой укромный уголок пристани сердечной без печали?

Бог поставил мужчин защищать свою крепость. Он в сердца сыновей вдунул мужество дух. Чтоб за истину встать, нужно больше, чем смелость. Нужно цель и решимость прибавить к труду. Нужно праведность Божью надеть, как доспехи. Нужно слиться навек с рукоятью меча. Нужно трезво смотреть на любые успехи и всегда возвращаться к началу начал. Чтоб мужчиной стать, нужно образ Иисуса навсегда напечатать на сердце своем и фальшивая жизнь малодушного труса в трудный час никогда не проявится в нем. Бог поставил мужчин защищать свое слово, защищать Божью церковь от зла и греха. Ведь на нас ополчается снова и снова современного мира гнилая труха. Нужно мужество, чтобы осилить давление. Нужно пылкое сердце, чтоб ближних любить. Сила духа и вера, чтоб встать на колени, укрепиться Христом и врага победить. Бог поставил мужей защищать свои семьи, быть в ответе за тех, кого принял в свой дом. Когда тьма и неверность окутали землю, для жены и детей быть опорой во всем, для любимейших глаз стать прекрасным примером и любви, и отваги, и жертвенных дел, чтоб ребенок, смотря на отцовскую веру, только так поступать в своей жизни хотел. Бог поставил мужчин на особенном месте и для миссии той свое слово послал. Исполнять же его – дело истинной чести. Этим словом Бог мужество всех испытал. Есть у Бога великая, славная крепость. Для защиты Он ставит своих сыновей. Чтоб защитником стать, нужно больше, чем смелость. Нужно Бога любить больше жизни своей.

0: Голос говорит: «Возвещай». И сказал: «Что мне возвещать? Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что святой и чудный небо распростер? Словно шелк тончайший он развесить вышел, над землей раскинул голубой шатер. Разве ты не слышишь? Разве ты не знаешь? Он есть тот, который над землей воссел. Он князей и судей, королей превыше. На весах пылинка, перед Богом все. Разве ты не знаешь, кто советник дивный? Разве лучше Бога кто-то знает путь? Разве есть на свете кто мудрей, правдивей? Разве Бога славы учит кто-нибудь? Разве ты не знаешь, что Господь предвечно не изнемогает и не устает, но своей рукою, властью бесконечной, утомленным силу вновь и вновь дает? Разве ты не знаешь Господа святого? Разве ты не слышал голос чудный тот? Тверже основания, крепче камня слова, чист закон Всевышний, недвижимо тверд. Разве ты не знаешь силу Божьей мышцы? Разве ты не видел мощь в его груди? Разве кто посмеет с Господом сразиться? Вся надменность мира перед ним как дым. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал каждый вдох и выдох твой в его руках? Крик твой самый громкий, твоих мыслей тише. Все твои заслуги, как следы в песках. Разве ты не знаешь? Разве ты не понял, что такому Богу можешь подарить? Принести посмеешь, что в своих ладонях? Чем царя святого можешь ты почтить? Разве всесожжением, но его все овны и ливана кедры все до одного? Все, чем окружен ты, Божие, безусловно, что в руке имеешь, все лишь от него. Разве ты не знаешь, жертвы песнопения и благодеяния без любви пусты? Богу нужно место, место посещения, чтобы это место приготовил ты. Разве ты не знаешь, сердце нужно Богу, сердце без остатка хочет он твое. Разве это слишком? Разве это много? Разве не положишь сердце пред царем? В трепете склоняю сердце пред Всевышним, с радостью святою отдаю себя. Да, Господь, я понял. Да, Господь, я слышал, как ты это сердце взял себе, любя. Слава Богу.
1: Я

Момент творения. Крысиный язык. За гранью доступного. Ранее считалось, что язык и речь – результаты эволюции человека, возникшие на сравнительно поздних ее этапах. Сама мысль о том, что у низших животных может быть язык для общения, отвергалась как нелепая фантазия, а слова Библии о том, что все творение славит Бога, воспринимались всего лишь как образное выражение. Но современная наука доказала, что у многих существ есть собственный язык, которым, заметьте, тоже можно прославлять Творца. Человеческое ухо в состоянии улавливать звуки частотой от 20 до 20 тысяч колебаний в секунду. Оказалось, что многие животные, которые раньше считались немыми, на самом деле общаются посредством звуков на частотах, недоступных для восприятия человека. Ученые записали разные звуки, издаваемые серыми крысами, которые общаются на частоте 70 тысяч колебаний в секунду, и пришли к выводу, что у этих животных самый богатый запас звуков, имеющих конкретные значения. Крысята издают визг, который по мощности не уступает отбойному молотку, но при этом мы его не слышим. Такой высокочастотный язык – безусловное преимущество этих маленьких грызунов. Несмотря на то, что многие хищники, такие как коты, легко различают эти звуки, даже самый громкий из них не распространяется настолько далеко, чтобы выдать местоположение крысиного гнезда. Язык – это дар нашего Творца. Так разве удивительно, что все творение обладает языком, на котором может прославлять Бога? Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

его повеление. И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея 40 стих, глава 25. «Я голос его услыхала, к искупленным он обращен. Работать пора нам настала, смотрите, как мир развращен. Свои вы кумиры разбейте, зачем вам копить серебро? На дело мое не жалейте, пошлю, лишь творите добро. Повсюду с собою несите Евангелие, помощь и свет. На деле вы всем докажите заботу, любовь и совет. Над миром любовь чтоб царила, и счастье настало страны, чтоб царство мое наступило, и кончилась власть сатаны. Голодных скорей накормите, странников примите в свой дом, радушно ночлег предложите, награду я дам вам потом. Пойдите в подвал, посмотрите, там голод с нуждою живет. Чем можно вы им помогите, согрейте любовью сирот. Благую им весть отнесите, что есть у них добрый отец. Жилище его укажите, заботам настанет конец. Согрейте, обшейте, обмойте вы бедных, бездомных сирот. Духовную песню пропойте, приняв на себя часть забот. В больнице, ужасно страдая, старушка больная лежит, а рядом, почти умирая, девица душою скорбит. Несите им весть утешеньем, скажите, Бог их возлюбил, за них перенес он мученье, их грех Бог простил, искупил. Вот юноша, полный талантов, я щедро его наделил, он знает Шекспира и Данта, а Библию знал да забыл. Он в мире душой пребывает, часть мира ему дорога. Спасайте его, погибает душа его в сетях врага. У жнива моя побелела, жнецов надо много для ней. Работа большая приспела, идите работать дружней. Кто будет на ниве трудиться, того всей душой возлюблю. Кто будет богатством делиться, сверх меры его наделю. Аминь.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

если сердце порою скорбит, если грусть от сует истомилась, если в разуме распря царит, это значит, любовь удалилась. Если трудно по жизни идти, если узок тернистый твой путь, если тяжко крест вынеси, на Голгофу вдруг надо взглянуть. Если устанет дух от борьбы, если битве уж сил не хватает, если душу объяли грехи, это значит, что жизнь погибает. И если в мире умрем без Христа, если кровью Его не омылись, если в сердце места любовь не нашла, значит, мир мы напрасно родились. Значит, даром пролита невинная кровь, или вновь Христу надо кровь лить. Но не будет того впредь вовек, чтоб Господь за нас вновь пострадал, чтоб омывшийся кровью Христа человек своей жизни Его искушал. Он вторично во славе придет, чтоб искупленных взять в небеса. Там обитель свою Бог дает всем омывшийся кровью Христа.

Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. Псалом 29:11.

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Вчера в нашей вступительной радиопередаче мы указали на некоторых людей, которые искренне хотят быть сильными и успешными верующими, но не могут этого достигнуть. Причина этого не в том, что Бог лишил их необходимых вещей, нужных для того, чтобы быть успешными, но в том, что они не пользуются всеми необходимыми для этого элементами, которые дает Бог. Мы также сказали, что формирование сильного, успешного христианского характера подобно печенью пирожного. Для этого нужны многие ингредиенты. Если нет хотя бы одного важного элемента, вы можете совершить весь процесс печенья, но пирожного, как такового, вы не спечете. Одним из ингредиентов успешного христианского характера, который мы рассматривали на этой неделе, была выносливость или терпение. Мы указали на то, что существует специальный процесс, который формирует этот элемент, то есть выносливость. Так, например, мы рассматривали послание к римлянам, 5 главу, стихи 3 и 4. Читаю. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда». Итак, мы находим здесь процесс. Когда мы проходим через этот процесс страдания и не сдаемся, этот процесс производит выносливость или терпение. Выносливость же, в свою очередь, продуцирует христианский характер. Из подлинного христианского характера вытекает надежда, спокойная уверенность, с которой мы в состоянии встретить в жизни любые переживания. Мы также читали послание апостола Иакова, 1 главу, стихи от 2 до 4. Мы коротко повторим их содержание перед тем, как приступим к нашему новому материалу. Апостол Иаков говорит следующее. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». В этом тексте мы находим то же самое слово «выносливость» или «терпение». Выносливость в норме должна заканчивать работу. Вы не можете стать подлинным христианином, христианином, каким вас хотят видеть верующие и Бог, без выносливости, без терпения. Это главное во всеобщем процессе формирования зрелости и завершения нашего характера, так, чтобы не было никакого недостатка. Сегодня мы будем продолжать нашу тему «Выносливость». Для этой цели мы откроем послание к евреям, 6 главу, стихи от 10 до 12. Читаю. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послуживши и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Давайте посмотрим, что говорит здесь автор послания. Прежде всего, он пишет к людям, у которых хорошее прошлое. Они были верными в своем служении в прошлом, и автор говорит, что Бог не забыл этого. Он помнит об этом. Но прошлая верность сама по себе не является достаточной. Автор поэтому призывает их к усердию продолжать. «Не изменяйтесь и в будущем, не сдавайтесь, не выходите из состязаний, не ослабевайте, не увядайте». Он также предупреждает их не впасть
в леность. Леность является смертельным грехом. Мы говорили обычно о пьянстве и говорим о нем сегодня. О пьянстве и подобных ему грехах. О прелюбодействе, и мы имеем право это делать. Но ведь леность является таким же смертным грехом, как и эти грехи. И тем не менее, многие христиане утопают в лености, и никто их за это не порицает. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Обратите внимание на то, что для того, чтобы унаследовать обетование Божье, чтобы получить все то, что Бог имеет для нас, мы должны иметь не только веру, но и терпение. Вы должны выдержать, устоять в вере, должны быть сильными, посвященными христианами. Берегитесь, чтобы вам не потерять всего доброго, что у вас есть. Как я уже на это указал, выносливость нам необходима, чтобы получить обетование Божье. Одна вещь – исполнить условия, тогда как другая вещь – получить обетование. Почти все мы знаем из опыта, что очень часто существует значительный промежуток времени между осуществлением дела, которое дает нам право на обетование, и получением этого обетования. В течение этого промежутка времени мы должны практиковать терпение. В-третьих, помните, что награда находится впереди. Конечная награда не вручается теперь. Мы ее получим тогда, когда на землю придет Господь Иисус Христос. До этого дня мы должны практиковать или запастись терпением. Текст, который мы прочли из послания к евреям, 10 главы, оставляет нам только две альтернативы. Мы или выдержим, вытерпим, или сдадимся. Если мы вытерпим, наследуем обетование. Но если сдадимся, то будем уничтожены. Это решительное положение. Но я так благодарен искренности Слова Божьего, которое так искренне проникает в нашу душу без всяких альтернатив. Я желаю спросить вас в эту минуту, какой дорогой вы пойдете? Собираетесь ли вы устоять, перенести, вытерпеть или сдаться? Моей молитвой за каждого из вас, слушающих эту беседу, есть молитва о том, чтобы вы устояли, чтобы вы победили. Это мое желание. Это моя цель – устоять, вытерпеть, получить обетование. А теперь давайте посмотрим на третью картину из послания к евреям. Картину той же нужды в выносливости и устойчивости. Послание к евреям, 12 глава, стихи 1 и 2. Читаю. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Это очень ясная картина. Она сравнивает жизнь христианина с состязанием в гонках на виду многих свидетелей. Со всех сторон на нас смотрят свидетели или зрители. Они смотрят, как мы совершаем свой бег. Этими зрителями являются святые, верующие, которые давно ушли с этой земли, которые давно совершили свой бег, которые сохранили веру, и теперь они из невидимого мира смотрят на нас, радуются и делают все возможное, чтобы ободрить, воодушевить нас, чтобы мы не сдались, чтобы мы перетерпели все трудности, чтобы мы успешно завершили свой бег. Давайте подумаем об этих зрителях, свидетелях. Среди них находится, быть может, кто-либо из вашей семьи или из вашего близкого круга друзей, которые уже оставили этот мир, которые уже совершили свой бег и сохранили веру. Они, глядя на вас, ожидают того же самого и от вас. Вот почему нам следует освободиться от всего того, что останавливает нас, от запинающего греха, который спутывает нас.
некоторые вещи не являются грехом, но они сдерживают, останавливают нас. Когда атлет совершает свой бег, он не может набрать в свои карманы всевозможные ненужные вещи. Он сводит до минимума все то, в чем он должен быть одетым. В противном случае у него не будет шансов выиграть, одержать победу. Есть много вещей в нашей жизни, которые не являются грехом, но они являются чем-то ненужным, не являются необходимостью. И поэтому, когда мы готовимся к бегу или уже совершаем его с надеждой получить победу, мы должны освободиться не только от греха, но от всех остальных вещей, которые являются для нас помехой в наших гонках. Будем помнить, что жизнь христианина – это не просто забег на 100 метров, но полный марафонский бег. Вопрос не в том, как скоро ты бежишь, но выдержал ли ты, вынес ли, претерпел ли все во имя победы. Будем бежать с выносливостью тот бег, который перед нами. И еще одно слово совета. Устреми свой взор на Иисуса Христа. Он образец. Он претерпел, все перенес до конца. Он победил. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу. Галатам 3:24. Закон никого не спас и никого не спасет в будущем. Бог дал его не для искупления нас от греха, а для того, чтобы мы увидели нашу нужду в спасении. Именно потому апостол Павел называет его детоводителем. В своей известной проповеди евангелист Фред Браун использовал три образных сравнения, показывающих смысл закона. Во-первых, он похож на маленькое круглое зеркальце на длинной ручке, которым пользуются зубные врачи. С помощью этого зеркала они видят те места, которые нуждаются в пломбах, но им невозможно прочистить или запломбировать зуб. Зеркало обнаруживает только поврежденную область, но не может исправить ее. Далее Браун привел вторую аналогию. Он сказал, что закон подобен электрическому фонарику. Если вечером вдруг пропал свет, то вы берете фонарик и, освещая им путь, идете к электрическому щитку. Вы освещаете предохранительные пробки и находите перегоревшую. Но вместо нее вы не вставляете фонарик, чтобы появился свет. Вы меняете сгоревший предохранитель. В своем третьем сравнении Браун уподобил закон строительному отвесу. Каменщики проверяют свою работу посредством натянутой нити. Если отвес показывает, что стена не вертикальна, то сам по себе он не в состоянии исправить положение. Тогда каменщик берется за молот. Подобно зеркалу, электрическому фонарику и отвесу, закон обнаруживает проблему, грех, но не дает рецепта, как ее исправить. Единственно возможный путь спасения – Иисус Христос, который исполнил закон. Закон являет нам нужду, которую удовлетворить может только милость.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Розовый закат разлился за окном. Вся семья готовилась ко сну. Молодая мама в детской с малышом начала историю одну. Случай, что хочу сегодня рассказать, был. Не так давно произошел. Группа молодежи собралась гулять. К их машине старец подошел. Постучал в стекло водительской двери, чтобы задать серьезнейший вопрос. «Вас так много здесь сидит, внутри. К вам сюда поместится Христос?» «Места нет. Все занято. Отказ. Разве что в багажнике сойдет?» И водитель резко жмет ногой на газ, не подозревая, что умрет. Скорость, шум. Водитель столб не разглядел, и разбилась насмерть молодежь. Лишь багажник чудом уцелел. Подрастешь, сыночек, и поймешь. Канул в прошлое этот взрослый разговор. Улица укрылась сентябрем. «Мама!» — сын поднял свой чистый детский взор. «Я хочу, чтоб Бог был за рулем. Сможем мы с тобой, как мальчик тот Филипп, навсегда Иисусу руля дать. Чтоб никто из нас навечно не погиб, нужно жизнь Христом застраховать».

услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. Псалом 29:11.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

А сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег». Ежедневная жесточайшая борьба за выживание все же не сломила молодых сестер. Вскоре они разыскали в Москве и других девушек-немок, которые, как и они, прибыли в Москву в поисках шансов выжить. Ходили слухи, что в Москве таким образом, по-нищенски, на воде и хлебе, жили около 2000 девушек-немок. Среди них оказались и старые знакомые. Мии и Кэти часто ходили на Киевский и Казанский вокзалы Москвы, куда обычно прибывали такие девушки. Таким образом, Мия однажды встретила своих подруг, студенток из Гальпштата, Зузи Пеннер и Анну Классин. Анна позже вспоминала, с каким страхом оставляла московский поезд и как совсем неожиданно для нее попала в объятия своей подруги Мии Реймер. Тут было водительство Божье. Ей позволили поучиться после исключения Мии из института еще полгода, так же, как и Зузи Пеннер. А осенью 1929 года ее, дочь проповедника и ее подругу, дочь кулака, из института исключили. И вот теперь они опять встретились в Москве. Вскоре Мия помогла Анне найти хорошую работу. Она получила место в доме финского посланника в Москве, в семье Эрвинер. И вот четыре подруги опять были вместе, стараясь все свое свободное время проводить сообща. И поскольку вечера оставались свободными, то они заполняли их активным общением. Москва конца 20-х и начала 30-х годов была оживленным и растущим городом. Всюду шло строительство. Советское правительство прилагало все усилия, чтобы сделать столицу центром всего происходящего в державе. Все должно было выглядеть престижно. Сталин непременно хотел показать миру превосходство советской идеологии. А где, как не в Москве, можно было показать это превосходство? Следуя примеру больших городов Америки, стали возводить высотные дома, построили московское метро. Сотни тысяч заключенных часто в нечеловеческих условиях работали на этих стройках. Многие не выдерживали каторжного труда и умирали. Ежедневно перед взором девушек молча проходили по улицам живые скелеты. Естественно, экономический подъем вызвал и определенный энтузиазм. Формировался новый человек. Показная радость в жизни и неудержимый оптимизм, ожидание светлого будущего – все это проявлялось в работе и на досуге. Особенно отчетливо это можно было видеть в парках города. Меноницкие девушки не были заинтересованы в развлечениях такого рода. Они открывали для себя классическую Москву. А тут столица могла предложить немало. Вечером по четвергам подруги посещали репетиции симфонического оркестра. Билет стоил тогда всего лишь 25 копеек. Они также имели возможность бывать в московских музеях, в первую очередь в Третьяковской галерее. Анна Классин позже пишет чувства, охватившие ее и подруг во время посещения выставочных залов картинной галереи. Особенно ее тронули полотна выдающегося русского художника Репина 1844-1920 года. Посещали девушки и церкви, хотя большинство из них были советами закрыты, а некоторые переоборудованы под музеи. Самая большая церковь Москвы, храм Христа Спасителя, еще действовала. Это здание вмещало в себя до 20 тысяч человек и было центром русского православия. Девушки с удовольствием приходили сюда, тихо садились на скамью и молча сидели. Тут им никто не мешал. Не надо было бояться, что их в чем-то заподозрят. Эту церковь
посещало очень много туристов. По субботам вечером и в воскресенье они посещали богослужение Русской Баптистской Церкви, одну из немногих общин в Малоусовском переулке, у которой еще не отняли молитвенный дом. Собрания очень хорошо посещались, было много молодежи, но складывалось впечатление, что люди встречаются только на богослужении, личные контакты были опасны. Поэтому отношения между девушками и общиной не углублялись. Тем не менее, эти богослужения и молитвенные часы укрепляли их веру, и подруги не оставляли собраний, хотя это было очень опасно. Религиозные мероприятия такого рода обычно посещали агенты ГПУ, поручением которых было выявить молодых людей и удалить их из церкви. А люди, подобные Мии, лишенные права голоса, могли подвергнуться аресту и высылке из Москвы, но Бог держал свою руку над ними. Зимой 1923-30 года подруги часто бывали на московских вокзалах, надеясь встретить знакомых. На вокзалах властвовала неописуемая нужда. Сюда съезжались люди со всей страны, часто прямо к месту их ссылки. Некоторые были в бегах, другие же пытались скрыться в Москве или другом большом городе. Изголодавшись и похудев, они походили на тени. Их лица почернели и онемели от страданий. Тяжко видеть вокруг себя столь много горя, и всюду толпы беспризорных детей. В большинстве случаев их родители были расстреляны или умерли от голода. Предоставленные сами себе, дети с горем пополам перебивались с хлеба на воду. Их можно было встретить повсюду в городе, но здесь, на вокзалах, было особенно много. Большое число таких детей примкнуло к бандитам, поэтому приходилось остерегаться, чтобы не быть ограбленным. Девушки постоянно встречали кого-нибудь из знакомых. Так однажды они узнали о ссылке на север родителей Анны Классин. Отец Анны был проповедником. Ситуация в этой семье сложилась трагическая. Анна тяжело переживала за своих родителей, и подруги пытались хоть как-то утешить ее. Они прекрасно понимали, что такая участь может постигнуть и их семьи. Да и сами они ежедневно, как дочери кулаков и проповедников, подвергались опасности быть арестованными и высланными в Сибирь. Такие явления были в порядке вещей. Девушки довольно часто слышали подобные печальные новости от приезжающих. Со временем вести становились все ужаснее. В Москве тоже начались аресты. В воскресенье девушки слышали об этом в Московской Баптистской Церкви. Складывалось впечатление, что никто не избежит жерновов советской системы. Помощники Сталина не знали пощады ни к женщинам, ни к детям. Кто однажды был назван врагом, рано или поздно попадался. Мия и Кэти чувствовали это все явственнее. Их положение было безнадежным. День ареста и высылки неумолимо приближался, хотя пока еще они чувствовали в Москве довольно сносно. У них даже оставалось немного денег, которые сестры регулярно отправляли родителям. Но как долго продлится такое спокойствие? Анна лишь один раз попыталась отправить своим бедным родителям посылку. Она рассказала консулу и его супруге, очень добросердечным людям, историю своих родителей и попросила их содействовать получению разрешения на отправление посылки. Но когда Анна пришла на почту и почтовый служитель прочитал адрес, он свирепо посмотрел на девушку и в прямом смысле слова прорычал: «Ты кто такая, чтобы поддерживать буржуазных идиотов?» Анна сильно испугалась, схватила посылку и бросилась вон из почтового отделения. Вскоре девушки услышали, что органы ГПУ в Москве заинтересовались Анной.
пока лишь сравнительно безопасное место в финском посольстве спасало ее от ареста. Было ясно, что она должна как можно скорее исчезнуть из столицы. В Москве много говорили о людях, пытавшихся нелегально бежать за границу. Мия узнала, что два ее двоюродных брата Корман бежали в Германию, но один из них из-за чрезмерного напряжения при побеге до того ослаб, что, прибыв в Германию, вскоре умер от истощения. Их добрые старые друзья из Кальпштата тоже бежали из советской страны. В Персии их арестовали, и в тюрьме они заболели тифом. Там их и нашел лютеранский пастор, с помощью которого их освободили и отправили дальше в Германию. Истории об удавшихся побегах питали теперь фантазию девушек в Москве. Ведь и им нужно было как-то покинуть страну. Единственное спасение было вне этой враждебной страны. Но неужели действительно придется бежать? Кто им поможет? И смогут ли они вообще выбраться на волю? Ведь было немало примеров неудачных побегов, которые заканчивались тюрьмой или даже смертью. Об этом девушки часто говорили в своих длительных прогулках по городу, а еще чаще говорили об этом с Богом. Подтверждение правильности данного решения они ждали от Господа. Обстановка в Москве становилась для четырех подруг все более опасной. Время работало против них. Но куда им податься? Вследствие их происхождения практически любой уголок советской державы мог стать для них местом возможного ареста. Поступить так, как поступили их родители, переезжать с места на место? Яков и Эмилия Реймер таким образом уже некоторое время скрывались от властей, которые разыскивали Якова по всей стране. Его старания помочь меннонитам выехать из России не оставались незамеченными ГПУ, и теперь Якова разыскивали как врага народа. Что ему грозило сразу же после ареста, можно было себе легко представить. Родители Мии переезжали от одних родственников к другим и нигде не могли оставаться долго, чтобы не обратить на себя внимания. Это было жалкое существование. В своих письмах отец часто выражал готовность добровольно сдаться властям. Определенность была бы в конце концов лучше, чем постоянное уклонение от ареста. Но все же окончательным его решением было переезжать с женой и с ребенком с места на место. Нет, такую жизнь девушки себе представить не могли. Они решили бежать из страны. Тщательно взвесили всевозможные варианты побега. Часто бывали в общественной библиотеке, рассматривая карту пограничных районов страны. В конце концов, в них созрела уверенность – они побегут через Амур в Китай. А затем из Китая морским путем будут добираться до Канады. Дальневосточный край, Приамурье, с 1858 года принадлежал России, но еще долго оставался малонаселенным. Уже в 1860 году менониты осмотрели эту местность с целью вероятного переселения туда. Но до этого не дошло, вероятно, из-за большого удаления от их колоний. Революционная заваруха, а затем гражданская война и прежде всего неудавшийся выезд в Канаду пробудили в менонитах воспоминания об этом отдаленном крае. Для многих Амур казался теперь местом спасения во время нужды. Местная советская власть проявляла интересы в таком заселении, предоставляя даже определенные льготы. Каждой семье выделяли для начала 400 рублей. К тому же переселенцам были предоставлены железнодорожные льготы для перевозки имущества на Дальний Восток. Дальневосточная республика предоставляла переселенцам землю практически безвозмездно. Так,
В 1926 году сибирские меннониты из Славгорода направились в Благовещенск, краевой центр Приамурья. Уже через год первая группа меннонитов двинулась на Дальний Восток, чтобы примерно в 80 километрах от Благовещенска основать поселение Усмань. Оно расположилось у реки Топкошна и состояло из 5 деревень. Здесь нашли приют около 600 меннонитов. Вскоре возникли еще два поселения – Шумановка, состоявшая из 8 сел численностью 867 человек, и Завитая – 5 деревень, 520 жителей. Основание еще одного поселения – Невзоровки – запланировали на 1928 год. Там должны были возникнуть еще 4 деревни. Но планы нарушила нарастающая коллективизация. Большинство переселенцев прибыло из Славгородской колонии, но среди них были и семьи с юга России, вынужденные оставить свою родину по политическим причинам. Плодородные земли давали хорошие урожаи. Вскоре новопоселенцы достигли сравнительно хорошего благосостояния. Левин вспоминает: «По истечении года всюду можно было увидеть вновь выстроенные добротные деревянные дома. Строительство многих уже подходило к концу. Поселенцы были действительно рады, и, казалось, долгожданный покой наконец найден. Новое поселение ожидает счастливое будущее и процветание». Но в 1929 году процесс коллективизации достиг и Приамурья. Обещание советского правительства, данное переселенцам, в том, что они на 3 года освобождаются от налогов, было взято обратно. Меннонитов и здесь, на Амуре, настигла судьба, уготованная всем гражданам советской державы. Выселение, аресты, раскулачивание стали обычным явлением. Неописуемое отчаяние распространилось среди переселенцев. Все больше и больше людей приходили к решению бежать из страны. Амур, начиная с верхнего течения до слияния с Шилкой и Аргунью, и восточнее до впадения в Уссури, образует широкий участок границы с Китаем. При хорошей погоде можно было невооруженным глазом видеть отроги Малого Хингана, с любовью называемого местными жителями Комни-горы, ответвление Большого Хинганского горного массива, простирающегося параллельно Амуру. Поселенцы называли этот горный массив «Голубыми горами», прежде всего из-за его прекрасного вида. А где-то там, у Сунгари, притока Амура, находился город Харбин, в котором жило много русских и немцев. Ворота в свободный мир. Мия с подругами слышала, что целые деревни в зимние месяцы по льду замерзшего Амура переходили в Китай. Так за одну ночь из деревни Шумановка бежали 217 человек, а с прибрежного 87 человек. Как порыв ветра распространилась по всей стране весть об этом удавшемся побеге. Особенным признанием в данном случае отметили дальновидность представителя власти из Шумановки Якова Зименца. В начале 1929 года власти принудили жителей Шумановки и близлежащих сел организовать коллективное хозяйство под названием «Гигант». Зименца избрали председателем кооператива. Урожай в том году был сверх ожидания хорош. Кооператив без труда смог рассчитаться с государственными налогами, оставив в закормах достаточно и для себя. Зименц, уже давно задумавший побег, обратился к властям с предложением о постройке мельницы и попросил разрешения кооперативу приобрести лошадей и сани, чтобы его люди якобы не сидели зимой без дела. Чтобы подтвердить свой патриотизм, он, кроме того, предложил разрешить кооперативу выполнять определенные лесные работы вблизи Хабаровска,
удаленного от Шумановки на 800 километров. А это как раз подтверждало противоположное всякой попытке к бегству. Его план понравился властям, и они дали свое разрешение. Таким образом, начались приготовления к побегу. Лишь немногие жители знали об этом конкретно. По ту сторону Амура посланцы Шумановки Исаак Винс и Вильгельм Федерей приготовили все для приема жителей села. Естественно, сначала нужно было перебраться за Амур, и лишь темной ночью 16 декабря 1929 года все село на новых, закупленных кооперативом санях по крепкому льду Амура переехали в Китай. Даже два сельских агента ГПУ решили бежать с жителями села. Жители Шумановки оставили почти все. Практически с пустыми руками, не перегружая саней, пересекли они могучий Амур, чтобы достигнуть свободы. Остальные последовали за ними позже, группами поменьше. «Может быть, и нам стоит поступить точно так же, как поступили эти люди?» – ободряли себя девушки в Москве. У Анны были родственники на Амуре, а это существенно облегчало дело. А у Мии и Кэти было устное благословение родителей на побег из страны террора. Подруги начали конкретно продумывать план задуманного побега. Они решили, накопив достаточно денег на проезд по железной дороге на Дальний Восток, добраться до меннонитских сел на Амуре, а уже затем, осмотревшись на месте, избрать возможность побега. Теперь недоставало только денег и хотя бы короткой встречи с родителями. Но и то, и другое казалось почти невозможным. Но девушки с полным доверием обратились к Богу, и чудо произошло. Через несколько недель они получили и то, и другое. Дорогие радиослушатели, продолжение книги слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Бог, как ты это делаешь? Ты день обычный, как сегодня, в чудесный праздник превращаешь. Меня хранишь, оберегаешь. Бог, как ты это делаешь? Мои, казалось бы, провалы, когда я падаю в подвалы, проваливаюсь, утопаю, ты видишь, шепчешь, я все знаю. Когда ты там, на том кресте, висел, страдал, ты умирал, меня ты совершенно уже знал. Ты знал, как будут меня звать, кем стану и во сколько буду просыпаться. И я не перестану удивляться, как знал ты это много лет назад. Бог, как ты это делаешь? Ты подарил мне это сердце, в нем до сих пор тебе открыта дверца, в нем до сих пор твоей любви огонь горит. Бог, как ты это делаешь? Здесь и сейчас меняешь ты людей, и люди все становятся добрей, и лица с каждым днем светлей. Скажи мне, Бог, ну как ты это делаешь?

духовные размышления на каждый день. И построил он, Давид, себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид: «Никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить Ему вовеки». 1 Паралипоменон, 15 глава, 1 и 2 стих. Новая повозка Давида. Мы находим подтверждение того, что Давид изучал Слово. Сейчас он говорил о ковчеге так, словно сделал великое открытие. Так оно и есть. Но все это было написано еще за 400 лет до того. Дух Бога, несомненно, обратил внимание Давида на соответствующие писания, и теперь он был готов повиноваться Слову Бога. Наверняка в тот момент он подумал, что был глупцом, когда поступил подобно филистимлянам. Это картина многих христиан, которые стремятся совершать поклонение Богу или же трудиться для Него так, как считают нужным. Их религиозная жизнь похожа на ту, которую они когда-то познали или где-то увидели, причем они не обращаются к Слову Бога, чтобы узнать, дает ли оно на этот счет какие-либо указания. Нам всем следует научиться у Давида. Он получил свет в отношении того, что касается переноса ковчега, и стал действовать. И если Бог дал свет и мне, то Он ожидает, что я отвечу на это. Сегодня религия подходит этому миру и плотскому человеку, причем в христианстве прилагаются большие усилия, чтобы то, что Божие, сделать приемлемым для плотского человека. Но Бог не призывал нас к этому. И если Он дал нам небесный свет, то давайте будем осторожны, чтобы не сделать его тусклым. Этот свет дан для того, чтобы помочь другим. Порой мы не знаем, как повлиять на других, но мы должны помнить, что человек живет не для себя. Наше хождение и наши пути могут оказывать воздействие на других.

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

ибо любовь Христова объемлет нас. 2 Коринфянам 5:14. Господь первый полюбил нас, а мы, в свою очередь, любим Его. Если так, то должно служить Ему не за страх, а за совесть. Таков закон любви. Муж и жена не любили друг друга по-настоящему. Муж был очень требовательным, настолько, что сочинил список правил и требований, которым должна была руководствоваться супруга. Он настаивал, чтобы она ежедневно читала эти правила и исполняла их в точности. Среди прочих, «ты должна» и «ты не должна». Там было указание, когда ей следует утром вставать, когда подавать ему завтрак, как выполнять всю домашнюю работу. Через несколько лет после смерти мужа эта женщина полюбила другого человека, искренне любившего ее. Они вступили в брак. Новый муж делал все ради счастья жены, постоянно оказывая ей знаки внимания. Как-то раз во время уборки она нашла список правил, которые дал ей прежний муж. Но, перечитав его, она обнаружила, что фактически все это делает и теперь, хотя новый муж ничего подобного от нее не требовал. Она так была предана ему, что все свои обязанности выполняла без принуждения, по любви. В служении ему она обретала большую радость. Точно так же должно быть и в наших взаимоотношениях со Христом. Он любит нас, мы любим Его и хотим служить Ему. Вот такой закон любви. Служение Христу под законом есть обязанность. Служение из любви есть радость.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

0: Убежало лето с августом туманным. Было оно теплым и довольно славным. Мы в библейской школе, как одна семья, прославляли Бога, мы теперь друзья.
1: И сентябрьским утром, первый в жизни раз, мы пойдем все вместе в один школьный класс. Мы переживаем, просим вас молиться, чтобы нам не страшно было всем учиться.
2: Мне уже купили новенький портфель. У меня есть форма школьная теперь. Скоро нас научат буквами писать. Но я уже сама хочу детскую Библию читать.
3: А учитель новый с детства знает Бога. Счастье оказаться у такого педагога. Мы будем оставаться, чтоб примером быть. Никогда по заповеди Божьей не забыть.
4: Как Иисус примером, в школе быть хочу. Много новых знаний в школе получу. Рад, что знаю Бога, Он меня растит. Верю, что в школе Он благословит.
5: Бить хорошим другом, бичьим помогать, как Давид, а на землю похожим стать.
6: Прозвенит звоночек, первый в жизни класс. От соблазнов мира сохрани Бог нас. Научи нас в школе в истине стоять, среди одноклассников, как маяк сверкать. Аминь.

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дети и взрослые.
3: Мы очень рады, что вы слушаете нашу сегодняшнюю передачу. Тетушка Кэрол, ты хотела рассказать сегодня об одном замечательном русском подвижнике.
2: Да, в моем рассказе речь пойдет о митрополите Несторе, великом труженике, который в своей жизни исполнил слова Христа Спасителя. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».
3: А когда жил митрополит Нестор?
2: Он родился в конце прошлого века, в 1884 году, а умер он совсем недавно, в 1962 году, так что мы можем считать его нашим современником. И я думаю, что для нас это большая честь быть современниками такого замечательного человека.
3: А как ты назвала свой рассказ, тетушка Кэрол?
2: Заглавие моего рассказа может показаться несколько прозаичным или далеким, но не торопитесь судить. Я назвала мою сегодняшнюю историю «Камчатский миссионер». Имя митрополита Нестора в миру было Николай Анисимов, и родился он в Вятке. С раннего детства Коля тянулся ко всему святому. Впоследствии он так вспоминал о своем детстве.
4: Какая-то неведомая сила влекла меня к церкви. Моя мама родилась в духовной семье и была глубоко религиозной женщиной. Она регулярно водила своих детей в церковь. Мне очень нравилась архиерейская служба. Я был тогда еще совсем малышом.
5: Светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе.
6: Вот, Коленька, встань здесь перед иконкой, перекрестись и попроси Боженьку, чего ты хочешь.
7: Боженька, роди меня архиереем.
2: Коль жилось нелегко. Отец его был военным, человеком суровым и властным. Очень любил своего старшего сына Илария, а Колю-младшего совсем не жаловал. Он надеялся, что родится девочка, а появился на свет Коля. И отец был явно разочарован и часто вымещал на Коле свою досаду.
8: Смотрите, ребятки, смотрите, что я вам принес.
7: Что это? Дай мне посмотреть.
9: А, да это же оловянные солдатики. Спасибо тебе, пап.
8: Тебе нравится мой подарочек?
9: Очень. Я тоже буду военным, как и ты, генералом.
8: Эх, поскачем мы вдвоем в поле на лошадке.
9: Эгей, давай, руби.
8: А ты, Коля, кем хочешь быть?
7: Я буду архиереем.
8: Да? Ну что ж, на вот тебе пятачок, купи себе какой-нибудь подарок.
7: Спасибо, папочка. Я куплю себе иконку.
2: Коля очень любил покупать бумажные образки святых угодников. Эта страсть его не ослабела, даже когда он пошел в школу.
10: Мам, мам, ты уже вернулась с рынка?
11: Да, Коленька, да. Набрала всякой всячины. Смотри, какой здоровый арбуз я купила.
10: А иконку ты мне купила? Не забыла?
11: Ой, как я могла забыть? Вот твоя иконка. К твоей коллекции.
10: Спасибо, мам. Преподобный Арсений Великий. А кто он, мам?
11: Прочитай сам. Тут на обороте написано.
10: Ага, вижу. Преподобный отец Арсений был знатного рода и получил хорошее образование.
11: Так.
10: Он мог бы занимать высокое положение в миру, но он предпочел быть смиренным служителем церкви, приняв Диаконский сан.
11: Правильно.
2: В эти ранние ученические годы произошло событие, которое оказало огромное влияние на его жизнь. Маленький Коля жил в это время со своей семьей в Казани, куда перевели его отца по службе. Его любимым местом пребывания был святой храм. Особенно он любил службы в расположенной неподалеку монастырской церкви. И вот однажды, когда он стоял недалеко от высокого благообразного архимандрита, который проводил службу, тот наклонился к Коле и тихо шепнул:
4: «Мальчик, сними с меня митру».
10: «Я? Снять митру?»
4: «Да, ты. Я прошу тебя».
10: «Митру? Я? Конечно, Авва, то есть батюшка, конечно».
2: А проводил службу никто иной, как будущий дивный архипастырь, епископ Андрей Ухтомский. Коля бережно исполнил приказание, и в его руках оказалось такое для него сокровище, что все лицо его засияло от счастья. Переживания Коли не укрылись от зоркого взора архимандрита, и после службы он пригласил Колю в свою келью.
4: «Заходи, заходи, Коля. Будешь гостем. Еще раз благодарю тебя за помощь во время службы».
10: «О, как у вас здесь все просто, Авва! Можно я буду звать вас Аввой, батюшка?»
4: «Конечно. Авва ведь и есть отец-батюшка».
10: «У вас здесь всего только и есть, что кровать, да стол, да три стула».
4: «Много ли мне надо? И одного бы стула хватило. Два других держу для гостей».
10: «И Библия на столе! Какая у вас красивая Библия! В кожаном переплете, в серебряном кованом окладе. Открыта на... А, вы читали что-то из Марка, да?»
4: «Да. Вот прочти-ка мне этот стих. 17 глава 12.
10: Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу, и дивились ему».
4: «Очень хорошо читаешь. Хвалю, молодец. А вот скажи мне, как ты понимаешь слова «отдавайте кесарево кесарю»?»
10: «Ну, это значит, что надо исправно платить налоги».
4: «Ну что ж, в общем-то, это так. Но ты вот, например, денег ведь не зарабатываешь, а значит, и налогов платить тебе не из чего, ведь так?»
10: «Ну так».
4: «Тебя, значит, это не касается. Отдавайте кесарево кесарю, а?»
10: «Наверное».
4: «Что ж, на это можно посмотреть и по-другому. Ты вот ходишь в школу?»
10: «Хожу, конечно».
4: «Теперь скажи мне, школа – это дело Божие или кесарево?»
10: «Наверное, кесарево. Да, но мы ведь учим и закон Божий».
4: «А ты посмотри вот как. Церковь – одна есть дело Божие, а все остальное принадлежит миру и есть, значит, дело кесарево».
10: «Да, это правда».
4: «Если это правда, то значит, что в твоем случае отдавать кесарево кесарю – это... ну, это...»
10: «Это хорошо учиться».
4: «Ну, конечно же. Если ты не учишься прилежно, не стараешься, ленишься, это значит, что ты не отдаешь кесарево кесарю».
10: «А если кесарь хочет и Божие?»
4: «А ты не отдавай».
10: «И не отдам».
2: Началась дружба между зрелым подвижником и мальчиком. Дружба, которая продолжалась всю жизнь. Бабушка Коли жила в Вятке, так что обычно на лето вся семья ездила туда в гости. Здесь у Коли произошла знаменательная встреча с отцом Иоанном Кронштадтским. Во время одной из этих летних поездок тяжело заболела Колина мама.
4: «Что ж, пульс хороший.
8: Дыхание ровное.
12: Ей, значит, лучше, доктор.
8: Несомненно. Несомненно. Знаете что, матушка, давайте-ка выйдем, чтобы не утомлять больную. А шторку-то лучше бы задернуть.

0: Что с моей дочерью Антониной, доктор? Ей лучше, да? Коленька, иди сюда. Это мой внучек, ейный сынок.
1: Да-да, хороший мальчик. Не знаю, что сказать. Медицина бессильна ей помочь. Больная безнадежна. Ей осталось жить дня 2-3, не больше.
0: Ой, батюшки мои!
2: Мамочка умирает? Умирает, да? И никто не может ей помочь.
1: Коленька, Коленька, успокойся. Я сделал все, что было в моих силах. Что я могу сказать? Молитесь за нее Богу.
3: Знаешь что, дядюшка Дэн, поскольку в конце сегодняшней передачи мы хотим сказать несколько специальных заключительных слов, давай мы сейчас сделаем коротенькое сообщение о наших уроках Библии.
4: Хорошо, возьмем, например, такой простой факт. Эти уроки являются очень увлекательным способом начать изучение Священного Писания. Они могут в этом послужить хорошим началом для всей семьи.
3: Каждый урок представляет из себя небольшую брошюрку, в которой содержится все необходимое для урока. Вам совсем не обязательно иметь дома Библию, чтобы пройти эти уроки. Просто напишите нам по адресу...
5: radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
3: И мы вам вышлем эти брошюрки совершенно бесплатно. А теперь давайте продолжим нашу сегодняшнюю передачу, которую я озаглавила «Камчатский миссионер». Однажды, когда Коля со своей семьей гостил у бабушки, тяжело заболела его мать. Так тяжело, что врачи признали ее безнадежной. Колина горе не имело границ. Он не мог поверить, что его любимая, его единственная мамочка может умереть. Он случайно узнал, что в Вятку приехал отец Иоанн Кронштадтский. Коля слышал о чудодейственной молитве отца Иоанна, и сердце его озарила надежда.
2: Бабушка, бабушка, знаешь, что я думаю? Если батюшка Иоанн помолится за мамочку, то она непременно, непременно поправится.
0: Кто такой батюшка Иоанн, Коленька?
2: Ну, батюшка Иоанн Кронштадтский. Он ведь сейчас здесь у нас, в Вятке.
0: Знаю, внучек, знаю, Коленька. Он истинный праведник Божий. Но как добраться-то до батюшки? Как добраться-то? Ведь все хотят его видеть. Вокруг него несметные толпы народа.
2: Знаешь что, бабуля? Я схожу в полицейское управление и попрошу у них пропуск. Начальник полиции ведь меня знает.
0: Ох, мало у меня надежды. Ладно уж, сходи, сходи, поговори.
2: Я сейчас и пойду, хорошо? Я быстренько!

0: И что же ты хочешь от меня? Я не понимаю.
1: Ну вот, если бы вы дали мне пропуск, господин капитан, я бы показал его, и меня пропустили бы в дом. Я поговорил бы с батюшкой Иоанном и попросил бы его помолиться за мою мамочку. Вот и все.
0: Ну, я ведь никакого отношения к отцу Иоанну не имею. Я его уважаю, но я ведь не занимаюсь его поездкой здесь у нас. И потом, это ведь частный дом.
1: Ну и что? Это не важно. Вас же здесь в городке все знают и уважают. Ведь уважают, да?
0: Уважают.
1: Так что если вы дали пропуск, значит, вы просите лично. А если просите, кто посмеет не уважить?
0: Ух, красноречивый ты малец. Ну что ж. Вот тебе пропуск. Бог в помощь.
1: Спасибо! Спасибо вам от всей души!
2: Дом, в котором отец Иоанн служил молебен, был окружен огромной толпой. Но Коля, благодаря своей бумажке от полиции, смог туда пробраться. Но добраться до самого батюшки оказалось невозможным. И Коля, как ни крепился, не выдержал и заплакал. Находящаяся там одна старая игуменья заметила плачущего мальчика.
3: Ты что, мальчик? Что ты плачешь?
1: Мне надо поговорить с батюшкой. У меня к нему большая просьба, а к нему никак не добраться. Вокруг него столько народа.
3: Как тебя зовут?
1: Коля Анисимов.
3: Какая у тебя к нему просьба, Коля?
1: Моя мамочка умирает. И я хотел попросить батюшку прийти к нам и помолиться за нее.
3: Ох, Коленька, горе-то у тебя большое. Ну, знаешь что, я попробую поговорить с Михаилом Михайловичем. Он распоряжается поездкой отца Иоанна здесь в Вятке. Знаешь что, сынок? Напиши-ка мне вот здесь на листке твой адресок.
1: Напишу, конечно. Я вот карандашом.
3: Очень хорошо. Я спрошу господина распорядителя. Ах, вот и он. Михаил Михайлович, можно вас на минутку?
4: А, матушка игуменья, что такое?
3: Вот у Коли Анисимова мама очень больна. Можно было бы так устроить, чтобы отец Иоанн как-то...
4: Нет, нет, нет, совершенно невозможно, матушка. Даже и не просите. Все время отца Иоанна точно распределено, и больше намеченных по строго составленному расписанию домов он нигде быть не может. Ага, молебен закончен. Извините, мне надо идти. Меня ждет батюшка. А, отец Иоанн сам идет сюда.
1: Батюшка, батюшка!
4: Погоди, погоди, малец, погоди. Сначала взрослые.
5: Нет, нет, Михаил Михайлович, уж пусть мальчик спросит. Не сказано ли в Евангелии, пустите детей приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Божие. Как тебя зовут?
1: Николай Анисимов я.
5: Угу. А о чем твоя просьба, Николай?
1: Батюшка, моя мамочка очень сильно больна.
5: Надо бы позвать к ней доктора.
1: Доктор сказал, что помочь ей уже невозможно.
5: Да ты не плачь, не плачь, не плачь. Ах, чем же я-то могу помочь?
1: Если бы вы, батюшка, к нам пришли и помолились за мою мамочку, то она бы выздоровела. Я знаю, я верю.
4: Нет, батюшка, вы сейчас ехать туда не можете. Их превосходительство городской голова и предводитель дворянства, а также целое собрание ждут вас. Нам нужно ехать сейчас туда. Экипаж уже подан.
5: Но ведь тут особое дело.
4: Не можем, батюшка, ну никак не можем. Больных в Вятке много. Полгода не хватит всех посещать.
5: Да, Да, да, да. Что ж поделать, Коля? Я сам себе не принадлежу.
6: Что ж, Борец, обратно домой поедем?
1: Да-да, и пожалуйста, поторопитесь. Я боюсь, как бы моя мамочка не умерла без меня.
6: О, ну-ну-ну, пошли, окаянные. Ну, и что ж, батюшка Иоанн не смог помочь?
1: Он очень-очень занят. Много людей хотят его видеть. Очень важных людей, не то что я.
6: Да куда ты прешь, леший? Куда прешь-то?
2: И вот когда он возвращался домой на извозчике, их нагнал целый поезд экипажей. Увидев Колю, кто-то прокричал из одного экипажа.
7: Эй, эй! К вам едет батюшка!
1: Батюшка? Едет к нам? Какой батюшка?
7: Ну да батюшка же! Иоанн Кронштадтский!
1: Батюшка едет к нам! Гони лошадь, гони! Нам надо приехать раньше него!
6: Фу, родимые, пошли, пошли!
2: Извозчик погнал во весь дух, чтобы опередить отца Иоанна. По-видимому, добрая игуменья сумела таки передать батюшке Колин адрес.
6: Я ошалелые! Давай, малый, сходи, приехали.
1: Мамочка, батюшка едет к нам. Батюшка Иоанн едет.
5: Пустите меня, пустите.
1: Да-да.
5: Так, где больная?
1: Вот она здесь, батюшка. Ступайте за мной. Вот она, моя мама Антонина.
5: Ой, ты только взгляни на нее, какая она бледная.
8: Да она же совсем при смерти.
9: Ага, едва дышит.
5: Ой, смотри, смотри. Отец Иоанн взял ее голову и прижал к своей груди.
10: Бедная раба Божия Антонина.
11: Батюшка Иоанн, родимый.
10: Я помолюсь о тебе, Спасителю нашему Христу. Господи, жизнь наша, как мне помыслить легко об исцелении, так тебе легко исцелить всякую болезнь. Как мне помыслить легко о воскресении из мертвых, так тебе легко воскресить всякого мертвеца. Исцели рабу твою Антонину от лютой ее болезни и не допусти ее умереть, да не предадутся рыданию мать и дети ее. Слава всемогуществу благости и благопослушеству твоему, Господи.
12: Аминь.
6: Аминь.
5: Аминь.
2: Вслед за тем отец Иоанн отслужил молебен. Уже позже, когда он стал митрополитом Нестором, Коля писал об этом.
5: Никогда в жизни я так ясно не ощущал силы молитвы, как в этот священный, незабываемый момент.
10: Сходите за священником, пусть он причастит больную.
2: Отдав это распоряжение, отец Иоанн уехал. Когда пришел священник, больная очнулась. Когда же члены семьи вошли в комнату, чтобы присутствовать при великом таинстве святого причастия, больная уже сидела, а после причастия встала и скоро совсем поправилась.
13: Молитва всегда творит чудеса.
2: Это так. Все могут молиться. И по правде говоря, мы должны молиться чаще. Помнишь стих из послания апостола Иакова, глава 5, стих 16? Много может усиленная молитва праведного.
13: Мы знаем, что Бог слышит наши молитвы, и Он всегда рад ответить на них. Только нам следует помнить, что молиться надо в духе смирения, каясь в своих грехах, и благодарить Бога за Его милосердие.
2: Знаешь что, дядушка Дэн, я хочу сегодня проиграть небольшой музыкальный отрывок. Нечто такое, что вполне подходит к нашему сегодняшнему разговору. Это сочинение Чайковского, а получила я эту запись в Международном библейском обществе.

0: Очень глубокая, по смыслу песня, тетушка Кэрол. А что это у тебя, письмо?
1: Да, письмо. Мы его получили довольно давно от одной нашей слушательницы из Вологды, Юлии Трикос. Она задает в нем несколько интересных вопросов. Вот один из них. Дорогие тетушка Кэрол и дядюшка Дэн, как вы относитесь к предсказаниям астрологии? И надо ли ее вообще? Ответить на этот вопрос довольно сложно, но я отмечу, по крайней мере, две вещи. Во-первых, то, что можно смело верить предсказаниям пророков Божьих, сделанных в Библии. История подтверждает их истинность, а насчет астрологии, может, нам следует обратиться к жизни пророка Даниила, одного из самых выдающихся библейских пророков.
0: Ах, да, помню. Навуходоносор велел созвать всех мудрецов, включая чародеев и астрологов, с тем, чтобы они помогли ему понять смысл того сна, который ему приснился. Но ни один из них не был в состоянии ему помочь. Когда же Даниил помолился и попросил Бога о помощи, то получил ответ на вопрос Навуходоносора.
1: Еще одно важное замечание. В книге пророка Даниила, в главе 2, стих 27, сказано, что только Бог на небесах может объяснить и раскрыть тайну, которая поразила царя. Это так и есть и по сей день. Один лишь Отец наш Небесный знает тайны мироздания и Вселенной.
0: До следующей передачи!
2: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
1: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

Ой, заботы одолели, не хватает мне недели, чтоб в собрание ходить, Богу славу возносить, поделился с братом брат. Так устал, себе не рад, видно, нужно отдохнуть, чтоб продолжить в небо путь. Стало без подсказки ясно, говорит брат не напрасно, он духовно ослабел, а ведь раньше так горел. Но не станем осуждать, брату нужно помогать, принесем его в молитве. Дай, Господь, победу в битве, всех ослабших укрепи и своей рукой веди.

0: Эдик был в восторге.
1: «Ну, Юра, вот это будет зрелище! Давай попробуем сегодня же после обеда!»
0: После школы к берегу водохранилища со своими надувными матрасами подошли еще Мартын со Славой. Слава объяснил, в чем состоят правила игры.
2: «У каждого три попытки. Кто отважится заплыть дальше всех за буйки, тот и выиграл. Понятно?»
3: «Понятно», — ответил за всех Эдик.
0: Но то, что они намеревались сделать, было строго запрещено. Большое водохранилище, где можно было купаться и заниматься серфингом, заканчивалось

высокой плотиной, откуда с большой высоты огромная масса воды с невероятным грохотом падала вниз. Поэтому примерно метров за 200 до плотины были поставлены хорошо заметные ярко-оранжевые буйки. За эту черту не разрешалось заплывать никому. Ребята это знали. Но именно так они решили испытать свою смелость. Если на надувном матрасе заплыть за буйки, то скоро начинаешь чувствовать, что тебя подхватывает течение. Но поскольку расстояние до плотины все же значительное, то можно суметь повернуть обратно. А сегодня каждый на своем матрасе должен был попытаться как можно ближе подойти к плотине, доказывая этим свою смелость. Когда очередь дошла до Эдика, он, загребаясь сильными рывками, быстро погнал свой матрас вперед и через некоторое время уже оставил линию буйков далеко позади себя. «Еще метров 5, а потом назад», – решил Эдик и нагнулся к воде, чтобы еще одним мощным рывком рук отгрести воду. Но тут случилось непредвиденное. Матрас резко продвинулся вперед, и Эдик, пытаясь удержаться, хотел ухватиться руками за него, но потерял равновесие. Перевернувшись, оказался в воде. Когда он, фыркая, вынырнул, его матрас унесло уже на несколько метров вперед. И расстояние между ним с каждой секундой все больше увеличивалось. «Ничего, сейчас я его догоню», – думал Эдик. При этом он и не заметил, как оказался на опасно близком расстоянии от плотины. Он следил только за удаляющимся матрасом. Наконец он настиг его, взобрался на него и, сильно загребая, попытался погнать его назад, к буйкам. Но это оказалось вовсе нелегко. «Я совершенно не двигаюсь с места», – заметил Эдик про себя. Он греб изо всех сил. Но как он ни старался, матрас оставался на месте и нисколько не продвинулся назад, в сторону буйков. Наоборот, Эдик чувствовал, как силы его ослабевают. Его матрас медленно, но неуклонно сносит течением к плотине. Это испытание смелости оказалось опасной игрой. Эдик чувствовал, что течение несет его все быстрее. От страха мурашки пробегали по спине. Вот уже он мог слышать рев падающей воды. «Что же мне делать?» – в отчаянии думал он. Эдик видел друзей на берегу и звал на помощь. «Да помогите же мне!» – его голос срывался. «Сделайте что-нибудь!» – громко кричал он. Но его крик уже заглушался ревом низвергающейся воды, предвещавшим беду. «Зовите спасателей!» – было последнее, что он смог прокричать, прежде чем двумя руками вцепился в матрас, который начал медленно кружиться. Вот он уже ощутил на своей коже вскипающую пену, обволакивающую все холодным полупрозрачным туманом. Сердце сильно колотилось, горячие слезы текли по щекам Эдика. В его отчаянных мыслях вдруг всплыло лицо его бабушки. Бабушка была женщина богобоязненная. Раньше она всегда читала ему вслух разные истории. Среди них были также рассказы из Библии. У Эдика в памяти особенно запечатлелся один из них. Иисус со своими учениками был на озере, когда вдруг разыгралась ужасная буря. Когда Иисус, спящий в лодке, был разбужен отчаявшимися учениками, он произнес одно только повелительное слово, и буря стихла. Озеро вновь стало спокойным, как будто и не было никакого шторма. «А это правда, что написано в Библии?» – спросил Эдик тогда свою бабушку. Она только кивнула в ответ и добавила: «На это ты можешь твердо положиться, Эдик. Иисусу все подвластно. Многие люди сегодня в это не верят. Но кто заговорит с Иисусом и призовет его, тот узнает, что он рядом с нами, хотя мы его и не видим. Сейчас он живет в Царстве Божьем, но тебя он видит и ждет, что ты позовешь его. Никогда не забывай об этом, Эдик. Бог сказал однажды: призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня».
Иисус жив, и на Него ты можешь положиться. Иисус жив, и на Него ты можешь положиться. Этим

Спускающегося вниз, и вдруг прямо перед собой заметил черную черту. Он почти автоматически ухватился за нее и почувствовал в руках толстый стальной трос, натянутый в этом месте через всю ширину водохранилища. Изо всех сил держался Эдик за этот спасительный трос, видя, как течение уносило его матрас, который, как крошечную игрушку, через несколько мгновений водопад сорвал в пропасть. «Только бы удержаться!» — билась мысль в его голове, а руки, насколько хватало сил, вцепились в трос. Через несколько мгновений он вдруг услышал, что его зовут. «Эдик! Эдик, ты нас видишь? Мы прямо за тобой!» Эдик осторожно, чтобы не отпустить трос, повернул голову в направлении, откуда слышен был голос. Он увидел рядом с собой красную моторную лодку водоохраны. Человек на корме сильно наклонился вперед, крича ему: «Когда почувствуешь, что я крепко держу тебя за руку, отпусти трос, но не раньше. Ты меня понял?» Эдик ответил кивком головы. От страха и усталости он даже не мог ответить. Когда лодка спасателей оказалась позади него, он почувствовал, как крепкая мужская рука схватила его. Он медленно выпустил трос, немного окунулся в воду, а потом сильными руками был поднят в лодку. «Слава Богу!» – выдохнул спасатель. «Мы чуть не опоздали». После этого случая что-то изменилось в жизни Эдика. Он не забыл, кому обязан был своим чудесным спасением. Он познал, что Иисус действительно Сын Божий. Наверняка услышит и поймет его. Когда через несколько дней в гости к Эдику пришли его друзья и сказали ему, как они рады, что ему так повезло, то Эдик ответил: «Не везение спасло меня, а Иисус Христос. Это Он помог мне, когда я в отчаянии своем призвал Его».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: У человека, который праведен пред Богом, свой особый путь. Это не путь плоти и не путь мира. Это путь, указанный ему божественным перстом, и он ходит по нему верой. Это царская дорога святости, нечистый по ней не пойдет. Только искупленные Господа будут идти по ней, и для них она станет стезей отделенности от мира. Однажды вступив на путь жизни, пилигрим должен либо его держаться, либо погибнуть, потому что так сказал Господь. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Христианину необходимо проявлять ревность на пути веры и святости, потому что только претерпевший до конца спасется. Что из того, если вы всходите быстро, как зерно, посаженное на каменистой почве, а затем понемногу увядаете, когда всходит солнце? Это лишь доказывает, что такое растение не имеет корня. Но дерева Господни устойчивы и долговечны, и даже в преклонном возрасте приносят плод свой, показывая этим, что верен Господь. Очень отличается друг от друга христианство номинальное и христианство истинное. И, как правило, это проявляется в том, что первые терпят крах, а вторые преуспевают. Итак, текст гласит, что истинно праведный держится пути своего, он не поворачивает назад, не перепрыгивает через изгородь и не уходит либо вправо, либо влево, не лежит в праздности, а также не изнемогает и не перестает двигаться, но он держится пути своего. Часто ему бывает очень трудно идти, но он исполнен такой решимости, ему дана такая сила внутренней благодати, что он с упрямой настойчивостью, будто зубами держится пути своего, в непреклонном желании никогда с него не сходить. Вполне возможно, что он не всегда продвигается с одинаковой скоростью, здесь не сказано, что он держит шаг свой. Но он держится пути своего. Временами мы бежим и не устаем. Иногда идем и благодарны, что не валимся с ног. А бывают периоды, когда мы готовы встать на четвереньки и мучительно ползти вверх. Но тем не менее, праведный держится пути своего. Каковы бы ни были трудности, взор человека, которого оправдал Бог, постоянно обращен к Иерусалиму. И он всегда будет туда смотреть, пока его глаза не увидят царя во всей его красоте. Великое чудо, что человек вообще становится христианином, но еще большее чудо, что он им остается.